и будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих. Чем образумить их, если имя мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к тому готовили по бескрайней своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со мной? Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу золотому кланялся и детей своих тому учил. Сперва глад приедет, которого не помнил Вавилон. Потом война за хлеб, в которой побеждены будут. За ней резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут. Затем болезни, против которых руки врачей бессильны. И учителя будут побиваемы бичами и принуждаемы быть гробовщиками учеников своих, от трупов которых все дороги смрадом наполнятся. С вождями народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? Сеющими раздор в народе ради корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда народ усомнится и поднимет бунт, ускользающими от него, чтобы спокойно поедать добычу обманом взятую, обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уст открыть не дающими, что сделаешь, Господи? Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами первыми. В книгах своих зло соплеменников обнародуют, дабы свое скрыть. Не учат народ истине, но кормят ложью круглый год. В бессилии творить в народе дела праведные, запугивают его худшей неправедностью былых времен. Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их. Что сделаешь с ними, Господи праведный? Сделали все сами. Нечего мне делать с ними, кроме как самим себе предоставить. Воистину, не есть им в покое добычу свою, но потратят ее на поминках ближних своих. Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь рубахи драные. Будут сниться им бунты и восстания обманутых и ограбленных. Будут по ночам скакивать в холодном поту и ужасе. Долгой будет жизнь, чтобы продлилось наказание. Увидят пепелище на месте дома своего и побегут из земли своей больные и голодные, не смея произнести имен своих пред людьми. Увидят иноплеменников в стране своей, и у них будут просить корку хлеба. И стране их будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли. Народу их родившему горше будет, чем евреям, ибо имели евреев примером и не наставились. Будут слышать клевету и не посмеют в окна выглянуть. Будут видеть народ свой ведомый в кандалах и за себя дрожать. Во сне и наяву будут слышать проклятия имен своих и затрепещут, и трепетать будут, но не смогут умереть. Господи, великий и страшный, все пути Твои – милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными? Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню и спасу их. Жду, что возопьют ко Мне и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо на небесах. Я есть самый близкий всем и вся. Даю себя тому, кто желает меня. Отступаю от того, кто не знает меня. Без меня мир — прах и пепел. И люди без меня — пепла немощнее».

0: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Вход Господень в Иерусалим. Ночная служба. Окончилось причастие. Храм огромный, и в полумраке мерцания лампад та сотня людей, стоящих разбросано в шахматном порядке, выглядит горсткой. И все же маленькое молитвенное войско. Иду к выходу. Вдруг на меня буквально падает идущая с вытянутыми руками полуслепая старушка. Подхватываю ее под руки и узнаю свою старую знакомую, бабушку Наташу, как мы ее называем в монастыре. Бабулечка – ветеран Великой Отечественной, живет в полной нищете, без квартиры, непонятно где и как. Ходит к нам в монастырь, просит хлеба. Сама еле видит, плачет. И что делает эта полуслепая старушка ночью на службе? Веду ее, причастницу, к скамье, бросила взгляд при свете на ее лицо и остолбенела. Это был лик.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем философа Ивана Ильина писателю Ивану Шмелеву. 1935 год. Мой милый и дорогой Иван Сергеевич, послал вам открыточку из Печорского монастыря. От Изборска ездили на самую границу, до проволоки колючей. Поднимались на Эстонскую вышку и видели Псковский собор, 20 верст. Было туманно. Он предстал, как видение. Прошептал: «Верьте и надейтесь». А я через загородку нарвал русской травки на память.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвуя чудесной, спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил –

0: мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.
1: В густом зеленом лесу громко щебетали птицы. Легкий ветерок раскачивал верхушки деревьев. Солнце золотило своими лучами высокую траву. Здесь, в Оловьем овраге, неподалеку от села Головинщина Лебедянского уезда, уединенно жил монах по имени Иларион. Тогда, в середине XIX века, Лебедянь была частью Тамбовской губернии. Еще юношей, постриженный в одном из монастырей Курска, Иларион вел жизнь странника. Ходил пешком в Киев поклониться святыням Киево-Печерской лавры, а теперь устроил себе прямо в лесу, в одной из небольших пещер на склоне оврага, крошечную келью. Вскоре жители окрестных сел узнали об отшельнике, поселившемся рядом с ними, и стали по временам навещать Илариона, ища у него совета в духовных и житейских нуждах. Многие, видя немыслимую бедность, в которой пребывал монах, приносили ему одежду, пищу или деньги. Но ничего из этого отшельник себе не оставлял, а старался сразу же раздать. Однажды к монаху пожаловал местный помещик и оставил ему пожертвование – 50 рублей, сумму для того времени весьма крупную. Когда помещик удалился, вслед за ним в пещерку отшельника пришел бедный крестьянин. Ему монах и отдал только что полученные 50 рублей. Увидев такие деньги, гость поначалу не хотел их брать. Долго монах Иларион настаивал на своем. «Возьми, мне они ни к чему, а тебе пригодятся», — увещевал он крестьянина, пока тот, наконец, не уступил. На следующий день, ни свет ни заря, тот самый крестьянин уже стоял возле пещерки Илариона. Увидев монаха, он с рыданиями упал перед ним на колени. «Батюшка, благодетель, как тебя благодарить, не знаю». Оказалось, что вчера, пока крестьянин был у монаха, в его избу проник вор. Вскрыл сундук и украл деньги, которые он с большим трудом копил, чтобы выкупить семью из крепостной повинности. Там было ровно 50 рублей. Вскоре монах Иларион покинул Воловий овраг. Последние годы жизни он провел в селе Троекурово под Лебедянью, где основал женскую обитель. Мудрого молитвенника, полного любви и милосердия, монаха Илариона с почтением величали старцем. «Не мыслим мы порой, как спасительно бывает лепта наша», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Милостыней подаем мы ближнему облегчение от скорби житейских, себе же приуготовляем Царство Небесное».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Троекуровский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Господь Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Многие слышали об Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных». И многие читают эту молитву регулярно. Но что означает эта молитва? Чего именно мы просим у Господа? Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. В чем Господь должен нас помиловать? Не в том же, в чем мы хороши, а в том, в чем мы грешим и проявляем слабость. Вот в этом Господь должен нас помиловать. Видите, какое большое значение имеет каждая наша доброта и каждая отданная нами милость. Настолько, что одна из 9 заповедей блаженств касается этого вопроса.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Культура человечества движется вперед не путем перемещения в пространстве времени, а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга. Новые не уничтожают старые, если старые действительно настоящие, а присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур. Культур, удаленных от нас во времени и в пространстве древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека своей культурой, своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого. Голоса.

0: Имена, имена милосердия.
1: С утра и до самого полудня на улицах деревни Власиха, что в Алтайской губернии неподалеку от города Барнаула, было необычайно тихо. Ребятня не бегала по улицам с гомонами криками, не забиралась в чужие огороды, не дралась и не задирала прохожих. Каждый день поутру мальчишки и девчонки, которым уже минуло 6 лет, устремлялись к большому деревянному дому на самой окраине деревни. В нем жил молодой человек по имени Василий Константинович Штильке. Он учил власихинских ребятишек грамоте. Василий Константинович приехал во Власиху в 1876 году. Окончив гимназию, он поступил в Петербургскую медицинскую академию. Однако на втором курсе был отчислен за неуплату. Мать, овдовев, больше не могла финансово поддерживать сына в столице. Штильке пришлось возвратиться под крышу родительского дома, в котором он, однако, не собирался праздно проводить время. Узнав, что в селе множество крестьянских детей школьного возраста, а школы нет, Василий Константинович объявил: «Все, кто желает выучиться грамоте, счету и письму, могут приходить к нему в дом. Он ежедневно будет давать бесплатные уроки». Желающих оказалось куда больше, чем Василий Константинович мог предположить. Не только дети, но и многие взрослые захотели учиться. Штильке не отказывал никому. Вскоре к нему стали приходить ученики из окрестных сел и деревень. Места в доме стало не хватать, и Василий Константинович стал добиваться открытия во Власихе бесплатной сельской школы. Губернские власти его идею одобрили, однако все упиралось в средства. Финансировать открытие новой школы казна была не готова. И тогда Штильке решил сам искать необходимые для этого деньги. Не жалея времени и сил, он принялся обходить дома состоятельных сельчан с просьбой пожертвовать на устройство школы. Штильке удалось собрать 1500 рублей. Суммы хватило на строительство удобного, просторного здания с учебными классами. Первое время Василий Константинович преподавал в школе один. Потом все-таки удалось добиться у властей субсидии на содержание маленького штата учителей. Скоро Штильке снова обратился к уездной общественности с просьбой о пожертвованиях. На сей раз он задумал открыть при школе домовую церковь и устроить в селе бесплатную общественную библиотеку. Василий Константинович с таким энтузиазмом взялся за дело, что меньше чем через год эти его идеи полностью воплотились в жизнь. Вскоре после этих событий Штильке перебрался на постоянное место жительства в Барнаул, где продолжил активно выступать за доступное образование для бедного населения. Он учредил в городе общество попечения о начальном образовании, которое занималось сбором средств для открытия новых школ и училищ, где могли обучаться в том числе дети из неимущих семей. В 1885 году при поддержке общества, руководил которым Василий Константинович, в Барнауле открылась Нагорная школа, которая стала самым крупным учебным заведением города. В 1885

0: Константинович способствовал открытию при Нагорной школе обширной библиотеки, в которой сам трудился, отдавая жалование на нужды беднейших учеников школы. Скончался Василий Штильке в 1908 году в сравнительно молодом возрасте. Ему было всего 53. Жители Барнаула называли его смерть огромной потерей. Они и сегодня не забывают того, что сделал для города этот неутомимый человек. Его имя носит одна из улиц Барнаула. Городская администрация учредила премию имени Василия Штильке, которую вручают школьным учителям за верность профессии.
1: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси Господи, Божий Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаху на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
2: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Задумал молодой хлебороб жениться и отправился с друзьями на праздник, чтобы выбрать себе невесту. Такие красавицы вышли в хоровод, что у парней глаза разбегаются. Одна лучше другой. Вышагивают, как павы, плечами поводят, себя в лучшем виде показывают. И лишь одна среди них стоит скромно в стороне, низко склонив голову и опустив глаза. «Вот моя суженая», — показал на нее хлебороб. Удивились друзья такому странному выбору, а парень объяснил. «Я ведь хлебороб и привык судить по пшеничным колосьям. Когда они стоят, гордо выпрямившись, так что издалека видно, то в таком колосе почти наверняка нет зерна. А колос, наполненный хлебом, всегда преклоняется к низу, так что порой его сразу и не заметишь. Точно так же и невеста».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать». Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся, если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов, если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших, что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших, если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших, если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших, и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой.

0: Радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Дождь в монастыре. Грозовая черная туча опрокинулась на святую землю и медленно истощает свои силы. Вечер. В храме вечерняя служба. Что еще нужно для полного счастья? Весна. Тяжелые капли лупят изо всех сил по крыше. Темно, но неизменно сияет и горделиво возвышается золото купольных крестов. Мокрые поникшие колокола молчат. Еще не время. Но воздух уже наполнен вечерним богослужением. Праздник. Монастырь – это та незримая линия горизонта, где сливается горнее и дольнее – это небо на земле. Тысячи сердец паломников остались навсегда здесь. И мое сердце тоже. Оно остановилось, затаило дыхание и внимает вечности. Кончился дождь. Кончилось время. Христос воскресе!

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. В Москве всегда много слухов ходило о Коктебеле, о Волошинской даче. Это была такая притча во языцах для всей интеллигенции. Побывать в Коктебеле, побывать у Волошина все стремились. Кто там, художник или писатель, он всех принимал. Папа хорошо его знал. Мама все время говорила, что ей хочется поехать в Коктебель и нас взять с собой. Она столько слышала о Волошине. И вдруг в один прекрасный день папа приходит и говорит: «Наташа, вот тебе путевки в Коктебель». Оказалось, что Волошин умер, и его дом в Коктебеле был передан Союзу писателей, как он завещал, чтобы стать домом отдыха и творчества. Папа в Союзе писателей состоял и взял нам 3 путевки на лето. И мы поехали. Мама, брат Сережа и я. Мне было 17 лет. Впервые я увидела море. Это было лето 1933 года. Первое коктебельское лето без самого Волошина. Всем заправляла Мария Степановна, его вдова. Она была хранительницей его имени и традиций. Очевидно, ее назначили директором Дома творчества. Она распределяла кого куда. Мы жили в Волошинском доме на первом этаже, втроем, в одной комнате. Комната была большая, с отдельной открытой терраской, которая прямо выходила к морю. 5 шагов до калитки, и уже пляж коктебельский. Вечерами нас приглашали в гостиную на читки стихов.
0: Голоса

какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне волн? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением.

0: Святой горы из жизни афонских монахов. Старец Павел Афонский.
1: На святой горе Афон наступило раннее утро. Колокол Ильинского скита возвестил о начале богослужения. Обычно с первыми его ударами скитский двор заполнялся спешащими в храм монахами. Но сейчас он оставался пустым и безлюдным. Монах по имени Павел, отзвонив, спустился с колокольни. Теперь он был в скиту и за звонаря, и за просфорника. И сам же каждое утро служил литургию в пустом храме. Прийти на службу было некому. Вот уже несколько месяцев в Ильинском скиту свирепствовала чума. Это случилось в 1837 году. Многие скитские монахи умерли тогда от страшной болезни. Много лежало по кельям в тяжелой горячке, а те, кто остался в живых, мазались с ног до головы дегтем, чтобы не заразиться. Не мазался только один отец Павел, ведь ему нужно было служить литургию, а выпачканному дегтем делать это никак нельзя. Не имея возможности принять единственную доступную в то время профилактическую меру, отец Павел мог уповать только на волю и помощь Божью. Каждый день монах горячо молил Господа сохранить его в здравии, ведь он был нужен больным братьям. Взяв на себя почти все скитские обязанности, отец Павел, невзирая на большой риск, самоотверженно ухаживал за больными, исповедовал и причащал умирающих. Однажды, когда монах зашел в келью одного из заболевших братьев, чтобы сменить на нем одежду, тот неожиданно взял отца Павла за руку и со слезами проговорил: «Не губи ты себя, отче. Беги лучше, покуда здоров из скита. Мы-то все равно помрем. Хоть ты цел будешь. А с нами останешься, рано или поздно сам заболеешь». Но отец Павел только покачал головой. «Успокойся, брат», — ласково сказал он монаху. «Сам ведь знаешь, сколь милостив Господь. Будем молиться, и не оставит Бог». Так прошло несколько недель. И вот, наконец, чума стала отступать. Стараниями, заботами и молитвами отца Павла многие больные совершенно поправились. Самого же монаха болезнь за все это время так и не коснулась. У себя в келье, стоя на коленях перед иконами, отец Павел от всего сердца возносил Богу благодарственные молитвы. Вскоре после этого братья объявили отцу Павлу, что желают избрать его своим игуменом. Поначалу он и слушать их не хотел, искренне считая себя недостойным, но монахи не отступали. Так отец Павел стал начальником Ильинского скита на святой горе Афон. Скоро по всем афонским обителям разошлась молва о его жертвенном поступке. За искреннюю любовь к людям, духовную мудрость и упование на Божью волю отца Павла на Афоне стали величать старцем. «Мудр и свят промысел Господень», — говорил старец Павел Афонский из Свято-Ильинского скита. «И когда по молитвам нашим хранит он нас от напасти, болезни и гибели, то не только для нас самих, но и того ради, чтобы могли мы и страждущим ближним нашим принести пользу и благо».
0: Мудрость святой горы из жизни афонских монахов. Старец Павел Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: Когда мы говорим о святителе Афанасии, епископе Ковровском, исповеднике, который из 33 лет своего епископского служения 22 года провел в тюрьмах, а 7 лет в ссылке, то мы, сопоставляя свою жизнь с его, понимаем, насколько же огромная пропасть между его подвигом и нашей относительно благополучной тихой жизнью. И, наверное, обращаясь к нам, святитель Афанасий говорил следующие слова, которыми хотел бы с вами поделиться. «О грехах надо памятовать, надо сокрушаться и скорбеть, но не надо унывать, не надо терять надежды. Много милости у Бога, без границ Его любовь. В неизмеримом океане Божьей милосердия потонут моря наших грехов».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина Татьяне Гримблет. 1937 год. Зырянский лагерь. «Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд. А затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается. Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: В декабре 1860 года Ольга Хакман медленно шла по обледенелому тротуару города Выборга. Чувствовалось приближение Рождества. Во дворах богатых домов устанавливали елки и развешивали гирлянды. В витринах магазинов заманчиво блестели затейливые игрушки, наряды и украшения. Горожане спешили приобрести подарки своим друзьям и близким. Лавки были полны нарядных, оживленных покупателей. Девушка направилась в ближайший магазинчик и вдруг остановилась. У витрины стоял бедно одетый мальчик и завороженно разглядывал целую армию оловянных солдатиков. Ольга не могла пройти мимо. Она зашла в игрушечную лавку, купила ему солдатиков. Когда девушка протянула ребенку пакет с игрушками, мальчик так растерялся, что даже не смог пролепетать «спасибо». А Ольга погладила его по голове и подумала, что ее заветное желание – сделать для этого мальчика гораздо больше, чтобы он мог не только сегодня, но и каждый день чувствовать себя по-настоящему счастливым. Ольга была впечатлительной, тонкой натурой, чувствительной к нужде других людей. Так воспитали ее родители – Вильгельм и Алиса Хакманы. Вильгельм Хакман, состоятельный купец, в жизни был очень скромен и прост. Никогда не требовал от других того, чего не требовал от самого себя. Огромное внимание уделял он социальному обеспечению сотрудников – организовал кассы взаимопомощи нуждающимся, обеспечивал пособиями малоимущих. Фирма «Хакман и компания» занималась торговлей, владела заводами по переработке леса, имела судоверф, торговые суда. При заводах и лесопилках фирмы «Хакмана» открывались народные школы и больницы для рабочих и членов их семей. Предприниматель вел страхование рабочих от несчастных случаев за счет хозяев, содержал пенсионные кассы. Вильгельм оказывал большую поддержку выборгским детским домам, лекционным залам и библиотекам. Благодаря деятельности промышленника было открыто несколько детских садов в пригородах Выборга. А его жена Алиса организовала для бедных женщин мастерские по пошиву детского белья и одежды. Алиса Хакман долгие годы была попечительницей Выборгского общества сестер милосердия, созданного их дочерью Ольгой. Ольга Хакман с

0: возрожден в Германии в первой половине XIX века. Диакониссами становились незамужние и бездетные женщины после особого обряда посвящения. Их обучали основам ведения хозяйства, элементарным медицинским знаниям, а также чтению, письму, счету. Всему, что могло пригодиться для их служения. После окончания учебы диакониссы приступали к своей работе. В больницах и церковных приходах они самоотверженно помогали всем, нуждающимся в их уходе. После посвящения в диаконисы Ольга вернулась в Выборг и организовала здесь общество сестер милосердия «Дикони», которое существует и сегодня. Выборгские диаконисы немало сделали для больных, пожилых и бедных жителей города. Кроме этого, Ольга Хакман осуществила свою давнюю мечту, начала сбор средств для организации в Выборге приюта для сирот. К сожалению, она не дожила до его открытия. Девушка скончалась в 26 лет от туберкулеза. В 1869 году приют для сирот принял своих первых маленьких насельников. А через 4 года в память об Ольге в пригороде Выборга Сауналахти, современный поселок Северный, купцы Хакманы открыли больницу сестер милосердия.
1: Имена милосердия.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми.
2: Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить, закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Бог мой, Бог воскреситель, воскрешает мертвых с утра до ночи и с ночи до утра. Что утро похоронит, воскресит Господь вечером, и то, что вечер похоронит, утром воскресит. Что более достойно Бога живого, если не воскрешение мертвых в жизнь? Пусть другие верят богам, что припираются и судятся с людьми. Я же буду держаться Бога мертвых воскрешающего. Пусть другие верят в Бога и живым, Его зовущим невнемлющего. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо свое над умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и воскрешающем. Могильщики хоронят и молчат. Господь воскрешает и возглашает. Мать хоронит дочь, Господь воскрешает. Господь милостивее матери. Отец сына хоронит. Господь освобождает из плена смертного. Господь милостивее отца. Брат брата хоронит. Господь воскрешает. Господь милостивее брата. Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце его воскресению отдано. Мир оплакивает своих на кладбищах. Господь песнью ищет своих и воскрешает. Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу моему. Вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом Твоим. Вопрошают ближние мои с тревогой, воскреснет ли тело сие наше? Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело ваше — храм Бога Вышнего, тогда воскрешающий в вас и воскресение ваше совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты — жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже в этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь. Ибо Он во святых Своих, воистину, Он и в живых Своих, и во гробах, и над гробами.

0: вера. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Бывает такое. Вечер заполняет душу. До какого-то щемящего сжатия внутри и сердцебиения. Миг тогда замирает и растягивается. А просто, что сидишь, как всегда, на паперти на ступеньках и смотришь на закатное небо, которое постепенно сгущает краски. Тишина и безмолвие. Никого вокруг. Сидишь и тихонечко плачешь, влюбленный в это летнее загороднее небо. В городе не так. В городе оно белоснежно-красивое и изящное. С ужасом смотрит вниз, отрицая свою причастность к тому, что там. А здесь все слито воедино. Багряные разбросанные домишки буквально врастают в него своими темными силуэтами. Мы очень долго ждали этой жизни. Мы слишком долго не жили там, вдали от него. Алеет. И теперь все наше. Храм наш и ночь. И все-все. И этот вечер. И каждый мир.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний графини Прасковьи Анненковой «Урожденный Гёбль», жены декабриста, графа Ивана Анненкова. «Проезжая через Сибирь, я была удивлена и поражена на каждом шагу тем радушием и гостеприимством, которые встречала. Везде нас принимали, как будто мы проезжали через родственные страны, везде кормили людей отлично, и когда я спрашивала, сколько должна заплатить, ничего не хотели брать, говоря только Богу, на свечку пожалуйте. Такое бескорыстие изумляло меня. Едва ли на всем земном шаре найдется другая страна, как Сибирь, по своему гостеприимству».

парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Козлов.
1: Афонский монах Михаил стоял на палубе большой пассажирской лодки, идущей на Святую Гору, и вглядывался в очертания приближающегося берега. Отец Михаил держал путь в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где поселился недавно. Он возвращался из поездки в Россию, куда игумен, начальник монастыря, отправил его для сбора пожертвований. Благополучно добравшись до монастыря, отец Михаил отправился в свою келью немного отдохнуть. Открыв дорожный сундук, он достал большой пакет с пожертвованиями. Утром монах собирался передать его игумену, а до той поры решил надежно спрятать. Вдруг, откуда ни возьмись, в голове отца Михаила возникла мысль, словно кто-то посторонний шептал ему на ухо: «А не взять ли мне немного денег? Никто не заметит. А то вдруг придется вовсе с Афона уезжать. Деньги нужны будут», — подумал отец Михаил и сам испугался своих мыслей. «Что это я в самом деле? Грешно даже думать о таком», — проговорил он. Но в следующую минуту снова, будто наяву, услышал собственный помысел. «Нет, надо бы взять. От обители не убудет, а мне деньги могут понадобиться». И, отсчитав 2000 рублей, положил их себе за пазуху. Наутро он отдал игумену пакет с пожертвованиями без 2000 тысяч. Игумен, ничего не подозревая, благословил отца Михаила и сердечно похвалил за усердие. С тех пор жизнь отца Михаила превратилась в сущую пытку. Каждый день он только и думал о своей лжи, но тут же принимался себя оправдывать, а потом снова испытывал муки совести. От этих терзаний стал он рассеян и нерадив. Работа валилась из рук, молитва не шла. И вот однажды, гостя у знакомого монаха-пустынника, жившего в отдаленной и безлюдной местности Афона, отец Михаил прогуливался днем по лесу, забрел в глухую чащу и понял, что заблудился. Людей поблизости не было на много миль вокруг, монах об этом знал. Надеяться можно было только на Божью помощь, и отец Михаил решил помолиться. Повернувшись на восток, монах едва не вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял человек. «Заплутал я, братец!» Оправившись от испуга, обратился к нему монах. «Подскажи, как выбраться?» Незнакомец покачал головой. «Да уж воистину заплутал ты, отче!» — ответил он. «Верни, что утаил, и выберешься!» Отец Михаил виновато опустил голову. А когда поднял ее, странный незнакомец исчез, словно его и не было. «Померещилось», — тихо проговорил отец Михаил, но в душе его словно что-то перевернулось. Опрометью бросился он бежать, повторяя: «Господи, прости», пока ноги сами не принесли его к воротам монастыря. Там монах упал перед игуменом на колени, вернул ему утаенные деньги и со слезами горячо покаялся в своем грешном поступке. С этих пор жизнь отца Михаила совершенно переменилась. Скоро своей молитвенной и праведной жизнью он снискал уважение всей монастырской братии. Монахи с почтением называли его старцем. «Жизнь во лжи и грехах есть ад земной, ибо, по слову евангельскому, отец лжи – сам дьявол», — говорил старец Михаил Козлов. «Искреннее же покаяние низводит человека из пучины греховной для новой жизни в истине со Христом».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Михаил Козлов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: В жизни каждого из нас были люди, примеру которых мы хотели следовать, на которых мы хотели бы быть похожими, пример жизни которых приводил нас ближе к Богу. У собеседника, преподобного Серафима Саровского, Николая Александровича Мунтавилова, был случай, когда преподобный преобразился перед ним, так что на лицо его невозможно было смотреть. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Солнце отражается в чистых водах, а небо — в чистом сердце».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний старшей операционной медсестры Тамбовского ИВАКа госпиталя Людмилы Лесных о святителе хирурге Луке Война Ясенецком. 1944 год. Когда прибывали раненые в Тамбов, то мы, медсестры, не поднимая головы, их принимали, обмывали, оперировали, бинтовали. Если предстояла операция с каким-нибудь известным врачом, то ассистировать направлялись лучшие медсестры. Так было и с владыкой Лукой. Мы вместе со второй медсестрой подготовили операционный стол и инструменты. Вдруг открывается дверь, и входит доктор с седой бородой. Запомнились сразу его добрые глаза. Он вошел в операционную, сам перекрестился и перекрестил нас всех, обращаясь со словами: «Ну что, голубушки, у вас все готово?» Мы были в волнении, зная, что должны были показаться с хорошей стороны приезжему профессору. Но его мягкий, тихий голос как-то сразу успокоил и настроил на доверительное расположение во время операции. Наши врачи были не сдержаны, часто ругались, могли не только грубо сказать, поторопить, но инструмент бросить, если что не так. Как сейчас помню, вскрывалась полость живота. Было тяжелое ранение с поражением печени и кишечника. После операции, когда мы сняли перчатки, владыка Лука вновь всех благословил, перекрестив своей рукой, и, уходя, подошел к нам, медсестрам. «До свидания! Спасибо, голубушки! Ваши руки очень хорошо помогают!» Сказав эти слова, он поцеловал наши руки. Для нас это было так неожиданно, не от каждого доктора, да еще в такое время медсестрам оказывалось такое почтение.
0: Голоса.

0: милосердия.
1: Когда в 1882 году на пост барнаульского городского головы был избран один из самых богатых в городе людей, купец Дмитрий Сухов, жители Барнаула ерничали. Мол, прибавит теперь Дмитрий Никифорович к своим миллионам казенное жалование. И ведь, между прочим, не маленькое. Не зря, пожалуй, говорится, деньги к деньгам льнут. Однако в день своего вступления в должность городской голова посрамил шутников. Дмитрий Никифорович официально заявил, что свое жалование, все до копейки, намерен употребить не на собственные, а на общественные нужды. Сделать в Барнауле требовалось многое, а на небогатые средства из городской казны, в этом новый голова быстро убедился, особенно рассчитывать не приходилось. С привлечением личных средств Дмитрий Сухов надеялся на более скорое решение самых насущных вопросов. Таковыми для Барнаула к тому моменту оказались открытие гимназии и устройство нового кладбища. Разговоры о них велись уже довольно давно, а вот до дела у предыдущих градоначальников все как-то не доходило. Дмитрий Никифорович не стал дожидаться финансирования из губернской казны. Он согласовал все необходимые документы и сразу же приступил к работе, вложив в дело личные средства. За 3 года, в течение которых Дмитрий Сухов возглавлял Барнаул, он таким образом успел завершить устройство гимназии и нового кладбища. После смерти Дмитрия Никифоровича его сыновья Василий и Прокопий продолжили дело отца. Родителя они уважали и старались во всем следовать его примеру. Помня о том, как много сил и средств употреблял их родитель ради помощи людям, они взяли за правило и в этом от него не отставать. Вступив во владение отцовскими предприятиями, огромную долю прибыли Василий и Прокопий Суховы передавали на благотворительные цели. В 1895 году братья пожертвовали 10 тысяч рублей на строительство здания для Николаевского училища и содержали учебное заведение за собственный счет. Особенно отличился в делах благотворительности Василий Дмитриевич Сухов. Когда в 1907 году в Барнауле открылось торговое училище, он обеспечил обучение и содержание беднейших его учащихся. Все необходимые пособия, учебники и прочее оборудование также было приобретено им на личные средства. Для строительства в Барнауле здания Нагорной школы в 1885 году Василий Сухов пожертвовал строительные материалы и 400 рублей на приобретение книг в школьную библиотеку. Он постоянно заботился о неимущих учениках школы, безвозмездно предоставлял им ткань на пошив ученического платья, оплачивал обеды в школьной столовой, наиболее одаренным назначал стипендии. Василий Дмитриевич был постоянным членом Барнаульского общества попечения о начальном образовании, на нужды которого пожертвовал в общей сложности 5000 рублей. Вступив в 1902 году в должность городского головы Барнаула, Василий Дмитриевич вслед за отцом передал свое жалование на общественные нужды. На эти средства, в частности, была открыта городская больница. 1902 год выдался неурожайным, и Сухов сверх жалования выделил из личных денег 3000 рублей на закупку зерна для нуждающихся горожан. Постоянные пожертвования направлял Василий Сухов в барнаульские храмы. За свою широкую благотворительную деятельность Василий Дмитриевич Сухов в 1909 году удостоился звания почетного гражданина Барнаула. И его, и Дмитрия Никифоровича Сухова по сей день считают одними из лучших градоначальников за всю историю города.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не эта несложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божия, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Как-то коптинскому иеросхимонаху Анатолию пришла женщина и попросила у него благословения жить одной, чтобы без помех поститься, молиться и спать на голых досках. Старец сказал ей: «Ты знаешь, лукавый не ест, не пьет и не спит, а все в бездне живет, потому что у него нет смирения. Покоряйся во всем воле Божией, вот тебе и подвиг. Смиряйся перед всеми, укоряй себя во всем, неси с благодарением болезни и скорби, это выше всяких подвигов». Другой своей духовной дочери, попросившей у него благословения на приобретение Евангелия и Псалтерии, преподобный Анатолий посоветовал: «Купить купи, но главное, не леностно исполняй послушание, смиряйся и все терпи. Это будет выше поста и молитвы».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «И пришедшую ему на вон пол, в страну Гергесинскую...»
10: «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
9: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
8: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова: «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, к Кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве, «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога очевидно свои представления о том, что для нас лучше. И если Он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим Его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и Его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие? Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. О чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Букет. Спускаясь по ступенькам с платформы электрички, солнечные лучи заставляют жмуриться. Еще раннее утро, но в воздухе уже чувствуется зной предстоящего летнего дня. У подземного перехода в тени от навеса стоит сухонькая бабушка в белой косынке. Перед ней пластиковое ведро, а в нем большая охапка малиновых пионов вперемешку с редкими головками ромашек. Хрупкий сутулый силуэт выдает накопленную годами усталость. На секунду представляю, сколько хлопот стоило ей собрать и привезти сюда свой цветочный урожай. Понимаю, что долго букет на такой жаре не проживет. Еще немного, и он потеряет товарный вид. Подхожу, покупаю большую часть цветов. Продолжаю свой путь на работу, а сама не могу оторваться от ярких соцветий, что пахнут зелеными яблоками и корицей. Этот свежий, слегка пряный аромат окрашивает привычный маршрут новыми красками. На душе как-то особенно радостно, будто само лето в этом букете.

0: Актуальная тема.
1: Об отношении к обетам в православии настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: Значение обета остается и в нашей христианской жизни. Как писал священномученик Илларион Троицкий, «Было доброе намерение, дал обет, и появилась решимость выполнить то, что оказывается для себя и полезным, и спасительным, будь то обеты монашества или обеты супружества и супружеской верности». Или обеты трезвости. Хороши бывают они, как привлечение или оставление за собой особой ответственности за впоследствии выполняемые обязательства. Так что подобные обеты Бог благословляет, их не только не запрещает, но и поощряет. И доказательство этому сама практика нашей церковной жизни, которая и спрашивает и со священника обеты верности Господу и своему служению, при вступлении в это служение. И по жизни эти обещания, которые мы беремся исполнить, прибавляя такое очень важное дополнение. Ей, да, Богу содействующую, с Божьей помощью. И нам надлежит по жизни брать на себя обязательства, выполнить что-либо действительно полезное, необходимое для нас и для других, при этом возлагая успех в воле Божьей и в Его всемогущей помощи. А всякие клятвы напрасные, наивные, безрассудные, как и проклятия, не имеют пред Господом никакого значения и действия, поэтому кто себя обременил напрасными и безрассудными обещаниями, клятвами, тому надлежит покаяться в этих ошибках и впредь воздерживаться от подобных клятв и обещаний.
0: Актуальная тема.
3: Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». «Пространствие» — это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Есть такая поговорка: «Перед рассветом тьма сгущается». Я вспомнила ее, когда прочитала в соцсети историю Доминик Уолтон, жительницы техасского городка Хьюстона. Новый 2020 год вместо подарков принес ей череду проблем. В январе девушка потеряла работу, в феврале не смогла оплачивать съемное жилье, и к марту единственное, что у нее осталось, это автомобиль. Такой старый, что продать его оказалось невозможно. Когда же ко всем бедам прибавилась еще и пандемия коронавируса, жизнь Доминик вдруг сделала резкий поворот и оказалась к лучшему. Зимой 2020 года девушка едва справлялась с депрессией. Она ночевала в машине и по утрам не хотела вылезать наружу. С трудом заставляла себя двигаться, ведь нужно было искать работу. Сделать это оказалось непросто. Не умереть с голоду Доминик помогли бесплатные обеды в благотворительной столовой. Но вскоре здесь ей предложили и небольшой заработок. Бедных и бездомных в Хьюстоне кормят общественная организация, и работают в ней волонтеры безвозмездно. Но для мисс Уолтон сделали исключение. Девушка включилась в общее дело. Помогала готовить, раздавала миски с горячей похлебкой таким же обездоленным, как и она сама. Мыла посуду, развозила обеды по домам обездвиженным больным, за которыми некому было ухаживать. Кормила их. Когда в городе стала распространяться инфекция коронавируса, многие бедняки перестали ходить в столовую, так как боялись заразиться. И тогда Доминик по собственной инициативе и на собственные центы стала готовить сэндвичи и раздавать их нищим на улице. Каждый день после работы она надевала маску, перчатки и колесила по городу в поисках голодных. И вскоре девушка заметила, что на душе у нее стало тепло и спокойно. Доминик не разбогатела, но открыла для себя, что жить гораздо легче, когда заботишься о тех, кому еще труднее. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
2: Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Святой Евсевий жил в IV веке. Он был епископом сирийского города Самосаты в то время, когда в церкви распространялась ересь Ария. Когда антиохийскую кафедру возглавил православный архиепископ Милетий, ариане попытались его сместить. Акт об избрании хранился у епископа Евсевия, и ариане требовали, чтобы он отдал документ. Разгневанный император Констанций, арианин, заявил, что если Евсевий не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий в ответ протянул обе руки со словами «Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам». Во время правления Юлиана Отступника наступило еще более трудное время. Православных стали преследовать также и язычники. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину. Он поставлял в пустующей церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника на год гонения прекратились, а потом возобновились с новой силой. Святитель Евсевий был осужден на заточение во Фракию. После изгнания епископ Евсевий возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Около 380 года женщина-арианка пробила святителю Евсевию голову, сбросив на него черепицу с крыши. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружающих не делать ей зла. После смерти священномученика Евсевия Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную его трудами.
3: Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. В этот день мы вспоминаем священномученика Евсевия, епископа Самосадского, и просим его: «Святой мученик Евсевий, моли Бога о нас».

«Опять от меня сбежала последняя электричка». Напевала в конце 60-х вся страна, пританцовывая в стиле твист под веселую мелодию Давида Тухманова. И мало кто знал о том, что автором слов для этого шлягера был Михаил Ножкин, только что сыгравший невозмутимого разведчика Бекаса в детективном сериале «Ошибка резидента». Так на кого же больше был похож поэт и актер? На беспечного юношу из песни, топающего домой по шпалам, или мужественного героя фильма? Пожалуй, и на того, и на другого. Московское детство Михаила Ивановича выпало на военные годы. Отец сражался на фронте. Мать, операционная медсестра, дежурила в три смены. Старший брат работал на военном заводе. На 6-летнем мальчишке лежала вся ответственность за ведение домашнего хозяйства. Приходилось часами стоять в очередях за хлебом и керосином, топить печь, готовить нехитрый обед к возвращению старших. Маленькому бойцу трудового фронта поневоле пришлось выработать ответственность Бекаса. После войны, окончив школу, Ножкин по настоянию родителей поступил в строительный техникум. И только получив, как говорили отец с матерью, настоящую мужскую профессию, он смог осуществить свою мечту – стать студентом студии Московского театра эстрады. Это было напряженное, но счастливое время. Днем работы на стройке, вечером обучение актерскому мастерству. И, конечно же, встреча с любимой девушкой. Именно тогда и были написаны стихи об электричке, убежавшей из-под носа влюбленного чудака. Песня Михаила Ножкина и Давида Тухманова сразу же стала всенародно любимой. Впрочем, нашлись и те, кто был ей недоволен. В редакцию Гостелерадио поступило возмущенное письмо из Министерства путей сообщения. «Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям, тем более ночью, ходить запрещено». Что ж, с этим не поспоришь. Давайте и мы не будем повторять за лирическим героем песни безрассудных поступков. А вот искренности, жизнелюбию и умению радоваться у него стоит поучиться.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
2: «Братья, благоволение уба моего сердца и молитва я же к Богу, по Израиле есть во спасение».
3: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
2: «Усты же исповедуются во спасение».
1: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского послания дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них он молится, за них переживает и, будучи евреем, имеет право говорить об общей для очень многих представителей своего народа духовной болезни. Ее апостол назвал ревностью по Боге, но не по рассуждению. Далее он пояснил свою мысль. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Собственная праведность – это все те дела благочестия, которые доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо». А потому мы праведны, и ты обязан оказать нам милость. Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписания Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций. Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
0: Апостольские чтения.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О любви к ближнему руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Как испытать себя в любви к ближнему? Ну, во-первых, это произойдет естественным образом, без на то воли человека. Появятся такие обстоятельства, конечно, безусловно, которые Господь с ней посылает, которые проверяют стойкость и нестойкость человека в любви. Потому что декламировать и говорить можно одни слова и совершенно поступать иначе. Поэтому необходимо человеку сосредоточиться на тех мыслях, а я люблю человека за его внутренние качества. И даже, как говорят, то, что любят просто так. Это как раз такой любви призвал нас Господь, потому что Бог создал человека по вольному своему произволению, не вынужденно. Бог привел человека из небытия в бытие абсолютно безвозмездно для себя и даже подъял крест за каждого из нас. Поэтому человеку необходимо, помня про божественную любовь, любовь Творца к своему творению, воплощать хотя бы отголоски этой любви по отношению к ближнему. Но в то же время, конечно, необходимо помнить, что тяжелее всего любить тех людей, которые всегда рядом с нами. И вот как раз наших близких надо любить больше, потому что проще любить кого-то на расстоянии, очень сложно любить кого-то, кто рядом.
0: Актуальная тема.
3: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет проректор по научной работе Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов. Разговор пойдет о судьбе церковного писателя, переводчика, богослова XVI века, преподобного Максима Грека и о его связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о русских инженерах и гонщиках конца 19-го – начала 20-го веков и об их вкладе в развитие отечественной авиации и автомобилестроения.

Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Святитель Григорий, в миру Георгий, родился в 1765 году в Бухаресте. В Бухарестской академии святого Саввы изучал греческие и латинские языки, богословие. Поступил в Нямецкий монастырь, где преподобный Паисий Величковский постриг его в монашество. Здесь Григорий начал работать над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. Уже первые его труды были напечатаны в митрополичьей типографии. Осенью 1812 года Григорий совершил паломничество на святую гору Афон. По возвращении вновь занялся переводом и изданием духовной литературы. По просьбе нямецких иноков написал и издал также житие святого Паисия Величковского. В 1828 году митрополит Григорий был смещен с кафедры и удалился в город Бузеу, где основал типографию и издал несколько сочинений святителя Иоанна Златоуста в переводе на румынский язык. Напечатанные книги митрополит раздаривал священникам и мирянам. По возвращении на кафедру, уже престарелый и больной, святитель вновь занялся устроением церковной жизни. Скончался святитель в Бухаресте в июне 1834 года. В 2005 году прославлен румынской церковью в лике святых. Еще через два года имя святителя было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, правдолюбием и подлинным пастырским попечением о людях. Церковь почитает святителя Григория, митрополита Валашского, как одного из столпов румынского православия. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему с просьбой: «Святитель Григорий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В апреле 2013 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина в России появились Преображенские и Семеновские полки. Эти почетные наименования были присвоены 154-му отдельному комендантскому и 1-му отдельному стрелковому полкам Московского гарнизона как символ возрождения славных воинских исторических традиций. Ведь когда-то Семеновские и Преображенские полки были элитными частями Российской императорской армии. Вышли они из знаменитых потешных войск Петра I. В 1681 году был объявлен набор солдат для развлечения и обучения юного царя военной премудрости. Каждое лето Петр устраивал военные игры, тренировочные осады и атаки крепостей. Он предпринимал с потешными войсками походы до Александровской слободы или Лукиановой пустыни, а иногда и дальше. В 1686 году 14-летний царь приказал доставить из пушкарского приказа 16 орудий. Так в потешных войсках появилась вполне настоящая артиллерия. А приятели по военным играм стали верными и преданными воинами царя. В 1689 году, когда сестра Петра I, царевна Софья, предприняла попытку узурпировать власть, потешные войска остались на стороне царя. Стрельцам, выступившим тогда за Софью, пришлось столкнуться уже с обученной и преданной гвардией, реальной военной силой, которая сумела отстоять царский престол. После этого в 1691 году Петр преобразовал потешные войска в два отдельных полка. Отряд из села Семеновское стал именоваться лейб-гвардией Семеновским полком, а из села Преображенское – лейб-гвардии Преображенским полком. Солдаты получили официальную форму. Преображенский полк – темно-зеленую, а Семеновский – синюю. В 1695 году полки храбро проявили себя во время азовских походов в ходе противостояния России и Турции. Преображенцы и семеновцы участвовали во всех крупных сражениях Северной войны. Они брали Нотебург и Ниеншанс, Нарву и Выборг, сражались при Полтаве. «Храбрые дела ваши никогда не забудет потомство». С такими словами обратился Петр I к своей гвардии после знаменитой Полтавской битвы. После смерти первого российского императора Семеновские и Преображенские полки остались на службе Отечеству. Они храбро сражались в Отечественной войне 1812 года, в Первую мировую воевали на Западном и Юго-Западном фронтах, участвовали в Брусиловском прорыве. После Октябрьской революции Семеновский полк был переименован в 3-й Петроградский городской полк охраны. Однако солдаты остались верны своим идеалам. Вскоре после гражданской войны на всю страну прогремело так называемое «Семеновское дело». При разборе алтаря церкви лейб-гвардии Семеновского полка чекисты обнаружили полковое императорское знамя и награды, которые бывшие семеновцы все это время тайно хранили. «За веру и верность» – такой девиз начертан на оборотной стороне нагрудного знака Преображенского полка. И преображенцы и семеновцы во все время своего существования с петровских времен и до сегодняшнего дня делом подтверждали эти слова.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И пришедшую ему на вон пол, в страну Гергесинскую...»
3: «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
2: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
1: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова: «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве: «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога, очевидно, свои представления о том, что для нас лучше. И если он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и Его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие. Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. А чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Бывает, встанешь ранним летним утром и незаметно для домочадцев, выскользнув из дома, дойдешь до речушки, плавно огибающей село и незаметно скрывающейся за окрестными зелеными холмами. Над водной гладью поднимается полупрозрачный туман, который бесследно растворяется в воздухе над недвижными купами деревьев. Апостол Иаков называет быстро исчезающим паром самую земную жизнь нашу, каждое мгновение которой бесценно, ибо должно быть посвящено нами прославлению Подателя священного дара бытия.

0: эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян, создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что при саженце вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории. Один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя. И ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Геннадия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и из семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Он в ней находится. Было время, еще до обеденное, все наши соседи уже были на работе. Поэтому мне ничего не оставалось делать, как только идти на улицу и первого встречного прохожего просить о помощи. И, вы знаете, нашлись такие люди, которые отозвались. Причем я просто сказал, что вот, ну вот надо маму госпитализировать и перенести с этажа в машину скорой помощи. И, слава богу, нашлись добрые люди, и все устроилось самым наилучшим образом. Не знаю, как их зовут, но вот уже сколько времени прошло, я всегда с теплом вспоминаю этот случай и буду всегда до конца своих дней благодарен им за эту помощь.
4: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
6: Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Британия стала провинцией Римской империи в конце первого века после Рождества Христова. Завоеватели принесли местным кельтским племенам римские законы, античную культуру, философию и науку. Вскоре с евангельской вестью на землю бритов прибыли и первые христианские проповедники. Как и в самом Риме, местных христиан преследовали и притесняли. Первым христианским мучеником Британии стал святой Албаний. Он был воином, не исповедовал христианство, но в 305 году спрятал у себя христианского священника. Много времени они проводили за беседой и молитвой, и вскоре Албаний принял крещение. Однажды римские власти обнаружили, где скрывается их жертва. Но Албаний не выдал собрата по вере. Он переоделся в одежды священника, проследил, чтобы тот мог скрыться, а сам сдался римским солдатам. Римляне не обнаружили подмены и приговорили Албания к смертной казни. Город, в котором пострадал мученик, уже много столетий носит его имя и называется Сент-Олбанс. Здесь возник первый монастырь Британии. С 1928 года в Англии действует Содружество Святого Албания и преподобного Сергия Радонежского. Цель Содружества – поддержка связей между англиканской церковью и православной. Духовным руководителем Содружества Святых Албания и Сергия в свое время был митрополит Сурожский Антоний. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Прославляя мученика Албания Британского, мы просим его: «Моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: XIX век вошел в историю музыки как эпоха романтизма. Именно тогда в искусстве на первый план выходят человеческие чувства и переживания, а строгие правила в гармонии и музыкальной форме перестают быть непременным условием. Если композиторы прошлого тяготели к монументальным жанрам, симфониям, операм, сонатам, то отныне они начинают интересоваться в том числе миниатюрами. Так австрийский композитор-романтик Франц Шуберт уделял особое внимание небольшим фортепианным пьесам, стремясь запечатлеть в нескольких музыкальных строчках самое главное. В 1828 году Шуберт опубликовал сборник из 6 композиций для фортепиано под названием «Музыкальные моменты». Таким заголовком композитор желал привлечь внимание исполнителей, но идея оказалась настолько удачной, что позже ее подхватили и другие композиторы, например, Сергей Рахманинов и Морец Машковский. В своих пьесах Шуберт будто раскрывает разные грани человеческого бытия – ликование, грусть, волнение, счастливое предвкушение. Особую известность получил музыкальный момент номер 3. Это миниатюра жизнерадостна, несмотря на то, что написано в миноре. Впрочем, в завершении пьесы композитор использовал самые светлые и радостные краски. Музыкальный момент номер 3 фа минор Франца Шуберта прозвучит в исполнении Павла Егорова –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
2: «Братья, благоволение оба моего сердца и молитва яже к Богу по Израиле есть во спасение».
3: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
2: «Усты же исповедуются во спасение».
1: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского послания дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них он молится, за них переживает и, будучи евреем, имеет право говорить об общей для очень многих представителей своего народа духовной болезни. Ее апостол назвал ревностью по Боге, но не по рассуждению. Далее он пояснил свою мысль. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Собственная праведность – это все те дела благочестия, которые доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо, а потому мы праведны, и ты обязан оказать нам милость». Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписания Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций. Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: В детстве лет в 6 я первый раз задалась вечным вопросом: что происходит после смерти? О смерти мне прочитала бабушка в книге Сетона Томпсона. Там в конце часто умирали мои любимые животные. Каждого я оплакивала отдельно. И вдруг задумалась. До моей маленькой беспечной головки дошел главный смысл этих рассказов. А смерть-то есть? Значит, это то, что может случиться со всеми? И с мамой, и со мной? А что будет потом? Соседка бабы Вали на мой вопрос сказала, что нас выключат, как телевизор. Моя бабушка была на уроках, преподавала литературу. Я еле дождалась ее, чтобы спросить насчет телевизора. «Ба, так что, смерть, она есть? Умирают не только зверушки?» Бабушка не была готова к вопросу. Как-то очень размыто отвечала, что Сетон Томпсон, он же писатель, он же все придумывает. Я поняла, что надо дождаться маму. Мама была начальником в редакции и приходила домой очень поздно. Но я изо всех сил держала глаза открытыми, возилась в постели, чтобы ураганом вылететь из комнаты при звуках любимого голоса и напасть на маму. «Ну так что, есть смерть или нет? Или ее Сетон Томпсон придумал?» Мама была очень уставшая, как всегда. Она начала отвлекать меня всякими ненужными разговорами о том, что завтра рано вставать. Из ее отговорок выходило, что вроде бы нет. Я успокоилась и заснула. Но наутро решила спросить у деда. Дед всегда говорил мне правду. «Есть», — неожиданно грустно сказал дед. «И да, нас выключат, как телевизор. Но это будет очень-очень нескоро». Деду можно было верить, и я впала в состояние мутной тоски. А через 4 года он доказал свою правоту. Взял и ушел от нас, утром, не дождавшись яичницы. «Выключили деда», — с ужасом думала я, трогая его белые-белые кисти рук. Но тут набежали взрослые, бабушка, мама, папа, куча людей, и меня отправили в гости к моей подруге. Меня не взяли на похороны, и дед стал приходить в мои сны. Но не такой, как был, а сам не свой, мертвый, выключенный. От таких снов я просыпалась в холодной тоске. Что-то тут было не так. Это был точно не дед. Однажды я вышла на улицу летом, на даче, и забралась в наш старый гамак. Надо мной плыли облака, сияющие на синем. И вдруг меня осенило. Это прямо озарение какое-то было. Вон где дед, настоящий, реальный дед, за облаками. Эта уверенность пришла как знание. Она осияла меня своим светом. Вот он, настоящий мой дед, а не тот из детских снов. Вон же смотрит на меня из-за тучек, из ласковых тучек. Хорошо деду, ничего его не выключили. В 17 я поступала в университет и жутко волновалась. Так много для меня значило это, как будто вся жизнь моя зависела от этих экзаменов. Я даже стала плохо спать по ночам, и мама дала мне какого-то снотворного. Но вместо сна оно принесло мне головную боль. Я помню один летний день на излете, когда вышла во двор, села на качели, запрокинула голову вверх и увидела их, облака. Они розовеющими мазками были нанесены на небо. Из этого сине-розовеющего неба на меня пролился покой. Облака также будут плыть по этой глубокой синеве, сдам я экзамены или нет. Какая вечность открылась мне в этом знании. Какой покой. Я первый раз заснула легко. Мои тучки меня спасли. Третий раз я услышала про целительную силу неба от дочери подруги, страдающей тревожным расстройством. Конечно, это непростое заболевание, его надо лечить с разных сторон. Но она сказала удивительную вещь. Когда чувствуешь приступ острой тревоги, надо выйти из помещения и посмотреть на небо. Должно немного отпустить. С тех пор я очень люблю смотреть на облака. Невероятная сладкая уверенность на меня изливается оттуда. Вон же за ними мои все. Мои любимые папа, мамочка, дед, ба, муж мой любимый. Живые, в сияющих, в вечных моих облаках. Стараюсь чаще поднимать лицо к небу.
0: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 8 июля в 10 вечера слушайте повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Феодор Смирнов родился в 1890 году в Московской губернии в семье псаломщика. Окончил 3 курса духовной семинарии, стал диаконом, служил в Воскресенской церкви села Раменье, преподавал закон Божий в земских школах ближайших сел. В 1917 году диакон Феодор был переведен в Москву в Духосошественский храм на Лазаревском кладбище. В 1932 году кладбищенский храм был закрыт, и диакона Феодора перевели в церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще. Здесь он прослужил до своего ареста, который произошел в 1937 году. Тройка НКВД приговорила диакона Феодора к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере в городе Лесозаводске Приморского края. Здесь диакона ждал голод, непосильный каторжный труд и нечеловеческие условия содержания. Но мучителям и этого было мало. Против верующих заключенных в концлагере было начато новое дело. 5 июля 1938 года диакон Феодор Смирнов был расстрелян за контрреволюционную деятельность и погребен в общей безвестной могиле. Много лет спустя сын диакона Феодора с большой любовью скажет, что именно благодаря отцу он пронес через все тяготы жизни радость познания Бога. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. В этот день мы чествуем священномученика Феодора Смирнова и просим его: «Святой мученик Феодор, моли Бога о нас».

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В доме на Первой Хорошовской улице Москвы, в открытом настежь окне первого этажа, стоял маленький мальчик. Звонким голосом он читал стихи. Известные детские строки про зайку, которого бросила хозяйка, про упавший в речку мячик, дополнял собственными рифмами, которые придумывал прямо на ходу. Люди останавливались, слушали, улыбались, аплодировали. Это был первый успех будущего поэта-песенника Леонида Петровича Дербенева. На его стихи, лиричные, добрые, жизнеутверждающие, написаны сотни песен, которые не просто стали классикой отечественной эстрады, но и обрели народную любовь. Дербенев родился в Москве 12 апреля 1931 года. С детства одним из любимых его занятий было рифмовать слова. А в 14 лет Леонид уже создавал целые поэмы. Когда по литературе задавали на дом сочинение, он писал его в стихах. Поэтическими строками раскрывал образы Татьяны Лариной, Наташи Ростовой, Чичикова, Хлестакова. Заметка о таланте ученика 110-й московской школы Лёни Дербенёва однажды даже появилась в газете «Пионерская правда». Казалось бы, после школы парню была прямая дорога в литературный институт. Но Леонид неожиданно выбрал юриспруденцию. В 1954-м он окончил Московский юридический институт. Но и работая юрисконсультом, он постоянно писал стихи. Публиковался в самых читаемых изданиях. Газетах «Известия», «Комсомольская правда», в юмористическом журнале «Крокодил». В конце концов Дербенев понял, поэзия для него не хобби, а призвание. Единственное, чем он хотел бы заниматься в жизни. В 1957 году Леонид познакомился с композитором Александром Флерковским. Именно он посоветовал молодому поэту писать стихи к песням. Впоследствии они вместе напишут знаменитую композицию «Русское поле». А первую большую известность принесла поэту Дербенёву песня «Лучший город земли», написанная в 1964 году в соавторстве с композитором Арно Бабуджаняном. Исполнил ее молодой тогда еще певец Муслим Магомаев. Это был настоящий хит. Как и следующая песня на стихи Дербенёва «У моря», «У синего моря». Она звучала из квартир, крутилась в парках и на танцплощадках. Супруга поэта, Вера Ивановна, вспоминала, как однажды они с мужем услышали под окнами звуки гитары. Леонид Петрович вышел на балкон и вдруг воскликнул: «Верочка, иди скорее, слушай, они поют мою песню. Ты смотри, все слова знают». Молодежь во дворе хором выводила: «У моря, у синего моря». Скоро песни на стихи Леонида Дербенева распевала вся страна. Его тексты трогали простотой и одновременно глубиной. С этой удивительной особенностью дербеневской лирики столкнулся однажды митрополит Тихон Шевкунов. В 1980-е годы, будучи еще молодым, но уже воцерковленным, он услышал по радио композицию «Этот мир придуман не нами». Будущего владыку поразили ее слова. Митрополит Тихон вспоминал: в них рассказывалось не больше, не меньше, как о великих законах духовной жизни. Мысли были совершенно в русле православной христианской традиции. К тому же автору удалось облечь их в изящную, ненавязчивую форму. Все это объяснялось просто. Леонид Дербенев и сам являлся верующим человеком, православным христианином. Многие годы поэт был прихожанином храма «Знамение иконы Божией Матери» в Переяславской Слободе. В конце 80-х Леонид Петрович одним из первых стал выступать за восстановление православных святынь. На родине отца, в вологодском селе Улово, Дербенев организовал реставрацию разрушенной когда-то большевиками Ильинской церкви. Это событие нашло отражение в его стихах той поры: «Пуста душа без храма, а храм стоит пустой. Но с неба свет незримый все так же льется тут, и так же херувимы святую песнь поют». Леонид Петрович Дербенев скончался в 1994 году, а песни на его стихи по-прежнему живут, звучат по радио, с экранов, и люди все так же любят их, за доброту и свет, которыми они наполнены.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И пришедшую ему на он пол в страну Гергесинскую...»
3: «И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
2: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
1: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова: «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве: «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога, очевидно, свои представления о том, что для нас лучше. И если он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие. Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. А чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Случалась ли с вами такая ситуация? Даете почитать книгу из своей библиотеки, и она уже к вам не возвращается. То вы забыли, кому вручили издание, то взявший книгу так давно ее держит у себя, что уже не помнит, чья она. Думаю, что подобные истории нередки. Более того, именно из-за таких случаев и появился экслибрис – специальный знак, который указывает на принадлежность книги владельцу. Слово происходит от латинского «ex libris» и означает «из книг». Например, «из книг» Нины Резник. Еще древние рукописи и манускрипты могли содержать указания на владельца или автора. Однако большое распространение «экслибрис» получает с развитием книгопечатания. Первые издания стоили дорого, поэтому такой знак собственника был очень востребован. Ставился он обычно на внутренней стороне обложки. Один из первых экслибрисов на печатных книгах принадлежал немецкому монаху Хильпранду Бранденбургу, жившему в 15 веке. Его знак выглядел как маленькая гравюра с изображением ангела со щитом. А потом экслибрис начали заказывать не только ради обозначения собственности, но и для украшения. И постепенно он стал самостоятельным произведением графического искусства. Создателями книжных знаков были известные мастера. Например, Альбрехт Дюрер, которого мы знаем по иллюстрациям к Библии, создал около 100 экслибрисов на заказ. Художники Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Михаил Врубель, Виктор Васнецов и многие другие делали рисунки для владельцев библиотек. В создании книжной эмблемы фантазия художника и собственника изданий не ограничена. Например, экслибрис знаменитого писателя-фантаста 20 века Аркадия Стругацкого содержит изображение человеческой головы на механических ногах. Явная отсылка к научной фантастике. Нередко в книжных знаках отражаются образы христианских святых. Одним из самых популярных является святой Георгий Победоносец. Например, в 1998 году на выставке экслибрисов в Италии свои работы, посвященные именно этому святому, представили 327 художников из 31 страны. Зачастую, собирая с любовью домашнюю библиотеку, мы хотели бы оставить дорогие сердцу издания нашим детям и внукам. Поэтому каждый может создать свой экслибрис вручную или заказать специальную печать у дизайнера и проставить собственный знак на любимых книгах. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прямо до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория.
2: Каким-то,
3: да. Территория. Вот внизу мы видим по центру князь Владимир, и справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Раньше мне часто доводилось слышать слова о том, что практически не осталось людей, способных совершать подвиги. А сейчас, напротив, все больше узнаю историй о добрых поступках, о делах любви и милосердия. Они подтверждают, что герои живут среди нас. Например, в соцсетях я прочитала новость про петербуржца Евгения Кутузова. В мае 2018 года в рамках собственного благотворительного марафона «5000 километров добра» он пешком отправился из Санкт-Петербурга на Северный Кавказ для того, чтобы покорить горную вершину Эльбрус. Таким образом, Евгений хотел привлечь внимание людей и с их помощью собрать средства на реабилитацию детей, подопечных фонда «Звезды детям» – Насти, Вадима и Тимура с диагнозом «детский церебральный паралич». Этих ребят Евгений знает лично. На тот момент им на лечение необходимо было собрать более 2 миллионов рублей. В день Евгений преодолевал не менее 30 километров. Ночевать иногда приходилось на скамейках или просто в спальном мешке на обочине. Но нужно было идти вперед, чтобы однажды Настя с Вадимом и Тимуром тоже научились ходить. Большую помощь в дороге марафонцу оказывали простые люди, такие же неравнодушные, как и он. Многие из них узнали про Евгения из новостей. Также мужчина публиковал результаты забега на своей странице в социальной сети. Спустя 4 месяца он вернулся в родной город. В процессе долгого путешествия Евгению Кутузову удалось собрать больше миллиона рублей, а еще приобщить соотечественников к хорошему делу. И молодой человек надеется, что теперь люди из разных городов продолжат этот марафон добра, будут участвовать в делах милосердия и помогать нуждающимся. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Священномученик Гавриил родился в 1885 году в подмосковном селе Архангельское. Сын псаломщика, он тоже стал псаломщиком после окончания духовного училища. В 1915 году был рукоположен в диакона, служил в Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. В 1934 году диакон Гавриил был переведен в Преображенский храм на Преображенской площади. Здесь его и застали гонения. 11 декабря 1937 года диакон Гавриил Архангельский был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. Ему вменяли в вину распространение слухов о гонении на духовенство в СССР. Тройка НКВД приговорила диакона Гавриила к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В феврале 1938 года он с этапом заключенных прибыл в город Лесозаводск. Почти сразу же после прибытия в лагерь против него и духовенства, собранного в одном отряде, было начато новое дело. Осведомители донесли в НКВД, что священники поют вслух молитвы и обсуждают церковные праздники. Этого оказалось достаточно, чтобы вынести расстрельный приговор за контрреволюционную деятельность. Еще 4 месяца священники, приговоренные к расстрелу, продолжали ходить на тяжелые работы в ожидании смертного часа. Многие за это время умерли от непосильных нагрузок. Диакон Гавриил Архангельский прошел через все испытания и был расстрелян 5 июля 1938 года.
3: Первых мучеников христиан называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетель». Это люди, которые жизнью своей, пролитые кровью, свидетельствовали об истине христианской веры. Русская православная церковь в 20 веке дала миру сонм новых мучеников. Один из них – священномученик Гавриил Архангельский. Мы обращаемся к святому со словами молитвы. «Священномученик Гавриил, моли Бога о нас».

0: 1981 году создатель киносказки про электроника, режиссер Константин Бромберг, приступил к съемкам своего нового фильма. Для работы над сценарием он пригласил писателей-фантастов, братьев Стругацких. Картина создавалась как добрый новогодний фильм для всей семьи. 31 декабря 1982 года кинолента «Чародеи» вышла на экраны. История о том, что любовь способна преодолеть любые, даже самые невообразимые испытания, сразу полюбилась зрителям. А песни о трех белых конях, о снежинке, написанные композитором Евгением Крылатовым в соавторстве с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым, вскоре напевала вся страна. А еще в фильме звучит песня, которую исполняет один из главных героев, Иван Пухов, для своей возлюбленной, сотрудницы волшебного института «Ну и ну» Алены Саниной. Искреннего, самоотверженного, мужественного героя сыграл Александр Абдулов. Он же и исполнил песню «Представь себе», вложив в нее надежду и веру в то, что доброе сердце всегда найдет путь к счастью.
1: Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, на самом деле есть.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
2: «Братья, благоволение уба моего сердца и молитва я же к Богу по Израиле есть во спасение».
3: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
2: «Усты же исповедуются во спасение».
1: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского послания дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них он молится, за них переживает и, будучи евреем, имеет право говорить об общей для очень многих представителей своего народа духовной болезни. Ее апостол назвал ревностью по Боге, но не по рассуждению. Далее он пояснил свою мысль. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Собственная праведность – это все те дела благочестия, которые доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо, а потому мы праведны, и ты обязан оказать нам милость». Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписания Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций. Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О любви к ближнему руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Как испытать себя в любви к ближнему? Ну, во-первых, это произойдет естественным образом, без на то воли человека. Появятся такие обстоятельства, конечно, безусловно, которые Господь не посылает, которые проверяют стойкость и нестойкость человека в любви. Потому что декламировать и говорить можно одни слова и совершенно поступать иначе. Поэтому необходимо человеку сосредоточиться на тех мыслях, а я люблю человека за его внутренние качества. И даже, как говорят, то, что любят просто так. Это как раз такой любви призвал нас Господь, потому что Бог создал человека по вольному своему произволению, не вынужденно. Бог привел человека из небытия в бытие абсолютно безвозмездно для себя и даже подъял крест за каждого из нас. Поэтому человеку необходимо, помня про божественную любовь, любовь Творца к своему творению, воплощать хотя бы отголоски этой любви по отношению к ближнему. Но в то же время, конечно, необходимо помнить, что тяжелее всего любить тех людей, которые всегда рядом с нами. И как раз наших близких надо любить больше, потому что проще любить кого-то на расстоянии, очень сложно любить кого-то, кто рядом.
0: Актуальная тема.

0: Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: и душа не пропала.
1: Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Святой Евсевий жил в IV веке. Он был епископом сирийского города Самосаты в то время, когда в церкви распространялась ересь Ария. Когда антиохийскую кафедру возглавил православный архиепископ Милетий, ариане попытались его сместить. Акт об избрании хранился у епископа Евсевия, и ариане требовали, чтобы он отдал документ. Разгневанный император Констанций, арианин, заявил, что если Евсевий не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий в ответ протянул обе руки со словами «отсеките», но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам. Во время правления Юлиана Отступника наступило еще более трудное время. Православных стали преследовать также и язычники. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника на год гонения прекратились, а потом возобновились с новой силой. Святитель Евсевий был осужден на заточение во Фракию. После изгнания епископ Евсевий возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Около 380 года женщина-арианка пробила святителю Евсевию голову, сбросив на него черепицу с крыши. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружающих не делать ей зла. После смерти священномученика Евсевия Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную его трудами. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. В этот день мы вспоминаем священномученика Евсевия, епископа Самосадского, и просим его: «Святой мученик Евсевий, моли Бога».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Василий Суриков и Елизавета Шаре прожили вместе всего 10 лет. За этот недолгий срок художник успел создать необыкновенные женские образы. Среди них, конечно, была она, Лиля, добрый гений Суриковского дома. В 20 лет Василий приехал из Красноярска в Петербург покорять Академию художеств. Провал на экзаменах был оглушительный. Преподаватель, увидев работы Сурикова, сказал: «Да вам за такие рисунки даже ходить мимо Академии запретить надо». Мимо Академии Суриков ходил всего один год, а потом сдал экзамены и стал одним из самых перспективных студентов. Свою единственную в жизни любовь Василий встретил в католической церкви, куда ходил слушать органную музыку. Лиля Шаре была из старинного французского рода. Ее отец влюбился в русскую барышню, переехал из Парижа в Петербург и, приняв православие, женился. Лиля воспитывалась на французский лад, по-русски говорила с акцентом. Когда они познакомились, ей было 19 лет, Сурикову – 29. Но на свиданиях он краснел и смущался, как гимназист. И даже не ругал себя за это. Ведь все было хорошо, когда Лиля шла рядом. Однако влюбленным пришлось расстаться. Василий уехал в Москву расписывать храм Христа Спасителя. Разлука была мучительной. Суриков приезжал в Петербург по воскресеньям, час-другой бродил с Лилей по летнему саду, а потом возвращался в Москву, которая без любимой казалась ему пустыней. И Василий решил жениться. Закончив работу в храме, Суриков обвенчался с Лилей. На подготовку к свадьбе ушел всего месяц. Мать Василия ничего не знала о женитьбе сына. Он ее скрыл, понимая, что утонченная невестка-француженка не придется по нраву суровой сибирской казачке. После свадьбы молодые переехали в Москву. Лиля жила интересами мужа, не обижаясь на то, что работе он уделял гораздо больше времени, чем ей, молодой жене, а потом и маме двух дочерей. Большого достатка в доме не было, но Лиля из ничего создавала уют. У Василия кружилась голова от радости за жену, которая из избалованной барышни превращалась в настоящую хозяйку дома. Лиля освободила мужа от всех бытовых хлопот и научилась экономить деньги. Сама шила дочкам платье, сама готовила. Суриковы были счастливы. Жизнь омрачала только слабое здоровье Лили. О том, что у нее врожденный порок сердца, Василий узнал уже после свадьбы. Впрочем, и сам художник могучим организмом похвалиться не мог. В первый же год семейной жизни он подхватил такое воспаление легких, что врачи опустили руки. Добрый гений Лиля выхаживала мужа круглыми сутками. Суриков знал, что с постели он встал только благодаря заботам жены. Едва оправившись, он взялся за работу. Конечно, Лиля позировала Василию. Он с удовольствием рисовал ее, называя идеальной моделью. И главной своей работой считал картину «Меншиков в Березове». Образ Марии, умирающей дочери Меншикова, Суриков писал с Лили. В один из сеансов у нее случился сердечный приступ. И Василия вдруг обожгло предчувствие – жена обречена. Но эта мысль была такой страшной, что Суриков отогнал ее от себя. А на полученные за картину деньги вместе с женой и дочками уехал в Европу. Он не хотел расставаться с семьей даже на один день и, шутя, говорил, что «все мое всегда со мной». После европейского путешествия Суриковы поехали в Красноярск. Василий соскучился по Сибири, да его матери пора было познакомиться с невесткой и внучками. Здесь случилось то, чего так боялся художник. Прасковья Федоровна не взлюбила невестку. А Лиля, боясь огорчить мужа, не жаловалась ему на нападки свекрови. Эта поездка окончательно подорвала здоровье Лили. По возвращении домой она слегла. Теперь уж Василий не отходил от постели жены. Лилю лечили лучшие медики, но ей становилось все хуже. Смерть жены стала для Сурикова страшным ударом. Друзья опасались за его рассудок, особенно после того, как художник переломал в доме всю мебель и сжег свои рисунки. Он мучился тем, что не сумел остановить болезнь Лили. Не услышал звонка, который прозвенел, когда жена позировала для картины «Меншиков в Березове». 2 года Суриков не мог работать. Дни проводил в церкви, а вечерами читал Библию. Первой картиной, которую он написал после смерти жены, было полотно «Исцеление слепорожденного Иисусом Христом» в образе слепого, Суриков изобразил себя. Он овдовел в 40 лет и больше никогда не женился. Всю свою нерастраченную любовь отдал дочерям. Душевная боль постепенно утихала, но осталась печаль. С ней Суриков прожил 28 лет. Много работал, написал немало женских портретов. И в каждом из них кисть художника неуловимо выводила незабываемые черты любимой Лили.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И пришедшую ему на вон пол, в страну Гергесинскую...»
3: «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
2: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
1: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова: «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве: «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога, очевидно, свои представления о том, что для нас лучше. И если он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и Его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие. Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. А чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Шепелева. Литературные эскизы. У банкомата. Пожилой мужчина у банкомата нажимал кнопки и вглядывался в монитор. За его спиной напряженно переминались с ноги на ногу несколько человек. Утром всем нужно поскорее снять деньги и бежать по делам, а тут этот старик. «Мужчина, вы скоро?» Недовольная молодая женщина в строгом офисном костюме приготовилась к перепалке. Но на морщинистом лице старика засветилась улыбка. «Прости, старика, дочка. Вот пенсию получил, хотел внука на день рождения порадовать. Да никак эту электронику не одолею». В простых словах было столько доброты, что офисная дама просветлела. «Дедушка, давайте я помогу». Через минуту старик благодарно и старомодно раскланялся и исчез в утренней толпе. А даме почему-то больше не хотелось никуда спешить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
6: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
1: Эту историю мне рассказала Ира, мама удивительного мальчика Степа Киселева. Степа – это маленький свет в этом мире. Ему поставили диагноз ДЦП, но его такая улыбчивость и жизнерадостность, и любовь к жизни куда сильнее любых диагнозов. Вместе с мамой они очень любят путешествовать по России. Я, на самом деле, удивляюсь их смелости, потому что они отправляются в такие места в России, куда даже здоровым людям тяжело обычно добираться. В канун Нового года к ним пришли волонтеры из благотворительного фонда «Банка Еды Русь». Эти ребята принесли с собой стандартный продуктовый набор, но в каждую сумку они вложили частичку своей души и определенный подарок для конкретного подопечного. Вот с такой с душой, заботой добавили такие сюрпризы. Ребята разговаривали, спрашивали о жизни, о мечтах, знакомились с подопечными и разговаривали, конечно, с родителями. А потом произошло маленькое чудо. Мама Ира рассказывала о том, как трудно достать специальное питание для Степы. Оно очень дорогое, и его нужно будет ждать примерно полгода. И вот однажды вечером Ире приходит сообщение от девушки-блогера, которая сама мама, и она призналась, что ее очень тронула история Степы, и, конечно, его светлая улыбка, его открытое сердце растопило ее сердце, и она почувствовала внутренний отклик и захотела помочь. Она узнала марку питания и прислала несколько коробок без фото, без дополнительных съемок, без лайков. Просто сказала: «Я захотела сделать доброе дело для вас». Для меня эта история еще одно напоминание, что добро не всегда требует славы. Оно просто случается, когда в чем-то сердце зажигается или рождается то самое желание помочь. Такие семьи и дети, как Степа и Ира, они учат нас главному – это радоваться жизни, несмотря ни на что.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Святитель Григорий, в миру Георгий, родился в 1765 году в Бухаресте. В Бухарестской академии святого Саввы изучал греческий и латинский языки, богословие. Поступил в Нямецкий монастырь, где преподобный Паисий Величковский постриг его в монашество. Здесь Григорий начал работать над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. Уже первые его труды были напечатаны в митрополичьей типографии. Осенью 1812 года Григорий совершил паломничество на святую гору Афон. По возвращении вновь занялся переводом и изданием духовной литературы. По просьбе нямецких иноков написал и издал также житие святого Паисия Величковского. В 1828 году митрополит Григорий был смещен с кафедры и удалился в город Бузео, где основал типографию и издал несколько сочинений святителя Иоанна Златоуста в переводе на румынский язык. Напечатанные книги митрополит раздаривал священникам и мирянам. По возвращении на кафедру, уже престарелый и больной, святитель вновь занялся устроением церковной жизни. Скончался святитель в Бухаресте в июне 1834 года. В 2005 году прославлен румынской церковью в лике святых. Еще через два года имя святителя было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, правдолюбием и подлинным пастырским попечением о людях. Церковь почитает святителя Григория, митрополита Валашского, как одного из толпов румынского православия. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему с просьбой: «Святитель Григорий, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

число самых известных русских вальсов входит произведение, созданное в 1839 году Михаилом Ивановичем Глинкой. Называется оно «Вальс «Фантазия». Уже само название свидетельствует о том, что этот танец несколько отличается от прочих. Во-первых, его масштабы превышают размер обычного бального вальса. Во-вторых, мелодические фразы в этом сочинении несимметричны с точки зрения музыкального метра. Они складываются из трех тактов, то есть трех метрических ячеек, вместо традиционных двух или четырех. Такой прием позволил композитору создать ощущение трепета. Наконец, вальс «Фантазия» является не просто танцем, а настоящей лирической поэмой о любви. Из дневников и писем Глинки известно, что он адресовал произведение Екатерине Ермолаевне Керн, дочери той самой Анны Керн, которой Александр Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Первоначально вальс «Фантазия» был написан для фортепиано, что придавало танцу оттенок камерности. Но впоследствии композитор создал оркестровую версию. Именно в таком варианте вальс стал известен широкой публике. Не желая публично открывать сердечные чувства к Екатерине Керн, Глинка в официальном посвящении указал имя другого человека, своего близкого друга Константина Булгакова. Фрагмент вальса «Фантазии» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
2: «Братья, благоволение оба моего сердца и молитва я же к Богу по Израиле есть во спасение».
3: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
2: «Усты же исповедуются во спасение».
1: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского послания дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них он молится, за них переживает и, будучи евреем, имеет право говорить об общей для очень многих представителей своего народа духовной болезни. Ее апостол назвал ревностью по Боге, но не по рассуждению. Далее он пояснил свою мысль. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Собственная праведность – это все те дела благочестия, которые доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо, а потому мы праведны, и ты обязан оказать нам милость». Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписаний Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций. Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Заметила за собой, что видеть недостатки, сетовать на несправедливость проще, чем концентрироваться на хороших примерах, искать выход из затруднительных обстоятельств и быть щедрым на похвалу. «Может быть, дело только во мне?» – подумала я и провела опрос среди подруг. Оказалось, что они тоже с большей долей вероятности найдут время оставить негативный отзыв товару или заведению, чем порекомендуют и похвалят тех, кто сделал свою работу хорошо. Мы постоянно ругаем начальство, обстоятельства, жизнь, погоду, идеи, других людей. Конечно, ни в ком нет совершенства. Но почему мы так упорно зацикливаемся именно на недостатках? Часто такое отношение мешает нам быть счастливыми и жить более яркой, насыщенной жизнью. Как это исправить? Бог создал мир изначально совершенным, красивым, радостным, уютным. К сожалению, идеального пребывания в райском саду с Богом человеку оказалось недостаточно. Все мы знаем историю грехопадения Адама и Евы. Сейчас мы имеем тот мир, в который внесли изменения сами. Но и в нем достаточно красоты, гармонии. Только теперь нужно прикладывать усилия, чтобы их замечать. Умение видеть хорошее, даже если на жизненном пути встречаются испытания, это навык, который можно и нужно развивать. Когда человек позитивно настроен, видит не только недостатки, но и достоинства, людям рядом с ним тоже становится комфортнее и уютнее. Разве вам самим хочется жить и дружить с ворчуном? Есть хорошая книга «Полианна» английской писательницы Элеонор Портер. Она написала ее как притчу для христианской газеты. Главная героиня, маленькая девочка Полианна, привлекает всех к игре в радость. Игра состоит в том, чтобы находить хорошее даже в грустном и неинтересном. Девочка всегда довольна своим положением, хотя в ее жизни достаточно боли, несправедливости, несбывшихся ожиданий. Оптимизм Полианны – результат ежедневной работы над собой. Он очень отзывается христианской душе, ведь радость – глубокое и фундаментальное чувство, к которому стоит стремиться. Когда в церкви поют акафисты святым, вы не услышите сетований и плача, вы услышите «радуйся». Мне запомнились рассуждения преподобного Паисия Святогорца о том, что всех людей можно разделить на две категории. Одни – подобны мухам, которые всегда садятся на грязное, пролетая мимо благоухающих цветов. Люди, похожие на мух, думают и ищут только злое, как будто закрывая глаза при виде добра. Другая категория людей похожа на пчел. Они умеют находить красивое и сладкое, минуя нечистое. Такие люди имеют добрые помыслы, видят хорошее. Муха или пчела? Кем я хочу быть сегодня? Полезно время от времени задавать себе этот вопрос. Верю, что с Божьей помощью мы каждый день будем делать правильный выбор.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

переводчика, богослова XVI века, преподобного Максима Грека и о его связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о русских инженерах и гонщиках конца 19-го – начала 20 веков и об их вкладе в развитие отечественной авиации и автомобилестроения.

Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Британия стала провинцией Римской империи в конце первого века после Рождества Христова. Завоеватели принесли местным кельтским племенам римские законы, античную культуру, философию и науку. Вскоре с евангельской вестью на землю бритов прибыли и первые христианские проповедники.

Как и в самом Риме, местных христиан преследовали и притесняли. Первым христианским мучеником Британии стал святой Албаний. Он был воином, не исповедовал христианство, но в 305 году спрятал у себя христианского священника. Много времени они проводили за беседой и молитвой, и вскоре Албаний принял крещение. Однажды римские власти обнаружили, где скрывается их жертва. Но Албаний не выдал собрата по вере. Он переоделся в одежды священника, проследил, чтобы тот мог скрыться, а сам сдался римским солдатам. Римляне не обнаружили подмены и приговорили Албания к смертной казни. Город, в котором пострадал мученик, уже много столетий носит его имя и называется Сент-Олбанс. Здесь возник первый монастырь Британии. С 1928 года в Англии действует Содружество Святого Албания и преподобного Сергия Радонежского. Цель Содружества – поддержка связей между англиканской церковью и православной. Духовным руководителем Содружества Святых Албания и Сергия в свое время был митрополит Сурожский Антоний. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Прославляя мученика Албания Британского, мы просим его: «Моли Бога о нас».

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Декабря 1812 года, в день Рождества Христова, российский император Александр I издал высочайший манифест о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского. Отечественная война с наполеоновской Францией официально завершилась. Александр I в своем манифесте возносил хвалу и благодарность доблести воинов и сплоченности всего русского народа перед лицом неприятеля. Император был уверен, без Бога победа над столь сильным и грозным противником была бы невозможна. Содеянное есть превыше сил человеческих. И так да познаем в великом деле сем промысел Божий, провозглашал он. В том, что враг был изгнан из России в канун Рождества Христова, император видел особый знак. Спустя 2 года, в 1814-м, когда русская армия уже триумфально прошествовала по улицам Парижа, а Наполеон Бонапарт отрекся от французского престола, император установил дату празднования Дня Победы в один день с Рождеством, 25 декабря. Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминания избавления церкви и державы российские от нашествия галлов. Так официально стал называться этот день в церковном календаре. Во всех храмах звонили колокола и совершался благодарственный молебен за избавление державы от врага. Молитвенный чин этого богослужения составил митрополит московский Филарет Дроздов. День Победы широко отмечался по всей России. Как вспоминал участник войны 1812 года военный историк граф Александр Михайловский-Данилевский, после молебна был салют из пушек, а колокола звонили на протяжении целого дня повсюду от Белого моря до Черного, от Вислы и до Камчатки. Стремясь увековечить память о славной победе, приближенные царя хотели воздвигнуть монумент в честь императора. Но Александр I категорически отверг эту идею. Он искренне считал, что чтить за победу нужно не его, а Господа, и на Рождество того же 1812 года издал еще один манифест о возведении Церкви Христа Спасителя. В сохранении вечной памяти верности и любви к вере и к Отечеству и во знаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию, говорилось в манифесте. Здание храма заложили в 5-летнюю годовщину Победы в 1817 году, а в 1883 Величественный собор торжественно осветили. Внутри храма, на его стенах, в мраморе были высечены имена тех, кто героически пал, защищая свое Отечество. Уже в наше время, в 2000 году, разрушенный большевиками в 20 веке храм воссоздали по оригинальным архивным чертежам, восстановили и мраморные плиты с именами героев, чтобы потомки победителей помнили о том, какой ценой досталась России победа в Отечественной войне 1812 года. И в молитвах о павших воинах благодарили за нее Бога, по примеру императора Александра I.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И пришедшую ему на вон пол, в страну Гергесинскую...»
3: «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“, и они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
2: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
1: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова: «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве: «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога, очевидно, свои представления о том, что для нас лучше. И если он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и Его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие. Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. О чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Бывает, встанешь ранним летним утром и незаметно для домочадцев, выскользнув из дома, дойдешь до речушки, плавно огибающей село и незаметно скрывающейся за окрестными зелеными холмами. Над водной гладью поднимается полупрозрачный туман, который бесследно растворяется в воздухе над недвижными купами деревьев. Апостол Иаков называет быстро исчезающим паром самую земную жизнь нашу, каждое мгновение которой бесценно, ибо должно быть посвящено нами прославлению Подателя священного дара бытия.

0: Вера. Актуальная тема.
1: Об отношении к обетам в православии настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
2: Значение обета остается и в нашей христианской жизни. Как писал священномученик Илларион Троицкий, «Было доброе намерение, дал обет, и появилась решимость выполнить то, что оказывается для себя и полезным, и спасительным, будь то обеты монашества или обеты супружества и супружеской верности». Или обеты трезвости. Хороши бывают они, как привлечение или оставление за собой особой ответственности за впоследствии выполняемые обязательства. Так что подобные обеты Бог благословляет, их не только не запрещает, но и поощряет. И доказательство этому сама практика нашей церковной жизни, которая и спрашивает и со священника обеты верности Господу и своему служению, преступлении в это служение. И по жизни эти обещания, которые мы беремся исполнить, прибавляя такое очень важное дополнение. Ей, да, Богу содействующую, с Божьей помощью. И нам надлежит по жизни брать на себя обязательства, выполнить что-либо действительно полезное, необходимое для нас и для других, при этом возлагая успех в воле Божьей и в Его всемогущей помощи. А всякие клятвы напрасные, наивные, безрассудные, как и проклятия, не имеют пред Господом никакого значения и действия. Поэтому кто себя обременил напрасными и безрассудными обещаниями, клятвами, тому надлежит покаяться в этих ошибках и впредь воздерживаться от подобных клятв и обещаний.
0: Актуальная тема. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я не очень интересуюсь спортом, но иногда истории спортсменов могут многому научить и человека, далекого от соревнований рекордов. Одним таким поучительным примером я хочу с вами поделиться. Житель Воронежа Артем Сильченко – чемпион мира по хайдайвингу, то есть по прыжкам в воду с больших высот. В историю этого вида спорта Артем вошел как спортсмен, одним из первых выполнивший тройное сальто назад с поворотом на 540 градусов. Такой прыжок длится всего 3 секунды, но требует многолетней подготовительной работы. И эта работа для Артема, как для члена сборной команды России, хорошо оплачивалась. И тут неожиданно титулованный спортсмен оказался безработным. Весной и летом 2020 года Артем должен был принять участие в очередных соревнованиях, но пандемия коронавируса помешала осуществиться этим планам. Как и тысячи других спортсменов, артистов, музыкантов, Сильченко лишился не только возможности заниматься любимым делом, но и заработка. Нужно было думать о том, как прокормить семью. В Воронеже не просто найти работу. Однако чемпион мира по прыжкам в воду не стал унывать. Он стал искать работу. Когда друзья предложили Сильченко устроиться грузчиком в строительную бригаду, он сразу же согласился. Великолепная физическая форма позволяла ему переносить тяжести. Например, в несколько заходов поднять 30 мешков цемента на четвертый этаж. Артем говорил, что физические нагрузки при этом не больше, чем при прыжке в воду с 27-метровой высоты. По его признанию, гораздо сложнее было умерить амбиции и согласиться на простую неквалифицированную работу после побед на мировых чемпионатах. Такой внутренней работе над собой многим из нас стоит поучиться у Артема, ведь умение смиряться в непростых обстоятельствах нужно не только спортсменам. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Феодор Смирнов родился в 1890 году в Московской губернии в семье псаломщика. Окончил 3 курса духовной семинарии, стал диаконом, служил в Воскресенской церкви села Раменье, преподавал закон Божий в земских школах ближайших сел. В 1917 году диакон Феодор был переведен в Москву в Духосошественский храм на Лазаревском кладбище. В 1932 году кладбищенский храм был закрыт, и диакона Феодора перевели в церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще. Здесь он прослужил до своего ареста, который произошел в 1937 году. Тройка НКВД приговорила диакона Феодора к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере в городе Лесозаводске Приморского края. Здесь диакона ждал голод, непосильный каторжный труд и нечеловеческие условия содержания. Но мучителям и этого было мало. Против верующих заключенных в концлагере было начато новое дело. 5 июля 1938 года диакон Феодор Смирнов был расстрелян за контрреволюционную деятельность и погребен в общей безвестной могиле. Много лет спустя сын диакона Феодора с большой любовью скажет, что именно благодаря отцу он пронес через все тяготы жизни радость познания Бога. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мученика.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй мя грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит, «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Леонид Дербенев окончил в 1954 году Московский юридический институт и несколько лет работал по специальности. Но поэтический дар, с детства теплившийся в душе, не отпускал успешного юриста. Леонид Петрович продолжал писать стихи, периодически публиковался в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Московский комсомолец». В 1959 году он попробовал перевести на русский язык песню «Ямайка», популярную во всем мире в исполнении Робертино Лоретти. И опыт оказался удачным. Поэт продолжил заниматься переводами западных шлягеров. Итальянские хиты «Луна», «Прощай, моряк», «Падает снег» в переложении Дербенева оказались востребованы у певцов. Их включили в свой репертуар Тамара Миансарова, Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский. С поэтом стали сотрудничать маститые композиторы. Песни с его текстами зазвучали в кинокартинах. Жизнь вчерашнего юриста изменилась кардинально. Дербенев оказался в самой гуще творческой столичной круговерти. Но при этом понимал, как важно не поддаться суете, сохранять внутреннюю тишину. Об этом поэт стремился сказать и в своих произведениях. Так, песня «Эй, куда же вы спешите» на музыку Бориса Савельева призывает откликнуться на красоту созданного Богом мира. Она впервые прозвучала в исполнении Аиды Ведищевой в 1969 году. Но текст написан как будто про наше суетное, высокоскоростное время.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
2: «Братья, благоволение уба моего сердца и молитва я же к Богу, по Израиле есть во спасение».
3: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
2: «Усты же исповедуются во спасение».
1: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского послания дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них он молится, за них переживает и, будучи евреем, имеет право говорить об общей для очень многих представителей своего народа духовной болезни. Ее апостол назвал ревностью по Боге, но не по рассуждению. Далее он пояснил свою мысль. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Собственная праведность – это все те дела благочестия, которые доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо». А потому мы праведны, и ты обязан оказать нам милость. Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписаний Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций. Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О любви к ближнему руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрово-Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Как испытать себя в любви к ближнему? Ну, во-первых, это произойдет естественным образом, без на то воли человека. Появятся такие обстоятельства, конечно, безусловно, которые Господь с ней посылает, которые проверяют стойкость и нестойкость человека в любви. Потому что декламировать и говорить можно одни слова и совершенно поступать иначе. Поэтому необходимо человеку сосредоточиться на тех мыслях, а я люблю человека за его внутренние качества. И даже, как говорят, то, что любят просто так. Это как раз такой любви призвал нас Господь, потому что Бог создал человека по вольному своему произволению, не вынужденно. Бог привел человека из небытия в бытие абсолютно безвозмездно для себя и даже подъял крест за каждого из нас. Поэтому человеку необходимо, помня про божественную любовь, любовь Творца к своему творению, воплощать хотя бы отголоски этой любви по отношению к ближнему. Но в то же время, конечно, необходимо помнить, что тяжелее всего любить тех людей, которые всегда рядом с нами. И как раз наших близких надо любить больше, потому что проще любить кого-то на расстоянии, очень сложно любить кого-то, кто рядом.
0: Актуальная тема.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого.

Сегодня, 5 июля, церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Священномученик Гавриил родился в 1885 году в подмосковном селе Архангельское. Сын псаломщика, он тоже стал псаломщиком после окончания духовного училища. В 1915 году был рукоположен в диакона, служил в Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. В 1934 году диакон Гавриил был переведен в Преображенский храм на Преображенской площади. Здесь его и застали гонения. 11 декабря 1937 года диакон Гавриил Архангельский был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. Ему вменяли в вину распространение слухов о гонении на духовенство в СССР. Тройка НКВД приговорила диакона Гавриила к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В феврале 1938 года он с этапом заключенных прибыл в город Лесозаводск. Почти сразу же после прибытия в лагерь против него и духовенства, собранного в одном отряде, было начато новое дело. Осведомители донесли в НКВД, что священники поют вслух молитвы и обсуждают церковные праздники. Этого оказалось достаточно, чтобы вынести расстрельный приговор за контрреволюционную деятельность. Еще 4 месяца священники, приговоренные к расстрелу, продолжали ходить на тяжелые работы в ожидании смертного часа. Многие за это время умерли от непосильных нагрузок. Диакон Гавриил Архангельский прошел через все испытания и был расстрелян 5 июля 1938 года. Первых мучеников-христиан называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетель». Это люди, которые жизнью своей, пролитые кровью, свидетельствовали об истине христианской веры. Русская

православная церковь в 20 веке дала миру сонм новых мучеников. Один из них – священный мученик Гавриил Архангельский. Мы обращаемся к святому со словами молитвы. «Священный мученик Гавриил, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В конце 90-х годов 19 века в небольшом селе Елизаветино Псковской губернии жизнь текла по-провинциальному тихо. Зимой село заметало снегом, и люди редко выходили со двора. В это время улицы оживали разве что по воскресеньям, когда народ шел на литургию в сельский Вознесенский храм. Летом взрослые жители занимались хозяйством, старшие дети им помогали, а младшие целыми днями носились по живописным окрестностям. Девочки собирали цветы и ягоды, мальчишки лазили по деревьям, гоняли воробьев и ворон. Шалили не со зла, а скорее от скуки. Но все изменилось, когда в село приехала барыня, помещица Елизавета Евгеньевна Ваганова. Елизавета Евгеньевна была известной личностью не только на родной Псковщине, но и в самом Петербурге. В столице на протяжении 8 лет она руководила благотворительной организацией «Общество пособия несовершеннолетним, освобожденным из мест заключения». Ваганова помогала оступившимся подросткам вернуться к честной жизни. Организация предоставляла им работу, оказывала финансовую поддержку. А главное, давала уверенность в том, что они не изгои, что каждый из них нужен и важен. Елизавета Евгеньевна писала: «Их спасти можно, если взяться умеючи, с любовью и ласкою. Через наши руки прошло 1572 человека. Теперь многие открыли свои мастерские и уже берут наше новое поколение ребят в ученики». В село Елизаветино, свое родовое имение, Ваганова приехала в 1898 году. После столичной суеты захотелось тихой жизни на природе. Когда-то еще девочкой она писала стихи и рассказы о красоте родного края. Эту красоту ей казалось важным сохранить. Теплым майским днем Ваганова собрала в имении местных мальчишек. Сорванцы заходили в большую светлую залу немного рабее. На днях барыня увидела, как они стреляли бумажными шариками по воробьям. А ну как ругать станет? Но Елизавета Евгеньевна встретила гостей радушно, усадила за чай с пирогами и предложила создать «Общество защитников природы». Ее простые и трогательные слова о том, что деревья, растения, звери и птицы – творения Божии, и следует их оберегать, дошли до мальчишеских сердец. За чаем все вместе придумали основные правила нового общества. Не обращаться дурно с животными и не мучить их. Всех птиц и их птенцов беречь и защищать. Гнезд не разорять и яиц из них не брать. И других отговаривать от проявления жестокости и дурного обращения со слабыми творениями. Общество было решено назвать «Майский союз». На прощание Елизавета Евгеньевна подарила каждому по значку с летящей ласточкой. Мальчишки тут же важно прикололи их на картузы. Поначалу в Майский союз вступили 26 ребят. Однако уже через несколько месяцев его численность кратно увеличилась. Раз в месяц союзники, как сами они себя именовали, собирались в барском доме и рассказывали о своих наблюдениях за жизнью зверей и птиц. По весне организованно высаживали деревья, мастерили скворечники. Ваганова часто устраивала для крестьянских мальчишек праздничные мероприятия. Обеды и чаепития с веселыми конкурсами и призами. Экскурсии к святыням Псковщины. Слава первой в истории России детской экологической организации вышла далеко за пределы губернии. В 1903 году император Николай II и императрица Александра Федоровна прибыли во Псков и во дворе Поганкиных палат устроили торжественный прием в честь Елизаветы Вагановой и ее подопечных. Дальнейшая история Елизаветинского Майского союза казалось, растворилась в вихре революционных потрясений начала XX века. До сих пор не ясна судьба и самой Елизаветы Евгеньевны. Что стало с нею после 1917 года, где она жила и где скончалась, неизвестно. Зато известно, что дело ее не кануло в лету. В 2011 году, после почти векового перерыва, школьники Псковской области решили возродить Майский союз и присвоили организации имя его первой создательницы – Елизаветы Вагановой.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И пришедшую ему на вон пол, в страну Гергесинскую...»
3: «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
2: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
1: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова: «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве: «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога, очевидно, свои представления о том, что для нас лучше. И если он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие. Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. А чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть в современной речи забавные выражения «причинять добро» и «наносить пользу». Именно так можно описать людей, которые любят давать советы. Эти советчики уверены, что без них никто не понимает, как правильно поступить. Они относятся к так называемым контролерам, которые всегда держат руку на пульсе и следят за тем, чтобы мир соответствовал их представлениям о гармонии. «Вашему ребеночку холодно, наденьте ему шапку. Эта прическа тебе не идет». Зачастую люди даже не замечают, как много рекомендаций они дают. Как же реагировать на непрошенный совет? Постороннего человека мы еще можем проигнорировать, просто не отвечая ни слова или с легкой улыбкой сказав «спасибо, я учту». А как быть, если вам причиняет добро близкий – мама, свекровь, муж или жена? Есть несколько неагрессивных вариантов. Первый – нарочито позитивный. Вы говорите «Ой, я не знал, спасибо, что сказали». То есть вы показываете советчику, что его цель достигнута. Тогда он спокойно займется своими делами, зная, что вы спасены от ошибки. Второй способ – это перевести разговор на другую тему. Хорошо будет, если вы, зная, с кем предстоит общение, заранее приготовите несколько таких работающих вариантов. Например, вы знаете, что свекровь любит готовить. И как только она начинает что-то советовать, сразу говорите «Спасибо». Кстати, пока не забыла, хотела спросить, а как вы плов готовите? Тем самым вы сохраните добрые отношения и заодно не обесцените ее желание помочь. Третий способ ответить на назойливую рекомендацию – снизить ее актуальность. Например, «Спасибо, я уже работаю над этим». И напоследок дам один непрошенный совет тем, кто любит давать советы. Если вам нестерпимо хочется проявить заботу и порекомендовать наилучшее решение проблемы, то спросите сначала «Хочешь услышать мое мнение?» И будьте готовы услышать отрицательный ответ. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам Петрита Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и из семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Я не отдам. Во время правления Юлиана Отступника наступило еще более трудное время. Православных стали преследовать также и язычники. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника на год гонения прекратились, а потом возобновились с новой силой. Святитель Евсевий был осужден на заточение во Фракию. После изгнания епископ Евсевий возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Около 380 года женщина-арианка пробила святителю Евсевию голову, сбросив на него черепицу с крыши. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружающих не делать ей зла. После смерти священномученика Евсевия Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную его трудами. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. В этот день мы вспоминаем священномученика Евсевия, епископа Самосадского, и просим его: «Святой мученик Евсевий, моли Бога о нас».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: С 4 века в христианский богослужебный обиход вошел гимн, прославляющий Господа. Авторство текста приписывается Амвросию Медиоланскому, миланскому епископу, богослову, проповеднику и поэту, причисленному к лику святых. В русской православной традиции гимн именуется «Тебя, Бога, хвалим», в западной католической – «Те Деум». Исполнение этого песнопения в России мы можем услышать по окончании божественной литургии в первое воскресенье Великого Поста, когда отмечается неделя торжества православия. А в западных странах «Те Деум» часто исполняется в конце утренни по большим праздникам и на церемониальных событиях, например, во время коронации или по случаю военных побед. Многие музыканты обращались к этому величественному тексту. Среди них был и чешский композитор Антонин Дворжак, живший в XIX веке. Он использовал латинскую версию гимна в качестве текста для одноименной кантаты. Кантата состоит из четырех разделов: торжественного начала, медленной части, подвижного, оживленного так называемого скерцо и финала. Особенно интересен третий эпизод. В церковнославянской версии его текст звучит так: «Сподоби со святыми твоими в вечной славе твоей царствовати». Ритмическое своеобразие этого фрагмента напоминает национальные индейские мелодии. Дело в том, что во время написания кантаты Дворжак занимал пост директора Национальной консерватории в Нью-Йорке. Поэтому премьера гимна «Те Деум» должна была состояться в Америке. Композитор решил привнести в музыку черты американского фольклора, чтобы Божье слово прозвучало более привычно для коренного населения Соединенных Штатов. Третья часть кантаты «Те Деум» Антонина Дворжака прозвучит в исполнении Пражского симфонического оркестра и хора Пражской филармонии. Дирижер Вацлав Сметочек.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
2: «Братья, благоволение оба моего сердца и молитва я же к Богу по Израилю есть во спасение».
3: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
2: «Усты же исповедуются во спасение».
1: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского послания дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них он молится, за них переживает и, будучи евреем, имеет право говорить об общей для очень многих представителей своего народа духовной болезни. Ее апостол назвал ревностью по Боге, но не по рассуждению. Далее он пояснил свою мысль. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Собственная праведность – это все те дела благочестия, которые доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо». «А потому мы праведны, и ты обязан оказать нам милость». Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписания Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций. Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Совсем скоро будет годовщина со дня смерти моего отца. И захотелось мне поделиться удивительной историей заступничества за него, святого Игнатия Брянчанинова. Из жития святого Игнатия мы знаем, что несколько лет он подвязался на Северном Кавказе, куда был назначен епископом. Кафедра епископа тогда была в Ставрополе, моем родном городе. И там святитель служил в старейшей нашей церкви, Крестовоздвиженской. Со святым Игнатием связана также кладбищенская церковь нашего города, освященная во имя святителя. Так вышло, что с этими двумя церквями оказался связан и священнический путь моего папы. В Крестовоздвиженской церкви, где служил и при которой жил святитель Игнатий, мой папа, отец Лука, был рукоположен во священники. Довольно быстро ему в настоятельство дали сельский приход, где он и прослужил до самого своего выхода за штат из-за тяжелой болезни. Эта ситуация, вынужденное оставление служения, далась папе очень непросто. Его тянуло в алтарь. И поэтому иногда он сослужил своим друзьям-священникам на литургии, либо просто молился в алтаре. В последние годы жизни папе особенно полюбился второй храм из моего рассказа – кладбищенская церковь во имя святителя Игнатия, настоятеля которой тоже зовут Игнатий. За стенами этого храма обычно хоронят священников нашей епархии. Иногда, собираясь на службу, папа шутил по поводу места, где находится храм. «Ну а что? Такой развалине, как я, туда и дорога». Если бы он знал, что слова эти окажутся пророческими. Папа не стало внезапно, в результате автокатастрофы. Помню нашу растерянность перед всеми необходимыми для похорон священника процедурами. Мы не знали, благословят ли в епархии похоронить папу именно на участке для священников. Наконец, благословение на захоронение было получено. И, о радость, нам позволили хоронить папу именно на Игнатьевском кладбище, за той самой Игнатьевской церковью, куда в последние годы он так любил приезжать для сослужения. Начался процесс подготовки к отпеванию. Нужно было привезти все необходимое для облачения, а мы никак не могли найти его филонь. Это такая длинная накидка, которая надевается поверх остальных священнических облачений. На просьбу пожертвовать для папы филонь откликнулся настоятель той самой Крестовоздвиженской церкви, в которой папа начинал пастырский путь и где в свое время служил святитель Игнатий. В итоге хоронили отца на Игнатьевском кладбище, за Игнатьевской церковью, и отпевание возглавлял настоятель, отец Игнатий. 40 дней с кончины папы выпали на Рождество. Мы с мамой были на службе в храме, молились. К радости и ликованию от прихода в мир Спасителя примешивалась грусть. Папы нет рядом. Мне так хотелось от него весточки или какого-то утешения. Я обняла маму и, не знаю зачем, посмотрела наверх. Над головой мамы, очень высоко и от этого неприметно для глаз, была икона святого Игнатия. Я улыбнулась. Вот и утешение от святителя подоспело. Вот такое незримое заступничество святого длиной почти в 30 лет. От рукоположения отца и до самой смерти. Святителю отче Игнатия, моли Бога о нас.
0: Частное мнение.

Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатная

0: священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня диакон Иоанн Мыздриков, кандидат философских наук Дмитрий Рындин и преподаватель воскресной школы, многодетная мама Ольга Кутанина будут размышлять о том, как на жизнь человека, в том числе духовную, влияют желания и мечты.

Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Святитель Григорий, в миру

Георгий родился в 1765 году в Бухаресте. В Бухарестской академии святого Саввы изучал греческий и латинский языки, богословие. Поступил в Нямецкий монастырь, где преподобный Паисий Величковский постриг его в монашество. Здесь Григорий начал работать над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. Уже первые его труды были напечатаны в митрополичьей типографии. Осенью 1812 года Григорий совершил паломничество на святую гору Афон. По возвращении вновь занялся переводом и изданием духовной литературы. По просьбе нямецких иноков написал и издал также житие святого Паисия Величковского. В 1828 году митрополит Григорий был смещен с кафедры и удалился в город Бузеу, где основал типографию и издал несколько сочинений святителя Иоанна Златоуста в переводе на румынский язык. Напечатанные книги митрополит раздаривал священникам и мирянам. По возвращении на кафедру, уже престарелый и больной, святитель вновь занялся устроением церковной жизни. Скончался святитель в Бухаресте в июне 1834 года. В 2005 году прославлен румынской церковью в лике святых. Еще через два года имя святителя было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, правдолюбием и подлинным пастырским попечением о людях. Церковь почитает святителя Григория, митрополита Валашского, как одного из столпов румынского православия. Вспоминая святого, мы обращаемся к нему с просьбой: «Святитель Григорий, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Моя мать очень добрая женщина и очень меня любит». Так писала своей маме Татьяне Степановне художник Илья Ефимович Репин. Илья был пятым ребенком в большой семье. Он родился в 1844 году, 5 августа по новому стилю, через три дня после празднования памяти пророка Божия Ильи. В честь великого святого мать и назвала своего сына. Отца маленький Илюша видел нечасто. Тот был солдатом и, отбывая воинскую повинность, появлялся дома редко и ненадолго. Домашние хлопоты и забота о детях лежали на плечах Татьяны Степановны. Хозяйство она вела умело, времени и сил у нее хватало и на помощь другим. От матери Репин усвоил первые уроки доброты и милосердия. Так, например, Илья Ефимович вспоминал, как по церковным праздникам его мама отвозила заключенным в острог и больным в солдатский госпиталь пироги и бублики, которые сама пекла накануне. Маленький Илюша любил, когда мать читала ему по вечерам жития святых, устраивался рядом и слушал ее мягкий, певучий, выразительный голос. А однажды Илья тяжело заболел. Он лежал бледный, с посиневшими губами и руками. «Не жилец», — говорил Татьяне Степановне лекарь, а соседи заранее предлагали помощь в устройстве похорон. Но мать ночи напролет со слезами молилась Богу у кровати сына. И он выздоровел. На любовь своей матушки Илья отвечал такой же искренней любовью и заботой. В его мемуарах есть очень трогательный эпизод. Когда Татьяна Степановна вместе с другими поселянами работала на постройке солдатских казарм, Илья пришел ее проведать. Увидев, что руки матери по локоть запачканы в глине, а на ладонях от тяжелой работы образовались кровавые мозоли, он бросился к ней со словами: «Тяжело вам, маменька, можно я за вас поработаю?» Мать в ответ улыбнулась сквозь слезы и стала целовать сына. Благодаря Татьяне Степановне будущий художник впервые увидел, какую красоту можно сотворить с помощью кисти и красок. В канун Пасхи он вместе с матерью садился расписывать яйца и завороженно смотрел на тонкие замысловатые узоры, которые она выводила. Мать заметит в сыне талант к живописи и отправит его учиться в иконописную мастерскую. Татьяна Степановна была образованной женщиной и часто читала сыну Пушкина, Жуковского. Сама обучила его грамоте. В своем доме Татьяна Степановна организовала школу, куда на занятия приходили и соседские ребятишки. В 1863 году Илья Ефимович уехал из родного Чугуева, города под Харьковом, и поступил в Петербургскую академию художеств. Из столицы Илья поддерживал связь с матерью в постоянной переписке, а в 1867-м, приехав домой на каникулы, он написал знаменитый портрет матери. Репин изобразил Татьяну Степановну с легкой улыбкой на ясном открытом лице. Глаза женщины светятся любовью, и весь ее облик дышит теплом и добротой. Вскоре Илья Ефимович перебрался в Петербург насовсем. Но когда в 1872 году написал матери о том, что собирается жениться, Татьяна Степановна отважилась проделать далекий путь и приехала в Петербург, чтобы лично поздравить сына. Илья Ефимович всю жизнь тепло заботился о Татьяне Степановне. Даже живя за границей, Илья Ефимович находил способы помогать ей. Так, например, в одном из писем он просит Василия Поленова переслать матери 50 рублей. В последний раз Илья Ефимович виделся с матерью в 1879 году. Он сделал карандашный набросок Татьяны Степановны, а через год она скончалась. Спустя три месяца после ее смерти у Репина родилась дочка. Художник назвал ее в честь матери – Татьяной.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1871 год. Дрезден, Петербург. Много хлопот было нам дорогой с нашей резвой Любочкой, которой было год и 10 месяцев. Мы ехали без няни, и ввиду моего болезненного состояния с нею все время в пути 68 часов нянчился мой муж. Выводил ее на платформы гулять, приносил молоко и еду, развлекал ее играми. Словом, действовал как самая умелая нянюшка, и этим очень облегчил для меня продолжительный переезд.
0: Голос.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Анечка, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Андрей Борисович.
1: Приятно вас видеть в радостном настроении.
2: Это все благодаря вам. Научили меня читать псалмы, когда обстоятельства заставляют грустить. Сейчас мне достаточно вспомнить, что дома меня ждет псалтырь, и уже на душе легче.
1: Эта книга словно дверь в мир, откуда приходит помощь. Как там в 120-м псалме? «Возвел я очи мои на горы Господни, откуда придет помощь мне». Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю.
2: Так и есть. А о каких горах говорится в отрывке, что вы прочитали?
1: 120-й псалом написал неизвестный автор, когда израильтяне находились в Вавилонском плену в 6 веке до Рождества Христова. Пленники тосковали по родине и с надеждой обращали свои взгляды к возвышенности, на которой находился Израиль, к горе Сион.
2: Люди ждали, что соотечественники освободят их.
1: О, не на людей они надеялись. Автор ясно говорит: «Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю». И Сион здесь не просто гора, где могли собираться освободительные отряды. Для иудеев этот высокий холм символизировал место пребывания Бога. Когда же Вавилон пал, и евреи вышли из плена, 120-й псалом стал одной из 15 песней восхождения.
2: А что за песни восхождения?
1: Религиозные гимны, которые пели иудеи, когда возвращались из долины Вавилона домой, восходили к Сионской возвышенности. Позднее израильтяне восстановили разрушенный захватчиком Иерусалимский храм. Он стал местом паломничества. Песни восхождения стали исполнять богомольцы на пути к святыне, в том числе и 120-й псалом.
2: А прочитайте его, пожалуйста, дальше, Андрей Борисович.
1: Ну, слушайте. «Не даст поколебаться стопам твоим Израиль, и не задремлет хранитель твой, нет, не задремлет и не уснет хранитель Израилев. Господь сохранит тебя, Господь будет покровом над рукою правою твоей. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью».
2: С этим псалмом и вправду легче преодолевать дорогу. Он дает уверенность, что Господь рядом и не оставит.
1: Псалмопевец так и говорит: «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки».
2: Отныне и вовеки. И строки эти на все времена хороши.
1: Недаром после воскресения Христова их подхватили верующие в Спасителя. Христиане усвоили псалтырь как наследие от Бога. Песни восхождения стали молитвами, которые помогают восходить душой к горнему, сосредоточиться на духовном. С течением веков псалмы не только не устарели, в них стали открываться новые пласты смыслов.
2: Какие же?
1: Вот послушайте последние строчки 120-го псалма в изложении русского поэта Гавриила Державина. «Везде со мною пребывает, сопутствует, остерегает от всякого меня он зла, блюдет мой вход и исхождение, предупреждает искушение, чтоб злость вредить мне не могла».
2: То есть поэт надеется, что будет огражден Богом не только от внешнего зла, но и от собственной злости?
1: Именно. И это понимание – еще одна ступень восхождения ко Господу.
3: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
0: Светлое радио.

0: Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Британия стала провинцией Римской империи в конце первого века после Рождества Христова. Завоеватели принесли местным кельтским племенам римские законы, античную культуру, философию и науку. Вскоре с евангельской вестью на землю бритов прибыли и первые христианские проповедники. Как и в самом Риме, местных христиан преследовали и притесняли. Первым христианским мучеником Британии стал святой Албаний. Он был воином, не исповедовал христианство, но в 305 году спрятал у себя христианского священника. Много времени они проводили за беседой и молитвой, и вскоре Албаний принял крещение. Однажды римские власти обнаружили, где скрывается их жертва. Но Албаний не выдал собрата по вере. Он переоделся в одежды священника, проследил, чтобы тот мог скрыться, а сам сдался римским солдатам. Римляне не обнаружили подмены и приговорили Албания к смертной казни. Город, в котором пострадал мученик, уже много столетий носит его имя и называется Сент-Олбанс. Здесь возник первый монастырь Британии. С 1928 года в Англии действует Содружество Святого Албания и преподобного Сергия Радонежского. Цель Содружества – поддержка связей между англиканской церковью и православной. Духовным руководителем Содружества Святых Албания и Сергия в свое время был митрополит Сурожский Антоний. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Прославляя мученика Албания Британского, мы просим его: моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
5: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь это символизирует рай. из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
9: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Шаляпин гостил у него.
11: Вместе с отцом. Ведь прославленный бас крепко дружил с композитором.
10: Дружба связывала Шаляпина-старшего и Рахманинова еще с тех времен, когда они в молодые годы служили вместе в Мариинском театре. Это было на исходе 19 века. Теплые отношения сохранились и в эмиграции, где оба оказались после революции 1917 года. Но на тот момент, когда создавался этот портрет, Федора Ивановича уже не было в живых. Он скончался в Париже в 1938.
11: Да-да, верно. Я просто даты не сопоставил. А сын Шаляпина, значит, унаследовал отцовскую дружбу.
10: Я бы даже сказала родство. Русские интеллигенты в эмиграции находили особое утешение в общении друг с другом. Для Бориса Федоровича дом Рахманинова был частью России, уголком, напоминающим о счастливом детстве. Общение с композитором воскрешало в памяти образ отца. Не плакатный, а теплый, сокровенный.
11: Но они такие были разные. Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов.
10: Полная противоположность друг другу. Певец шумный, общительный, а композитор сдержанный, можно сказать, замкнутый, открытый только для самых близких. Но музыкантов роднила любовь к той земле, что напитала их души народными мелодиями, перезвоном колоколов, церковными песнопениями, к родине, которую они потеряли.
11: Рахманинов очень страдал в эмиграции. Подолгу пребывал в кризисе.
10: Годами. Кстати, Борис Шаляпин запечатлел композитора в счастливый момент, когда тот вернулся к творчеству. В 1940 году Сергей Васильевич работал над симфоническими танцами. Эта сюита стала последним произведением Рахманинова. И главная тема в ней – скорбь о России и надежда на ее покаяние перед вторым пришествием Христа.
11: Потому так строг профиль композитора на портрете. Так чутки и трепетны его пальцы над клавиатурой. Оп! Выключили проектор. Экран погас, портрет исчез. Ах, как жаль.
10: Не расстраивайтесь, Андрей Борисович. Портрет Сергея Рахманинова, кисти Бориса Шаляпина, хранится в Москве, в Российском национальном музее музыки. И мы с вами непременно там побываем.
0: свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Дверь счастья не внутрь отворяется, она отворяется изнутри.
1: Константин Петрович Победоносцев, автор цитаты, одна из наиболее заметных фигур в истории России 19-го начала 20 века. Член Государственного совета, статс-секретарь, обер-прокурор Святейшего Синода, главный идеолог консервативных реформ, правовед, писатель и церковный историк. При всех своих регалиях он оставался скромным православным христианином. В статье 1910 года «Болезни нашего времени» он и рассуждал о том, что счастье – это не ожидание дара извне, а внутренняя готовность выйти ему навстречу.
0: Цитата дня.

0: В эфире радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Было время, когда Мария Городова и не подозревала, что станет писательницей, и уж тем более будет выпускать книги. Но жизнь распорядилась так, что из домохозяйки она в одночасье превратилась в известного и востребованного журналиста сначала культовой некогда крестьянки, а затем российской газеты, в которой она печатается и по сей день. Мария Городова работает с редакционной почтой и отвечает на огромное количество писем. Большинство из них – маленькие, а иногда и не очень, читательские исповеди. И почти в каждом – отчаянная надежда на понимание, сочувствие и, конечно, на ответ, который принесет утешение и поможет понять, почему жизнь порой бывает так несправедлива. На основе своей переписки с читателями Мария Городова составила и опубликовала несколько сборников. Одну из своих последних книг она назвала «Ветер нежность». Легкое и расслабляющее название. Оно скорее больше подошло бы какому-нибудь незамысловатому женскому роману, чем подборке читательских криков души. Однако та нежность, с которой Мария Городова относится к каждой из присланных ей непридуманных историй, действительно похожа на освежающий теплый ветер, возрождающий к жизни. Олег, судя по всему, еще далеко не старый мужчина, пишет Марии о страшном одиночестве, окружившем его после смерти жены. Кажется, ну что тут сказать, как успокоить? «Банальное время лечит» прозвучит в лучшем случае неубедительно. А Мария подбирает нужные слова. И не только свои. Она цитирует преподобного Исаака Сирина, отца Павла Флоренского, приводит в пример святого праведного Алексея Мечева. Ирину, которая пишет о своей больной диабетом на глазах угасающей матери, о том, как после инсульта от нее отказались врачи в больнице их небольшого городка, Мария утешает словами святителя Феофана Затворника и молитвами. Люди обращаются со своими горестями и бедами к Марии, потому что чувствуют ее способность их понять. Она ведь и сама перенесла огромное горе от потери родных, мужа и сына. Но эта потеря помогла ей обрести веру и способность служить другим, находить слова поддержки для тех, кто в отчаянии. Книга «Ветер нежность» – очередное подтверждение ее неравнодушного отношения к ближнему своему. Судя по всему, «Ветер нежность» окажется далеко не последним сборником переписки Марии Городовой с благодарными читателями. Каждый раз, когда писательница приходит в редакцию забирать адресованную ей почту, она не умещается даже в самую большую сумку. И хочется верить, что, прочитав книгу, многие найдут в ней ответы на свои вопросы и захотят принять у Марии Городовой эстафету любви и милосердия. Захотят стать нежным ветром для тех, кто рядом с ними. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд поддержки семьи «Двое» помогает парам в кризисных ситуациях. Психологи проекта консультируют супругов, которые испытывают трудности и находятся на грани развода. Как, к примеру, Игорь и Марина. На момент обращения в фонд они находились в состоянии эмоционального истощения. Причиной стала алкогольная зависимость Игоря. Марина была готова подать заявление на развод, но муж отрицал проблему, считая претензии супруги преувеличенными. Психологи фонда «Двое» помогли Игорю взглянуть на ситуацию трезво. Мужчина прошел лечение от алкогольной зависимости, а Марина занялась восстановлением эмоционального состояния. Благодаря терапии пара научилась делиться своими переживаниями и чувствами, видеть друг в друге поддержку и сохранила брак. Другие подопечные фонда «Двое» – Ольга и Антон – прожили вместе 8 лет. Супруги признались, что не могут найти общий язык. Ольге не нравилось, что муж обидчив, а мужчина сетовал, что Ольга излишне опекает его. Выяснилось, что у Антона несколько лет назад умер отец, с которым были доверительные отношения. Сам Антон недавно перенес тяжелое заболевание. На работе у мужчины также возникли трудности. Ольга выражала поддержку мужу так, как привыкли в ее семье, нарушая личные границы. В ходе совместной работы с психологом паре удалось выстроить коммуникации и пойти на сближение. Так же, как и Руслану и Елене. Они обратились в фонд «Двое» перед собственной свадьбой. Торжество оказалось на грани срыва из-за давления родственников. Они отговаривали пару создавать семью. У Елены и у Руслана за плечами уже был неудачный опыт. Поддержка фонда «Двое» помогла им взять ответственность за свою жизнь. Свадьба состоялась. Чтобы специалисты проекта и дальше сохраняли семьи, а пары преодолевали кризисные моменты, поддержите работу фонда «Двое» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

После революции 1917 года многие тысячи православных христиан пострадали от безбожной власти. Расправы над верующими устраивали по всей России, в том числе и на Орловской земле. Одним из тех, кто пострадал здесь за веру во Христа, был священник Иоанн Панков. Он родился в 1873 году в Орловской губернии в семье псаломщика. Получил образование в учительской семинарии, работал преподавателем в городе Ливны, здесь же создал семью. После окончания пасторских

0: Второй набег произошел в апреле того же года. На этот раз солдаты совершили не только ограбление, но и убийство. Вместе с отцом Иоанном смерть приняли оба его сына. В 2000 году церковь прославила отца Иоанна, Николая и Петра Панковых в лике святых.
1: Радио «Вера» в Орле можно слушать на частоте 95,6 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
3: Пересказкой.
2: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
3: «Пересказки»
2: на радио «Вера». Каждый вечер
3: в 21:05.
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет проректор по научной работе Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов. Разговор пойдет о судьбе церковного писателя, переводчика, богослова XVI века, преподобного Максима Грека и о его связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о русских инженерах и гонщиках конца 19-го – начала 20-го веков и об их вкладе в развитие отечественной авиации и автомобилестроения.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
2: «Братья, благоволение оба моего сердца и молитва я же к Богу, по Израилю есть во спасение».
3: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
2: «Усты же исповедуются во спасение».
1: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского

0: Послание дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них он молится, за них переживает и, будучи евреем, имеет право говорить об общей для очень многих представителей своего народа духовной болезни. Ее апостол назвал ревностью по Боге, но не по рассуждению. Далее он пояснил свою мысль. «Не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Собственная праведность – это все те дела благочестия, которые доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо, а потому мы праведны, и Ты обязан оказать нам милость». Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписания Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций? Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
1: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом. На западной окраине Волгограда есть район под названием Старая Отрада. В конце 18 века эти земли принадлежали генералу Никите Бекетову. Он получил их в награду от императрицы Елизаветы Петровны за ратные подвиги. Очарованный красотой волжских просторов, военачальник назвал свое новое имение Отрадное. Выйдя в отставку, он поселился здесь, близ Царицына, так в то время назывался Волгоград, и построил в усадьбе церковь во имя своего небесного покровителя, преподобного Никиты. Для возведения храма Бекетов специально поставил в поместье завод по производству кирпича. В проекте церкви были учтены личные пожелания помещика, поэтому здание получилось своеобразным. Кирпичное строение увенчал деревянный купол, и расположился он не в центре кровли, над трапезной, а с восточного края, над алтарем. Свято-Никитский храм осветили в 1795 году. Хозяин имени Отрадное не дожил до этого момента. Жители селения, окружавших поместье, горячо молились об упокоении генерала. Крестьяне были благодарны Никите Бекетову за возможность посещать церковь вблизи от дома. Прежде им приходилось преодолевать пешком многие километры, чтобы поучаствовать в богослужении. Община Никитской церкви оставалась сплоченной и крепкой на протяжении многих десятилетий. Прихожане дорожили храмом и заботились о нем. В середине 19 века старинное здание отреставрировали и перестроили. С северной и южной сторон у церкви появились дополнительные пределы, благодаря чему она стала крестообразной, то есть приобрела тот вид, что сохранился до наших дней. В безбожное советское время храм преподобного Никиты ненадолго закрывался с 1940 по 1943 год. В разгар Великой Отечественной войны церковь вернули православным. Она чудом уцелела во время битвы за Сталинград. Так назывался тогда Волгоград в середине 20 века. 6 мая 1945 года на пасхальное богослужение здесь собрались сотни верующих. А еще через три дня, в светлую среду, под сводами Никитской церкви православные служили Богу благодарственный молебен о победе над фашистами. Сегодня церковь преподобного Никиты – одна из старейших в Волгограде. Ее община, как встарь, дружная и деятельная. При храме работает воскресная школа и кружок «Евангельские чтения». Прихожане помогают приюту для бездомных, навещают пациентов городского хосписа и ежедневно собираются на богослужение.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1914 год. Первая мировая война. Литва. Город Ковна. Военный госпиталь. Россия закипела в жертвенной работе. Все сплотились воедино, никто не спрашивал, как уверуешь. Все были дети матушки России. А кто же ее не любил? Я сбросила с себя шелка, наряды, надела серое ситцевое платье и белую косынку сестры Милосердия. Знаний у меня не было, и понесла я воину-страдальцу одну любовь. В Ковно, куда пришла 73-я пехотная дивизия, я поступила в Николаевскую общину сиделкой, обслуживала палату на 8 коек. К нам поступали тяжелораненые, которые нуждались в немедленной помощи.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Среди 20 монастырей Афона нашлось место и для сербской обители. Она располагается посередине полуострова, ближе к его материковой границе. Хиландарский сербский монастырь во многом уникален. Основанный в XI веке, он до сих пор привлекает многочисленных паломников своими удивительными святынями. Пожалуй, главной из них – виноградная лоза преподобного Симеона Мироточивого. Преподобный Симеон известен больше как великий сербский князь Стефан Неманя. Правивший в XII веке, князь Стефан добился независимости Сербии от Византии, а затем расширил границы своего государства. Один из сыновей Стефана посвятил свою жизнь Богу, стал монахом с именем Савва и основал на Афоне монастырь Хиландар. Сегодня святой Савва почитается как покровитель Сербии. Князь Неманя в возрасте 86 лет отрекся от престола и последовал за своим сыном на Афон. Там он принял монашество с именем Симеон. Прожив в Хиландаре 4 года, Симеон скончался и был погребен рядом с главным храмом обители. Через 7 лет святой Савва решил перевести останки отца в Сербию. Монахи были очень опечалены планами по перемещению мощей. Святой Симеон явился во сне начальнику монастыря, призвал его не огорчаться и пообещал, что из его пустой гробницы вырастет лоза, которая станет для монастыря утешением. Так и произошло. Приехав в Хиландар сегодня, вы сможете увидеть ту самую лозу, произрастающую из гробницы святого Симеона. Плоды этой лозы никогда не употребляют в простую пищу. С давних времен считается, что ягоды с хиландарской лозы обладают целебными свойствами. В частности, они приносят помощь бездетным супругам. В Хиландаре вы сможете увидеть множество толстых книг, в которых значатся имена людей, получивших при помощи ягод лозы помощь от Бога. Несколько лет назад в Хиландаре случился пожар. Сгорела гостиница для паломников. Огонь, затронув многие постройки, добрался до лозы и остановился, не повредив ее. Для того, чтобы получить ягоды хиландарской лозы, совсем не обязательно ехать на Афон. Достаточно написать в монастырь письмо, указав имена людей, требующих помощи, и повод, по которому нужно молиться. Ягоды придут к вам в ответном письме абсолютно бесплатно. Монахи Хиландара, получив письмо, будут за вас молиться. Они также будут очень признательны, если вы напишете им, когда ваша просьба исполнится. Лично я видел несколько супружеских пар, которым благодаря молитве сербской братии и хиландарской лозе были посланы Богом долгожданные дети». С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о главной святыне Хиландарского Афонского монастыря, виноградной лозе святого Симеона Мироточивого.

0: Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Феодор Смирнов родился в 1890 году в Московской губернии в семье псаломщика. Окончил 3 курса духовной семинарии, стал диаконом, служил в Воскресенской церкви села Раменье, преподавал закон Божий в земских школах ближайших сел. В 1917 году диакон Феодор был переведен в Москву в Духосошественский храм на Лазаревском кладбище. В 1932 году кладбищенский храм был закрыт, и диакона Феодора перевели в церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще. Здесь он прослужил до своего ареста, который произошел в 1937 году. Тройка НКВД приговорила диакона Феодора к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере в городе Лесозаводске Приморского края. Здесь диакона ждал голод, непосильный каторжный труд и нечеловеческие условия содержания. Но мучителям и этого было мало. Против верующих заключенных в концлагере было начато новое дело. 5 июля 1938 года диакон Феодор Смирнов был расстрелян за контрреволюционную деятельность и погребен в общей безвестной могиле. Много лет спустя сын диакона Феодора с большой любовью скажет, что именно благодаря отцу он пронес через все тяготы жизни радость познания Бога. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. В этот день мы чествуем священномученика Феодора Смирнова и просим его: «Святой мученик Феодор, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Во второй главе послания к римлянам апостол Павел поднимает такую тему, как соотношение закона Божия и язычников. Апостол Павел пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро. Во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут». Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Но с другой стороны, разве не сам же апостол утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа? Пытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить наше внимание, это та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Святого Духа, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, ум, сердце, совесть и его поступки. Обретая Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В Духе Святом человек следует не голосу греха и не послушание воли Божией, но приносит плод Духа, а именно любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без всякого принуждения. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и вовсе никакая и не вера. Но как же обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Апостол Павел видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей – иудеев и эллинов. Иудеи – это те люди, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола Павла не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитывала в себя именно греческую, эллинскую культуру, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола Павла в одном понятии «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и его слушать, стараясь верно следовать воле Божией в нем, этом законе выраженной. Эллины не имели подобного божественного закона, но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники, способные на добрые дела и высоко нравственные героические поступки, ничуть не меньше, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий врожденный нравственный закон, закон внутри самих себя. Они, пишет он, сами себе закон. Этот закон, таким образом, написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также и их совесть. Тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Да, действительно, совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе и в язычнике. Однако нам следует помнить и о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет в себе печать греха. К Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его совесть. Не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол Павел и пишет, что исполняет нравственную заповедь закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них. И, конечно, не всегда, но иногда. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Этот искающихся. О встрече Достоевского и старца Амвросия есть несколько строк в воспоминаниях жены писателя, Анны Григорьевны Достоевской. «Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастье и моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующий ли я. И когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец сказал опечаленной матери. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был этот всеми уважаемый старец. Важное свидетельство. Старец Зосима в романе говорит опечаленной матери те же слова, что и старец Амвросий. Но стоит помнить, что Федор Михайлович стремился написать вообще портрет старца и показать в романе такое уникальное явление в русской духовной жизни, как старчество.
5: Старец – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвязающихся старцу и нерушимая связь между связавшим и связанным. Старчество – это испытанное уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию.
4: Таким старцем был преподобный Амвросий Оптинский. Ему было 27 лет, когда 8 октября 1839 года он впервые вошел в ворота Оптиной пустыни. Тогда это был молодой учитель греческого языка Александр Гринков, послушник Оптиной. Через 3 года он принял постриг и был наречен Амвросием в память святителя Амвросия Медиоланского. Еще через 3 года рукоположен в иеромонаха. Вскоре после этого Амвросий заболел и настолько тяжело, что не мог совершать богослужение и подал прошение о выходе за штат. В Оптиной пустыне, где была сильна традиция духовных бесед с народом, он стал народным духовником, сострадательным, прозорливым, любящим. Со всей России шли верующие в Оптину, чтобы встретиться или хотя бы только увидеть старца Амвросия. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» показывает не частности, а как раз вот это общее религиозное чувство.
5: Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то где-то святой и высший, у того зато правда. Тот знает правду, значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано. Знал Алеша, что так именно и чувствует, и даже рассуждает народ. Он понимал это. Но то, что старец именно и есть этот самый святой, этот хранитель Божьей правды в глазах народа, в этом он не сомневался нисколько и сам. Вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих.
4: Писатель Константин Леонтьев, подолгу живший в Оптиной пустыне, оставил такое свидетельство. В Оптиной братьев Карамазовых правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность, но говорить заставил совершенно не то, что он говорил, и не в том стиле, в каком Амвросий выражается. Насчет стиля речи трудно не согласиться. В романе «Братья Карамазовы» старец Зосима говорит длинными, многозначительными монологами. Амвросий Оптинский вообще мало говорил, он больше выслушивал других, а если отвечал, что чаще всего какой-нибудь шуткой, маленькой притчей, а то и вовсе коротким стихом. «Потерпи, может, откроется тебе откуда-либо клад, тогда можно будет подумать о жизни на другой лад. А пока вооружайся терпением и смирением, и трудолюбием, и самоукорением». Но главную суть старчества Федор Михайлович Достоевский уловил точно – нести народу утешение и надежду, подогревать веру в Бога, напомнить, что, несмотря на все несчастья и беды, миром правит любовь.
5: Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедовать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать, с чем тот пришел, чего тому нужно, и даже какого рода мучение терзает его совесть, и удивлял, смущал, и почти пугал иногда пришедшего таким сознанием тайны его, прежде чем тот молвил слово». Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными. И самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг. Напротив, был всегда почти весел в обхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит.
4: Таким рисует Достоевский в романе «Братья Карамазовы» старца Зосиму, в чьей улыбке мы узнаем незабвенный образ преподобного Амвросия Оптинского.
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Когда тебя обидят, непременно промолчи, и обретешь смирение. Нужно, однако, молчать не только устами, но и сердцем. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Самооправдание достаточно редко встречается в чистом виде. Мало кто беззастенчиво скажет: «Это мои родственники, соседи, обстоятельства мешают мне быть таким, каким меня хочет видеть Бог». Самооправдание хитрит и камуфлируется. Яркий образец подобной маскировки можно найти в Евгении Онегине Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой по семейным обстоятельствам из Петербурга приезжает в деревню. Там он знакомится с соседними помещиками, молодым поэтом Ленским и сестрами Ларинами. Одна из сестер, Татьяна, признается ему в любви. Но Онегин не отвечает ей взаимностью. Вскоре он уезжает из деревни, многое путешествует, а когда приезжает в Петербург, встречает на балу уже замужнюю Татьяну. Онегин понимает, что любит Татьяну. Он пишет ей письмо, признаваясь в своих чувствах. Перечисляя разлучившие их обстоятельства, Онегин упоминает и смерть своего друга Ленского. Вот как он это делает. «Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал». Складывается впечатление, что Онегин не причастен к гибели друга. Но это не так, ведь Ленский погиб на дуэли, а стрелял в него сам Онегин. Однако убийца не видит своей вины, настолько им овладело самооправдание. С того момента, как человек оправдывает то, чему нет оправдания, он отделяет, изолирует себя от Бога, говорил преподобный Паисий Святогорец, один из самых известных подвижников XX века. Душевное опустошение, охватившее Онегина в финале романа, связано в том числе и с его неспособностью увидеть себя без личины самооправдания. Тем ярче выступает на этом темном фоне внутренняя красота Татьяны. Несмотря на то, что она со времени их первой встречи в деревне любит Онегина, Татьяна без колебаний выбирает верность мужу.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «И пришедшую ему на вон пол, в страну Гергесинскую...»
4: «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
3: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
2: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова: «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве, «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога очевидно свои представления о том, что для нас лучше. И если Он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим Его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу Тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и Его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие? Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. О чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь».

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: В середине 19 века базарная площадь Кронштадта оживала ни свет ни заря. Торговцы открывали свои лавки еще затемно, чтобы успеть разложить товар до первого посетителя. В этот же ранний час каждый день появлялся на площади и отец Иоанн. Он шел через рынок в Андреевский собор служить божественную литургию. Такой маршрут священник выбирал не случайно. Обычно по дороге он раздавал милостыню нищим и с утра по пути в храм разменивал на рынке для этих целей 10 или 15 рублей. Отец Иоанн на протяжении нескольких лет заходил за разменом в одну и ту же лавку. Сначала ее хозяин радушно встречал священника, но со временем его стало тяготить обязанность менялы. Вот и на этот раз, подавая отцу Иоанну мешочек с мелочью, торговец с досадой подумал про себя: «Хоть бы ты в другую лавку стал ходить. Мелочь самому нужна, скоро народ набежит. Чем сдачу давать буду?» Вслух торговец не сказал ни слова, но с этого момента отец Иоанн у недовольного лавочника почему-то больше не появлялся. Спустя некоторое время торговец стал замечать, что дела в его магазине пошли хуже. А тут

0: еще соседи. Один за другим спрашивают: «Что-то давненько мы у тебя отца Иоанна не видели. Уж не обидел ли ты его чем?» Лавочник мигом вспомнил свои недостойные мысли и, устыдившись, решил пойти к отцу Иоанну просить прощения. Священник ласково встретил торговца, а тот, раскаиваясь, обо всем ему рассказал. С тех пор все пошло по-старому. Отец Иоанн снова каждое утро по дороге в храм заходил к лавочнику, и тот с радостью менял ему червонец на мелочь. Но не только. Теперь торговец и сам стал подавать милостыню нищим. С тех пор дела в его магазине шли самым лучшим образом. А торговец всегда повторял про себя слова отца Иоанна Кронштадтского: «Не отворачивайся от просящего, если можешь помочь ему хоть чем-нибудь. Милостыня полезна для самих благотворителей. Она укрепляет в них чувство человеколюбия и возвращается дающему с приращением».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

души, невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитой душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежную броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суеты.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда душа наша соприкасается с божественной благодатью, она размягчается, как воск делается мягким от действия огня. Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя графу Александру Толстому. «Без любви к Богу никому не спастись. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить того, которого никто не видал? Какими молитвами и усилиями вымолить у него эту любовь? Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как сказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу. Но как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного. Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что не есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Но прямой любви еще не слышно ни в ком. Если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей. То есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России. И будто они ей уже не нужны совсем. Напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща, и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев. А не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу. А не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.
0: Голоса

0: Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды накануне Рождества Христова я готовилась причаститься. Прихожане нашего храма радовались в ожидании светлого и всеми любимого праздника, но я не могла разделить эту радость. На душе было тоскливо. Сердце наполняло какая-то необъяснимая печаль, хотя видимых причин для этого не было. Я стояла на вечерней службе за несколько часов до рождественской ночи и пыталась сосредоточиться в молитве. Богослужение это называлось «Великое повечерие». Оно служится в храмах накануне больших церковных праздников, а также Великим постом. Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются песнопениями. Одно из песнопений в тот вечер особенно запомнилось мне. Начиналось оно словами «Просвети очи мои, Христе Боже». Это был тропарь Великого повечерия. Давайте поговорим об этом песнопении и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст его такой. «Просвети очи мои, Христе Боже, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой, я укрепился против него». По-церковно-славянски песнопение звучит так. «Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него». Давайте послушаем тропарь Великого повечерия.

«Просвети очи мои, Христе Боже», повторяла я слова песнопения и чувствовала, как они дают облегчение. Но настоящая радость вернулась ко мне в рождественскую ночь после причастия святых Христовых тайн. Мир вокруг меня не изменился, но изменился мой внутренний мир, мой внутренний взор, для которого прекрасное снова стало прекрасным. Печали, конечно, возвращаются. Но у меня есть любимый храм, в который всегда можно прийти, когда тяжело. У меня есть близкие, которые выслушают и поймут. Со мной всегда Господь, который дает утешение и надежду. Давайте еще раз послушаем «Тропарь Великого Повечерия» в исполнении сестер Орского-Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Священномученик Гавриил родился в 1885 году в подмосковном селе Архангельское. Сын псаломщика, он тоже стал псаломщиком после окончания духовного училища. В 1915 году был рукоположен в диакона, служил в Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. В 1934 году диакон Гавриил был переведен в Преображенский храм на Преображенской площади. Здесь его и застали гонения. 11 декабря 1937 года диакон Гавриил Архангельский был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. Ему вменяли в вину распространение слухов о гонении на духовенство в СССР. Тройка НКВД приговорила диакона Гавриила к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В феврале 1938 года он с этапом заключенных прибыл в город Лесозаводск. Почти сразу же после прибытия в лагерь против него и духовенства, собранного в одном отряде, было начато новое дело. Осведомители донесли в НКВД, что священники поют вслух молитвы и обсуждают церковные праздники. Этого оказалось достаточно, чтобы вынести расстрельный приговор за контрреволюционную деятельность. Еще 4 месяца священники, приговоренные к расстрелу, продолжали ходить на тяжелые работы в ожидании смертного часа. Многие за это время умерли от непосильных нагрузок. Диакон Гавриил Архангельский прошел через все испытания и был расстрелян 5 июля 1938 года. Первых мучеников христиан называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетель». Это люди, которые жизнью своей, пролитые кровью, свидетельствовали об истине христианской веры. Русская православная церковь в 20 веке дала миру сонм новых мучеников. Один из них – священномученик Гавриил Архангельский. Мы обращаемся к святому со словами молитвы. Священномученик Гавриил, моли Бога о нас.
1: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
2: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян, создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
2: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Илья Кочуров.
1: Бывает, что некоторые люди, особенно новоначальные, стесняются исповедовать свои грехи перед священником. Корни этой стеснительности в гордости. Но когда человек усмирится, пересилит себя, поверит в то, что он исповедуется Христу, а священник только свидетель покаяния, то это принесет огромную духовную пользу такому человеку – прощение от Господа. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Кто исповедует свои грехи, от того они отступают, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Протоиерей Александр Торик не скрывает, что сюжет для своей книги под названием «Димон» напрямую позаимствовал из античного мифа об Орфее и Эвридике. В одном из интервью он даже назвал свое произведение ремейком знаменитой истории. Правда, с той разницей, что сюжет повествования отца Александра, разумеется, основывается на православном мировоззрении. Итак, современный Орфей. Он же Димка. А для друзей и одноклассников просто Димон, 17-летний гений компьютерных игр. Родители уехали работать за границу. Поэтому Димон живет с бабушкой. А бабушка живет в телевизоре. И на Димона внимание почти не обращает. Так что парень предоставлен самому себе. Как и все мальчишки в его классе, безответно влюблен в первую красавицу школы Маринку Никифорову. Собственно, из-за этой любви и приключается с ним невероятная история. Попав в автомобильную катастрофу, Маринка оказывается в реанимации, где ее физическое существование поддерживается с помощью всевозможных аппаратов с трубками и капельницами. Но в себя она не приходит. Впавшего в отчаяние Димку случай сводит со старым монахом-схимником, отцом Афанасием, которого тот, по наивному подростковому неведению, принимает поначалу за кого-то вроде волшебника. С его помощью, готовый на все ради любимой девушки, Димон отправляется в страшное и опасное путешествие в место, которое условно называется терминалом. Где-то там, в его недрах, заплутала бедная Маринкина душа. Надо отметить, что отец Александр Торик, педагог, кстати, по профессии, адресует свою повесть «Димон» прежде всего юному читателю, абсолютно современным, понятным каждому подростку языком. На примерах, взятых из самых привычных, окружающих нас жизненных реалий, он, в сущности, преподносит нам не что иное, как размышления святителя Феофана Затворника о добровольном посмертном выборе души между Богом и привычными земными привязанностями и желаниями. Так красотка Маринка выбирает победу в конкурсе красоты и фотосессию для глянцевых журналов. И этим едва не обрекает себя на вечные муки. Но Димон, который к концу своего мрачного путешествия не понаслышке узнал, что такое крестное знамение и горячая молитва к Богу, вовремя спасает положение. Кроме справедливых ассоциаций с Орфеем и Эвридикой, повесть отца Александра Торика «Димон» очень напоминает еще и старую компьютерную игру «Супер Марио». В ней было нужно пройти череду сложных игровых уровней и на последнем из них спасти принцессу. Димон свою принцессу в конце концов спас. Только по-настоящему. Не клавиатурой с мышью, а верой и молитвой. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Отрывок из сборника житий оптинских старцев и новомучеников «Оптинский потерик». Начало своих трудов иеросхимонах Макарий полагал в Оптиной пустыни, где заведовал Рухольной.
2: Рухольная. От устаревшего слова «рухло», что означает «пожитки», «скарб». Это монастырская кладовая, в которой хранится одежда, обувь, белье, а также различные хозяйственно-бытовые предметы. Монах, назначенный заведовать таким складом, называется «рухольным». Он обязан хранить все доверенные ему вещи в чистоте и целости и обеспечивать ими братью в соответствии с потребностями. Рухольный должен следить за тем, чтобы помещение кладовой было сухим и чистым, регулярно проветривать одежду и ткани, чтобы они долго не ветшали.

0: Вера. География Веры.
1: В 1754 году Иркутскую епархию возглавил епископ Сафроний Кристалевский. На тот момент архипастырю исполнилось 50 лет. За его плечами был немалый путь. Владыка родился в Полтавской губернии, там же принял монашеский постриг. В Киеве окончил духовную академию и стал священником. Потом подвязался в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Получив назначение в Иркутск, епископ ясно осознавал, что новое место служения потребует от него предельной самоотдачи. Сибирская епархия 7 лет оставалась без руководства, и духовная жизнь в ней пришла в упадок. Коренные народы, вкусившие христианского просвещения, вновь стали возвращаться к язычеству. Миссионеров в Иркутске почти не осталось. Прежде чем отправиться в путь, владыка Сафроний собрал надежных помощников. По приезду он организовал школу, в которой готовили будущих пастырей, и сам преподавал в ней. Епископ заботился об устройстве быта коренных жителей, разрешал им селиться на церковных землях, помогал материально. За 17 лет служения Сафрония Кристалевского количество верующих в Сибири выросло в 3 раза. В 1918 году на Поместном соборе церковь прославила иркутского подвижника в лике святых.
2: Радио «Вера» в Иркутске можно слушать на частоте 88,5 FM.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня диакон Иоанн Мыздриков, кандидат философских наук Дмитрий Рындин и преподаватель воскресной школы, многодетная мама Ольга Кутанина будут размышлять о том, как на жизнь человека, в том числе духовную, влияют желания и мечты.
0: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Ту или иную форму аскетического делания можно найти в любой религиозной традиции. К примеру, у мусульман есть многодневные и очень тяжелые посты. Есть посты и в иудаизме, которые, впрочем, не такие продолжительные, как у христиан и мусульман. Вообще, если мы начнем сравнивать различные религиозные практики, то увидим в них много общего. А потому не может не возникнуть вопрос, а чем, собственно, христианская аскеза отличается от всех прочих? Или это всего лишь одно из многогранных выражений человеческих попыток угодить Богу через самоограничение? Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 10 главы Послание к римлянам святого апостола Павла. Именно в этом отрывке звучит христианский ответ на интересующие нас вопросы.
3: «Братья, благоволение уба моего сердца и молитва я же к Богу, по Израиле есть во спасение».
4: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо», то есть Христа свести, или «кто сойдет в бездну», то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
3: Усты же исповедуются во спасение.
2: Первая строка только что прозвучавшего отрывка апостольского послания дает нам понять, что все дальнейшие слова Павел посвятил своим собратьям, евреям. Это о них.

0: доступны человеку. То есть это наши молитвы, наши посты, наше тщательное исполнение всех правил и установлений. Любой человек, начиная жизнь по вере, интересуется прежде всего тем, что же, собственно, такая жизнь подразумевает в практическом смысле. Как себя вести, как одеваться, чем питаться, как молиться. И религиозная традиция дает ответ. В случае иудаизма ответом был закон Моисея с его многочисленными витиеватыми комментариями. Люди совершенно искренне пытались все исполнить и результат своих трудов представить Богу. «Вот, Господи, мы все сделали как надо, а потому мы праведны, и Ты обязан оказать нам милость». Апостол Павел был уверен, что попытки исполнить закон должны приводить к совсем иному результату, к осознанию невозможности своими трудами достичь искомой благодати Божией и, следовательно, ко Христу, который единственный может нам ее дать. Христиане по самому своему имени – это те люди, которые знают Христа. Мы, христиане, достигли того, что Павел назвал концом закона. Мы не исполняем предписания Ветхого Завета. У нас и мысли нет к ним вернуться. Но почему же мы постимся и предпринимаем все прочие аскетические усилия, внешне столь похожие на практики последователей других религиозных традиций? Ради чего мы это делаем? Любой человек, который достаточно давно живет церковной жизнью, знает, что посты не избавляют от грехов, а молитвы не делают нас праведниками, исполняющими волю Божию. Все это наш способ сказать Богу «да», то есть оказать Ему послушание через послушание Церкви. Так мы выражаем свою любовь и свое стремление откликнуться на призыв Христов. Дай Бог, чтобы наше стремление стало действием, и чтобы благодать, подаваемая нам в таинствах церковных, соделала нас чадами Царства Небесного.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: В декабре 1552 года по указанию Ивана Грозного в Казань приехали псковские зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяй. Им, строителям Московского собора Василия Блаженного, царь поручил возвести Казанский каменный Кремль. Современник Ивана Грозного, английский дипломат Джайлс Флетчер, в своей книге «О государстве русском» назвал новую Кремль.

0: Крепость в Казани, прекрасной и неприступной. В 1555 году Казань стала центром обширной православной епархии. Церковную кафедру возглавил архиепископ Гурий, Руготин. Владыка позаботился о строительстве каменного кафедрального собора. За 6 лет псковские каменщики под началом постника Яковлева и Ивана Ширяя построили на территории Казанского Кремля храм Благовещения Пресвятой Богородицы. За основу проекта мастера взяли Московский Успенский собор, подчеркнув этим статус Казани. Стены церковного здания сложили из волжского известняка, добываемого на противоположном берегу реки. Боковые пределы пятиглавого трехапсидного храма посвятили русским святым, благоверным князьям Борису и Глебу и муромским чудотворцам Петру и Февронии. Более 3 веков, вплоть до скорбных событий начала XX века, Благовещенский храм оставался кафедральным собором казанских архипастырей. В течение этого времени здание не раз перестраивалось. Так, в конце 17 века окна в храме сделали более широкими. Еще чуть позже шлемовидные маковки боковых глав поменяли на луковичные. В начале 19 столетия крытая галерея соединила собор с архиерейским домом. Пристроенная тогда же мощная трапезная существенно расширила площадь храма. Главной святыней Благовещенского собора на протяжении столетий оставалась рака с мощами казанского первосвятителя Гурия. Когда храм закрыли после революции 1917 года, святые останки архипастыря верующие спасли от поругания, перенося из церкви в церковь. Сейчас реликвия хранится в храме Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. В 2005 году по печеньям первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева Благовещенский собор был реставрирован, и часть мощей святителя Гурия поместили здесь, в раке, под резной сенью. На территории Благовещенского храма также сохранилась древняя келья архиепископа Гурия с фреской XVI века «Нерукотворный образ Спасителя». Над кельей стоит небольшая часовенка 1906 года постройки. Это святое место неизменно привлекает внимание благочестивых путешественников, осматривающих великолепный комплекс Казанского Кремля.
1: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. В каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению и по двум-трем внешним признакам. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Феофана Затворника к семье Бурачковых. 5 июля 1882 года. «Милость Божия буди с вами. Вы хорошо сделали, что отражали кривотолкование лютеранское. Пусть кажутся вам неудовлетворительными ваши изъяснения, но когда кривда лютеранская не оставила следа в душе, то отражение состоялось. Первый соблазн лютеранства тот, что они все умствуют и своими умствованиями извращают истинный смысл христианства. Православие не умствует, а принимает христианство, как оно есть, как дано и как хранилось. В этом охрана от разноверья в православии, чего у протестантов нет, и в чем причина, что у них столько вер, сколько умов. Ваш добрый пастор нападал на почитание святых от того, верно, что ему кажется более всего несообразным. Опора догмата о почитании святых та, что церковь земная и небесная одна, нераздельна. Как между собой на земле видим мы, состоим в общении, так и с небесными невидимыми состоим в таком же действительном живом общении. Говорим друг к другу: брат или сестра, помолись о мне. Брат или сестра слышит и молится. То же самое и к небесным. Говорим: преподобный отец или святые отчи, моли Бога о мне. Он слышит и молится. Спасайтесь. Ваш богомолец, епископ Феофан. Голос.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В течение нескольких сотен лет у европейских археологов не было возможности сколько-нибудь серьезно исследовать Храмовую гору, известную по Библии как гора Мориа и расположенную в самом центре Древнего Иерусалима. Связано это было с тем, что долгое время территория эта находилась под управлением мусульман. Лишь во второй половине XIX века ученые смогли осмотреть гору и произвести ряд измерений. Более серьезные исследования и раскопки у южной стены Храмовой горы начались уже после 1968 года, когда эта территория оказалась в руках израильтян. Сразу несколько археологических групп начали работу на месте, святом для каждого иудея. Спускаясь все глубже и глубже в исторические пласты, археологи делали одно открытие за другим.
1: В процессе раскопок нашим глазам открывались фрагменты мостовой, торговые лавки, бассейны для ритуального омовения. Порой складывалось впечатление, что римские воины только недавно покинули эти места. Одной из самых удивительных находок стали так называемые «ворота Хульды», названные так по имени древней пророчицы, и ступени, которые некогда вели в Иерусалимский храм.
0: 70-й год нашей эры. Рассвирепевшие римские солдаты захватывают непокорный Иерусалим. В течение считанных дней город фактически стирается с лица земли. Под палящим солнцем воины непобедимой армады разрушают едва построенный храм. Только нечеловеческая ненависть могла дать силы сдвинуть многотонные каменные блоки, которые шумом летят вниз, вдребезги разбивая мостовую. Остатки храма затем растащат на строительные материалы возводимого здесь города для отставных офицеров Элия Капитолина. Впоследствии на месте величественного храма будет сначала помойка, потом стойбище, церковь, а затем и мусульманский храмовый комплекс. Все, что имело отношение к Иерусалимскому храму, на долгие столетия исчезнет под 10-метровым слоем мусора, земли, остатков лачуг и дворцов.
1: Ворота эти были заложены во времена мусульманского владычества. Они состоят из двух и трех арок. В тройные ворота паломники входили, а в двойные выходили. К воротам ведет лестница. Она непростая. Ступени специально находятся на разном расстоянии друг от друга, поэтому по ней невозможно взбежать, а лишь медленно подняться. Мы ведь поднимаемся к самому святому месту на свете. И чтобы не делать подъем обыденным, даже ступени напоминают нам о святости этого места.
0: Эти ворота и эти ступени были единственным входом в храм. Иного способа войти в святыню не было. Открытие археологов при раскопках Храмовой горы трудно переоценить. Ученым еще предстоит дать исчерпывающий ответ на вопросы. Где находится комната Тайной Вечери? Неизвестно, как долго не стихнут споры о месте вознесения Господа и признании храма гроба Господня. Но отныне нет никаких сомнений, что именно на эти ступеньки в свое время ступала нога самого Иисуса. Тайны.

0: Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Святой Евсевий жил в IV веке. Он был епископом сирийского города Самосаты в то время, когда в церкви распространялась ересь Ария. Когда антиохийскую кафедру возглавил православный архиепископ Милетий, ариане попытались его сместить. Акт об избрании хранился у епископа Евсевия, и ариане требовали, чтобы он отдал документ. Разгневанный император Констанций, арианин, заявил, что если Евсевий не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий в ответ протянул обе руки со словами «Отсеките», но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам. Во время правления Юлиана Отступника наступило еще более трудное время. Православных стали преследовать также и язычники. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника на год гонения прекратились, а потом возобновились с новой силой. Святитель Евсевий был осужден на заточение во Фракию. После изгнания епископ Евсевий возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Около 380 года женщина-арианка пробила святителю Евсевию голову, сбросив на него черепицу с крыши. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружающих не делать ей зла. После смерти священномученика Евсевия Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную его трудами. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. В этот день мы вспоминаем священномученика Евсевия, епископа Самосадского, и просим его: «Святой мученик Евсевий, моли Бога о нас».
1: Радио

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Страницы летописи. В апреле 1853 года молодой служащий казенной палаты города Калуги Алексей Зерцалов не вышел на работу. Болезнь скрутила вчерашнего выпускника духовной семинарии так, что он не смог встать с постели. Диагноз, который поставил консилиум врачей, в середине XIX века звучал как приговор – чахотка. Сын сельского диакона, с детства воспитанный в православной вере, Алексей задумался. А готов ли он предстать перед Господом? В горячечном бреду юноша вспомнил все, в чем провинился перед Создателем за свою короткую жизнь, и молился о том, чтобы срок кончины был отсрочен.
1: Господи, помилуй раба грешного Твоего, прими обет во славу Твою. Если даруешь исцеление мне, послужу Тебе всей жизнью своей. Приму монашеский постриг, чтобы ничто суетное не отвлекало меня от предстояния Тебе.
0: Господь даровал Алексею жизнь, и летом 1853 года он, по благословению отца и матери, отправился в Оптину пустынь, обитель, известную особыми традициями духовного руководства – старчеством. Старец Макарий, окормлявший в то время братию, принял юношу под свое покровительство. Когда же преподобный Макарий скончался, Алексей стал послушником старца Амвросия. В 1862 году он принял монашеский постриг с именем Анатолий. Молодой инок выполнял послушание, не жалея себя. С утра до ночи он трудился на кухне, позволял себе спать не более 5 часов, отдыхая не на кровати, а на дровяной поленнице. В редкие свободные минуты он удалялся в лес и оставался наедине с Богом и своей совестью. В 46 лет Анатолий стал священником, получил сан архимандрита и должность настоятеля Спаса Орловского монастыря. Такое положение было весьма почетным, но преподобный вскоре отказался от него, чтобы вернуться в родную Оптину, под начало любимого старца Амвросия. Несколько лет Анатолий проводит подле наставника, а затем, по его благословению, становится духовником женской обители в селе Шамардино. Определяя, кому доверить заботу о монахинях, старец Амвросий неспроста остановил свой выбор на архимандрите Анатолии. Преподобный так отзывался о своем ученике: «Ему такая дана молитва и благодать, какая единому из тысячи дается». Преподобный Анатолий обладал даром прозорливости и духовного рассуждения, умел утешить скорбящую душу. И сестры делились с духовником своими заботами, недоумениями и печалями.
2: «Простите меня, батюшка, совсем у меня терпения нет. Всякий день я раздражаюсь. Нет надежды, что меня такую Господь помилует».
3: «Терпение не должно быть безотрадным, но с разумом. Господь видит все дела твои, душу твою, как мы зрим в лицо любимого человека. Он смотрит и испытует, каковою ты окажешься в скорбях. Если потерпишь, будешь его возлюбленный. А не стерпишь и поропщишь, покайся и не имей сомнения, что все так же, как прежде, любит тебя Господь».
2: «А какую молитву лучше предпочесть, чтобы Господь услышал меня?»
3: «Молитва к Богу всякая доходна. Нужно лишь помнить, что истинная молитва рождается не под впечатлением хорошего чтения и пения, а как плод великого труда, дерзновения и любви ко Христу».
0: Преподобный Анатолий имел необыкновенно милостивый, сострадательный характер. Когда он узнавал о чьем-то горе, то разделял чужую боль всецело, так что заболевал сам. От этого, по свидетельству врачей, у старца и началась болезнь сердца, приведшая к отеку легких. состояние здоровья шамардинского духовника резко ухудшилось после смерти старца Амвросия, любимого наставника и сподвижника. Лишь 3 года прожил преподобный Анатолий в своем духовном сиротстве. Терпеливо переносил он свою болезнь и до последних минут не оставлял Иисусовой молитвы, произнося ее уже немеющими устами. После кончины старца одна из инокинь, Рабея, открылась другим монахиням.
2: «Я вчера скорбела сильно, а ночью во сне увидела батюшку Анатолия. Он перекрестил меня вот так и широко и радостно возгласил: „Не унывай, родная, Христос воскресе!“ Я проснулась счастливая, и весь день у меня на душе Пасха».
0: «И меня отец Анатолий утешил, и мне помог, и мою боль разрешил», признавались друг другу сестры. Милостивый старец открыл своим чадам, что окончание земного пути не разделяет тех, кто живет в Боге и любит друг друга по заповеди Христа.
4: Житие святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Молитва спасает от всех бед. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Господь Иисус Христос пришел, чтобы умереть за каждого из нас. Это осознание наполняет христиан благодарностью Спасителю за Его жертву. О переживании благодарности Спасителю пишет английский писатель и богослов XX века Клайв Льюис в первой повести цикла «Хроники Нарнии». Один из героев повести, Эдмунд Певенси, вступает в сговор со злой колдуньей и предает брата и сестер. Отныне жизнь предателя принадлежит колдунье. Лев Аслан, творец Нарнии и сын императора страны за морем, спасает Эдмунда от смерти. Для этого Аслан добровольно предается в руки колдуньи и умирает вместо Эдмунда. На рассвете Аслан воскресает. Свидетелями его смерти и воскресения становятся сестры Эдмунда, Сьюзен и Люси. Неизвестно, как и когда они рассказали обо всем брату, важно другое. В следующих повестях цикла Эдмунд ничем не отличается от прочих персонажей, хотя он, конечно, помнит о своем предательстве и раскаивается в нем. В этом кроется глубокий смысл. Можно было бы предположить, что Аслан умер только за Эдмунда, и, соответственно, лишь на Эдмунде лежит ответственность за эту смерть, и только его связывает с Асланом благодарность. И тогда вина Эдмунда была бы исключительной и воспринималась бы им и окружающими как таковая. Однако ничего подобного не происходит. Возможно, это связано с тем, что никто из героев «Хроник Нарнии» не свободен от крохотного предательства, едва приметной низости, микроскопической корысти. Итак, жертва Аслана становится жертвой за всех героев повести, соединяя их с Асланом благодарностью и любовью.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет проректор по научной работе Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов. Разговор пойдет о судьбе церковного писателя, переводчика, богослова XVI века, преподобного Максима Грека и о его связи с Троицей Сергиевой Лаврой. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о русских инженерах и гонщиках конца 19-го – начала 20-го веков и об их вкладе в развитие отечественной авиации и автомобилестроения.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Господи, войди в мою жизнь! Господи, наведи в ней порядок! С такими словами мы нередко обращаемся к Богу. Однако при этом мы редко задумываемся над тем, какую цену нам придется заплатить, если наша просьба исполнится. К размышлению на эту тему нас приглашает отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «И пришедшую ему на он пол в страну Гергесинскую...»
7: «И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
6: И влез в корабль преди, и приидя во свой град...»
5: Гергесинская область, куда пришел Христос для проповеди, была полуязыческим регионом. Евреи здесь жили вперемешку с иноверцами. Свиньи, о которых упоминается в отрывке, были не просто животными. Для местных иудеев они были источником дохода. Сами они их не ели, зато продавали своим соседям. Хотя это и запрещалось законом Моисея. А потому, когда люди узнают о том, что их стада погибли, они напрочь игнорируют то великое чудо, которое совершил Господь, исцелив двух бесноватых, терроризировавших всю окрестность. Люди теряют интерес к его проповеди Евангелия. Кому нужно это Царство Небесное, если за него придется заплатить такую высокую цену? Поэтому они просят Христа уйти от них. Так Евангелие указывает на очень важную духовную закономерность: или Бог, или свиньи. А свиньи – это не обязательно нечистые животные. Это все то, за что мы держимся так же крепко, как жители Гергесинской страны за свой источник дохода. И таких вещей предостаточно. Ведь кто из нас не любит покой и тишину? Кто из нас не ищет благополучия, здоровья, достатка, стабильности? Однако, когда Бог входит в жизнь человека, мы должны быть готовы, что в ней может все перевернуться вверх дном. Отчетливо эта мысль прослеживается в греческом и славянском переводе книги Иова. «Аще же превратит вся, кто речет ему, что сотворил еси». То есть, если он все не спровергнет, перевернет, кто посмеет сказать ему, что ты наделал? Или, как поет Пресвятая Богородица в своей молитве, «Ты, Господи, не спроверг сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Готовы ли мы к таким существенным переменам? Ведь у Бога очевидно свои представления о том, что для нас лучше. И если Он возьмется за дело, то, скорее всего, из-под наших ног уйдет всякая почва. Сможет ли наша больная самость выдержать это? Вряд ли. А потому, даже когда мы просим у Бога перемен и просим Его дать нам свою благодать, тихий голос в глубине сердца шепчет: «Только прошу тебя, не трогай мою привычную жизнь, мои любимые игрушки, мой уют». Наверное, поэтому Господь и не торопится к нам приходить. Он видит, как еще дороги нам наши свиньи и как мы слиплись с ними. Такая одержимость ума намного тяжелее беснования. Ведь когда душу мучают бесы, человек сознательно ищет всякий способ избавиться от них. А кто готов принять ту мысль, что ради Бога и Его Царства Небесного ему, возможно, придется потерять свое житейское благополучие? Христианская традиция призывает начать с малого. Остановиться и задуматься. А чем я дышу? О чем я думаю большую часть дня? Где я держу свое внимание? Куда направлены мои силы? Чью волю я стараюсь исполнять? Как часто я думаю о том, что Господь ждет от меня? Именно с этих вопросов начинается наше рождение в Царство Божие. Они поднимают нас над житейской суетой и готовят к тому, чтобы Бог вошел в нашу жизнь.

0: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Отец, прими мою исповедь», — обратился он к монаху. Отец Амвросий опешил еще больше. «Что вы, ведь я молодой монах», — ответил отец Амвросий. «В нашем монастыре есть опытные духовники». Но гость только покачал головой. «Нет, отец Амвросий, я именно тебе хочу исповедаться». Когда сосед ушел, отец Амвросий еще долго ходил взад-вперед по келье, размышляя вслух. «Да, грехи у батюшки, и гордыня, и самолюбование, и осуждение. Вот уж чего никогда бы о нем не подумал. И как он с этим, бедный, живет». После того случая на сердце у иеромонаха появилась какая-то странная тяжесть. Уже не так радовали его сверкающий серебряный крест на груди и развивающаяся по ветру мантия. Исповедь соседа почему-то все никак не шла у отца Амвросия из головы. И вот однажды после вечерней молитвы монаха вдруг осенило. «Господи, да ведь это он мне мои собственные грехи пересказывал». Со слезами на глазах отец Амвросий побежал к соседу и упал перед ним на колени. «Батюшка, простите меня ради Христа. Глупец я, ничего не понимал». С тех пор отец Амвросий стал уделять больше внимания не внешнему, а внутреннему своему облику. И о других по внешности никогда не судил. Пройдут годы, и за его глубокую духовную мудрость будут величать старцем. «Не платье делает нас теми, кто мы есть», — говорил старец Амвросий Балабановский, «а устремление душ —

0: сердец наших.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.

Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю. Конь несет меня лихой, а куда? Не знаю. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Действенны только молитва, молчание и любовь. Лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Юлии Ден, подруги императрицы Александры Федоровны Романовой. 1905 год. Однажды во время Японской войны императрица Александра Федоровна работала в одном из помещений Зимнего дворца. Окна его выходили на набережную Невы. С того места, где сидело Ее Величество, можно было наблюдать за солдатами и офицерами, проходившими мимо дворца. Неожиданно она недовольно вздохнула. Кто-то спросил у нее, в чем дело. Ее Величество указало на набережную. Выяснилось, что проходившие мимо одного из офицеров солдаты отдали ему честь, но тот им не ответил тем же. Почему же офицер не уважает солдат, рядом с которыми он может однажды пасть? Терпеть не могу таких снобов, добавила она с холодком в голосе.
0: Голоса времени. Радио.

0: 4.
1: Алло, алло, Андрей Борисович?
2: Да, я слушаю вас, добрый день.
1: Это Павел вас беспокоит. Помните, мы с вами разговаривали в магазине? Вы мне тогда еще свою визитку дали, чтобы я обращался, если там вопросы у меня возникнут. Ну, про псалтырь.
2: А, ну, конечно, помню, Павел. Вы тогда 38-й псалом процитировали, сами не заметив. Ну, про богатство, которое человек собирает, и неизвестно, кому оно достанется.
1: Вот, точно-точно. Вы тогда так интересно рассказали про 38-й псалом и обстоятельства, при которых он был написан, что мне захотелось продолжение узнать, как дальше сложилась жизнь у царя Давида. Открыл я 39-й и только запутался. Там вначале вроде сказано, что у него все наладилось, и в конце опять все плохо. А в середине вообще ничего не понял.
2: Не поняли, однако верно разделили псалом на три части. В первой из которых Давид действительно воздает хвалу Богу об избавлении от страданий. «Я надеялся на Господа, надеялся и ждал. Он склонился ко мне и услышал мой крик из смертной ямы. Он поднял меня из трясины болотной вытащил. Он поставил меня на твердой скале, дал ногам моим крепко стоять. Новую песнь вложил мне в уста, хвалу нашему Богу. Многие, увидев это, станут трепетать, и Господь их будет надеждой».
1: В 38-м псалме Давид страдает от болезни и предательства друзей, которые готовы поддержать восстание мятежного царского сына, Авессалома. Так можно ли считать такое начало 39-го псалма свидетельством того, что несчастья псалмопевца закончились?
2: 38-й и 39-й псалмы действительно связаны между собой. Вкупе с 37-м их называют «золотой триадой терпения». Все они написаны в тот горький период, который едва не стоил царю Давиду жизни. А начинается последняя песнь этой триады с воспоминаний Давида о многолетних преследованиях со стороны прежнего правителя, царя Саула. Псалмопевец благодарит Творца за избавление от этой череды невзгод, которая уже миновала, и видит в этом надежду, что по милости Всевышнего закончатся и нынешние страдания. «Блажен, кто на Господа уповает, кто не идет к гордецам и к тем, кто с ложью блудит. Господь, Бог мой, сколько ты всего сотворил, сколько чудес ты задумал о нас, никто не в силах сравниться с тобой. Я буду говорить и проповедовать о них, но они так велики, что не расскажешь».
1: А про каких гордецов он говорит, блудящих с ложью?
2: Во время гонений Саула Давид скрывался в городе Сикилаге под покровительством филистимского царя Анхуса. Живя среди язычников, Давид переживал, что у него нет возможности совершать иудейские религиозные обряды. Однако при этом он не шел в языческие капища к гордецам, которые изменяли Богу, то есть блудили с ложью, а продолжал уповать на Господа. И в это время Давиду было открыто, что служение Творцу мыслями и поступками может быть ему дороже, чем соблюдение обрядовой стороны закона. «Ни жертв, ни приношений не хочешь ты, ни всесожжений, ни жертв очистительных», — говорит псалмопевец Богу.
1: Вот как раз в этом месте я и запутался окончательно.
2: А следующую строчку даже специалисты считают сложной для толкования, поскольку в древнееврейском варианте псалтыри она звучит как «ты открыл» или «проколол мне уши», а в древнегреческом «ты уготовил мне тело».
1: С ума сойти! И какая же связь между этими фразами, такими разными?
2: У иудеев существовал обычай прокалывать уши слуге, который пожелал навсегда остаться у господина. То есть это странное на первый взгляд выражение «проколол мне уши» означает готовность Давида посвятить себя служению Господу. И Всевышний ставит такое посвящение выше обрядового жертвоприношения. А в некоторых русских переводах эта фраза звучит как «отверз мне слух», то есть «сделал способным воспринимать божественное откровение».
1: А если взять другой вариант перевода «уготовил тело», то смысл меняется?
2: Не меняется, но приобретает новые оттенки. Слово, которое здесь употребили греки, означает не просто «тело», а весь триединый состав человека. То есть «уготовил тело» опять-таки, призвал Давида на всецелое служение. И псалмопевец, как мы видим, из следующих строк 39-го псалма с готовностью откликнулся. И я сказал: «Вот я пришел, про меня написано в свитке. Бог мой, я хочу исполнить волю твою, твой закон у меня в сердце».
1: А это про какой свиток говорит Давид? Где о нем написано?
2: Замечательный вопрос. В этой фразе про свиток явное указание на мессианский, пророческий смысл псалма. Под свитком подразумеваются книги Священного Писания. Но ни в одной из них не было предсказания о самом Давиде. Зато много предречено о великом потомке псалмопевца, Бога-человеке, то есть о Христе. И если воспринимать псалом в этом свете, то и в словах «уготовил мне тело» усматривается откровение о грядущем воплощении Бога. И, вероятнее всего, именно об этой правде, возвещенной людям, говорит Давид дальше. «Возвещал я правду в церкви великой, и впредь устам моим не возбраню, и тебе это ведомо, Господи. Правды твоей не скрыл я в сердце моем, истину твою и путь спасения поведал, не скрыл милости твоей и истины твоей от сона моего великого».
1: И после таких торжественных слов вдруг опять палач.
2: Да, когда псалмопевец возвращается мыслями в окружающую его горькую обыденность, тональность его песни резко меняется. Он вновь просит Бога об избавлении от страданий. «О Господь, не лиши меня милости своей. Доброта твоя и верность пусть всегда меня хранят». И слезно сетуют: «Окружили меня беды, им нет числа. Мои грехи настигли меня и застят взор. Их больше, чем волос на моей голове, и мое сердце мне изменило. Господи, будь ко мне добр и спаси меня. На помощь, Господи, поспеши. Да покроют срам и позор тех, кто хотел погубить мою жизнь. Пусть с позором уйдут назад те, кто желал мне зла. Пусть пристыженные отвернутся, кто надо мной насмехался».
1: Не перестаю удивляться. Какую твердость, настойчивость Давид проявляет в своих просьбах к Богу? Не отчаивается и в его-то положении?
2: Наверное, это и есть несомненная вера. Больной, в окружении врагов, псалмопевец находит в себе силы просить радости для всех, кто верен Создателю. У тех, кто стремится к тебе, пусть настанут веселье и радость. Пусть всегда говорят: «Как велик Господь!» те, кто любит тебя, о заступник. Он нисколько не сомневается в том, что Бог спасет его, и решает даже поторопить Создатель. «Я беден и нищ, но печется Господь обо мне. Ты помощник мой и спаситель, так немедли же, Боже мой».
1: Андрей Борисович, спасибо вам. У меня телефон пикает, видимо, зарядка кончается. До свидания.
2: Ну что ж, главное все-таки сказано.
0: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 5 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Фрагмент «Михаил» из сборника «Отец Арсений» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Три супостата». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Добрый день, Леонид Сергеевич. Рада приветствовать вас в Третьяковской галерее.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна.
1: Вы сегодня задумчивый.
2: Залюбовался портретом Веры Николаевны Третьяковой.
1: Да, работа Ивана Крамского хороша. Художник запечатлел супругу основателя Третьяковской галереи в Липовой роще в Кунцево. Ага. На момент написания картины, то есть в 1876 году, это был живописный пригород Москвы. Третьяковы снимали там дачу. Вера Николаевна очень любила лес, который виден на заднем плане. Называла его фантастическим.
2: И сама она как из сказки. Столько нежности в этой женщине.
1: Иван Крамской подчеркнул возвышенную, чуткую душу Веры Третьяковой многими деталями. Это и тонкие кружева светлого платья, и ромашка в волосах, и легкий летний зонтик.
2: А как тревожно темнеет строй липовых стволов за спиной героини. Она кажется такой беззащитной.
1: Да, говорящий символ. Словно испытания обступают Веру, а она в ответ улыбается кротко. Принимает жизнь как дар со всеми нелегкими подробностями.
2: А что за испытания выпали Вере Николаевне?
1: Женщина пережила несколько потрясений. Ее старший сын тяжело болел с рождения. Младший умер от скарлатины в возрасте 3 лет.
2: Муж поддерживал Веру Николаевну? Брак с Третьяковым был счастливым?
1: Счастливым, но трудным. Павел Михайлович всего себя посвятил созданию коллекции русских живописных полотен. Это было своего рода служение, самоотверженное и строгое.
2: Угу.
1: И супруга разделила его.
2: Но это же прекрасно.
1: Прекрасно, но не просто. Большая часть семейных средств шла на приобретение новых картин. Сам Третьяков был аскетом. Не покупал себе новый сюртук, пока прежний не износит до ветхости. Жену он не ограничивал в расходах, но она старалась экономить вслед за мужем.
2: Зато Третьяковы могли любоваться лучшими произведениями искусства в любое время.
1: Довольно обременительно, когда твое жилище превращается в хранилище картин. Полотна требуют определенных условий. Обеспечивать их Третьяковым стало особенно трудно, когда в доме появились дети. Ребятишкам запрещалось бегать по комнатам и коридорам, чтобы ненароком не повредить картины. Павел Михайлович говорил малышам: «Будете скакать, море Айвазовского выплеснется из рамы».
2: Я и не представлял, сколько проблем может быть у коллекционера живописи. Стоило ли такой ценой украшать свой дом?
1: Павел Третьяков ставил перед собой совсем иную цель – он собирал картины не для себя, а для общества. Когда число экспонатов стало исчисляться сотнями, меценат сделал для них пристройку к своему дому. Она постепенно прирастала новыми залами, получилась картинная галерея. В 1881 году экспозиция открылась для свободного посещения. А спустя еще 11 лет Павел Михайлович подарил городу и коллекцию, и помещение, в котором она хранилась.
2: Бессребренник. Вера Николаевна не упрекала мужа, что он столько сил, средств, времени потратил на свою коллекцию?
1: Никогда. Поддерживала его во всем и словом, и делом. Когда галерея открылась для посещения, Вера Третьякова стала первым экскурсоводом. Ее рассказы о картинах отличались особой теплотой и сердечностью, ведь каждый экспонат был частью жизни этой удивительной женщины.
2: Теперь, всякий раз, бывая в Третьяковской галерее, буду представлять, как по этим залам ходила Вера Николаевна Третьякова. Красивая, чуткая, кроткая, нежная и мудрая. Как на портрете, который создал художник Иван Крамской.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Илья Кочуров.
1: В Евангелии от Матфея есть такие слова Христа. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть?» Это говорит нам о том, что сколько бы мы ни трудились, если нет на дело благословения Божьего, ничего не получится. Многие из нас задумают что-то доброе сделать и ищут поддержки у людей, а про Бога забывают. А начинать всякое доброе дело нужно с молитвы, прося у Бога благословения и помощи. Хочу поделиться с вами назиданием святителя Василия Великого. Надежда на Бога не допускает колебания, и Господь не благоволит подавать всецелую помощь свою тому, кто иногда надеялся на богатство, на славу человеческую и на могущество мирское, а иногда надеждою своею признавал Бога. Напротив того, человек вполне должен успокоиваться на Божьей помощи.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Еще Сергей Есенин утверждал, что определить, как в действительности относится к вам тот или иной человек, очень просто. Достаточно лишь посмотреть на то, как он ведет себя по отношению к животным. Автор незабываемой песни о собаке тонко подметил, что если друг перед другом люди могут притворяться, играть роли, казаться совсем иными, чем они есть на самом деле, то заискивать перед животными нет никакого смысла. А значит, с ними человек всегда таков, какой он есть. Однажды эту мысль поддержал и продолжил писатель из Воронежа Гавриил Троепольский. Его повесть «Белый бим, черное ухо» вот уже без малого полвека будоражит умы, сердца и чувства читателей. Она стала главной книгой автора, по которой был снят знаменитый фильм с таким же названием. Сюжет всем нам хорошо знаком. Одинокий пенсионер Иван Иванович в один прекрасный день завел щенка. Собачка, по словам заводчика, была с брачком. Белая, с черными подпалинами на морде и черным ухом. И это при том, что вообще-то шотландским сеттерам по строгим стандартам экстерьера полагается быть черными или темно-каштановыми. Заводчик от посрамившего породу маленького альбиноса собирался без лишнего шума избавиться. Но, к счастью, щенок вовремя попался на глаза Ивану Ивановичу. Так Бим стал его верным другом и, пожалуй, единственным по-настоящему родным существом. Но однажды хозяина на скорой увезли в больницу. Бим остался один. О том, что испытывает собака, вдруг лишившаяся, без преувеличения, смысла своего существования, Гавриил Троепольский рассказывает в своей повести «Белый бим, черное ухо» так невероятно правдоподобно, что сначала просто поражаешься тому, как писателю удалось настолько глубоко прочувствовать переживания пса. А потом становится ясно. Бим – это зеркало, в котором отражаются человеческие поступки. И книга не столько о несчастной собаке, сколько о людях. Разных. Добрых, любящих, сострадающих. И черствых, равнодушных и жестоких. Наверное, нет такого читателя, у которого эта книга не вызвала бы слез. Когда Бим изо всех сил несется вслед за уходящим поездом, и вагоны, которые кажутся псу домиками, неумолимо убегают от него все дальше и дальше, сдерживать эмоции, надо признаться, очень трудно. И вовсе не от чрезмерной чувствительности, а потому что очень сильно хочется изменить что-то в себе. И представить, что у пронзительной, светлой и трогательной повести Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» вполне мог бы быть счастливый финал. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке и где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья. Дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Все мы привыкли к тому, что, как правило, импортные товары значительно дороже отечественных. Аналогичная картина наблюдалась и в Палестине времен Христа. Там, в особенности, привозные косметические и лекарственные средства стоили очень больших денег. Хорошим примером являлся нард. Нардом называется вещество, полученное из корня особого растения из семейства валерьяновых. Данное растение произрастает на территории Финикии, Индии, но в Палестине не росло и не растет. Однако евреи любили аромат нарда и не жалели денег на его покупку. Например, небольшой сосуд с нардовой жидкостью, израсходованный женщиной для помазания ног Христа, как говорится в Евангелии, стоил 300 динариев, то есть серебряных монет. Это очень крупная сумма по тем временам. Обычно керамический сосуд с нардом не открывали, оставили дома. Аромат нарда, который просачивался через пробку, для евреев был достаточен для поддержания приятной атмосферы дома. Использование нарда для растирания считалось большой роскошью и было проявлением большой щедрости. Итак, запомним, что церковнославянское слово «нард» обозначает особое ароматическое вещество, которое использовалось в древности как косметическое и лекарственное средство.
0: Ларец слов.

0: раскинулся на двух живописных берегах Волги, связанных между собою без моста паромным сообщением. Когда-то еще в 13 столетии здесь было два поселения – город Борисоглебск на правом берегу реки и Романов на левом. В первой половине 19 века они объединились. Так возник город Романов-Борисоглебск, который в 1918 году был переименован в Тутаев. Сегодня Тутаев входит в Московское Золотое кольцо. В маленьком городке около 800 архитектурных памятников. Среди них 10 старинных храмов. Главный и один из самых древних – Воскресенский собор. Это его изобразил живописец Борис Кустодиев на известном полотне «Гуляние на Волге». И сегодня, совсем как на картине, зеленые маковки куполов собора поднимаются над правобережной Борисоглебской стороной. Здесь, на Борисоглебской стороне, по сути, центр города. Современный, шумный, офисы, торговые центры. Но чем ближе к собору, тем дальше отступает будничная суета. Кругом низенькие домики, больше похожие на сельские, чем на городские. Воскресенский собор стоит на возвышенности. Расписным теремом высится он над Волгой. Храм – памятник древнерусского зодчества, жемчужина Ярославской архитектурной школы и один из ярких примеров затейливого и сложного стиля русское узорочье с обилием орнамента и декоративных элементов. Построен он во второй половине 17 столетия. Два этажа собора опоясаны галереей с арочными окнами. Храм богато украшен наружными росписями. Среди сюжетов – Христос с апостолами и Успение Пресвятой Богородицы. Расписывали храм снаружи и внутри тоже местные ярославские мастера. Под сводами собора поистине монументальные сюжеты. Сотворение мира, страшный суд и, конечно же, воскресение Христова. Уникальные фрески считаются вершиной ярославско-костромского иконописного стиля. На втором этаже Воскресенского собора с весны и до осени находится чудотворная икона Спаса Всемилостивого или Спаса Борисоглебского. Огромная, около 3 метра в высоту и ширину. Самая большая в России. На зиму ее спускают в нижний, отапливаемый храм. А дважды в год выносят из собора, чтобы с крестным ходом пронести чудотворный образ по обеим сторонам города. Через Волгу ее переправляют на лодке. По преданию, икона приплыла в город по реке в начале 14 столетия и находилась в деревянном Борисоглебском храме, на месте которого позже и был возведен Воскресенский собор. В годы советской власти храм не закрывался и оставался одним из немногих действующих. Воскресенский собор не хочется покидать, а когда уходишь из него, по дороге на пристань, храм еще долго остается в поле зрения. Он словно провожает, благословляя в путь.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Вы слушаете радио «Вера». О Боже, Боже! Не Ты ль вещал, когда мне дал живую душу? Любить, страдать, страдать и жить — одно и то же. Но я роптал, когда страдал, я слезы лил, когда любил, негодовал, когда внимал суду глупцов или подлецов. Прости. И снова душа готова страдать и жить, и за страдания Отца Создания благодарить. Яков Полонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Жаль, что у людей нет крыльев, но зато есть чувства, которые поднимают нас от земли. Иван Тургенев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императора Николая II. 1918 год. Город Екатеринбург. Ссылка. Невольно вспоминаешь этот прошедший тяжелый год. А что еще ожидает нас всех впереди? Все в руце Божьей. На него только все упование наше. В 8 часов пошли к обедне. День провели, как всегда. Обедали в 7 часов. Затем была вечерняя и после нее исповедь в зале. Детей, свиты и наша.
0: Голоса времени.

Здравствуйте. В студии священник Антоний Борисов. Когда я оказался на Афоне в первый раз, это произошло на Страстной Седмице, на неделе перед Пасхой. Домой я должен был уезжать уже после пасхального воскресения, во вторник. Благодаря такому стечению обстоятельств мне удалось поучаствовать в удивительно радостном обычае, которое совершается на Афоне ежегодно, в понедельник после Пасхи. Обычай этот связан с почитанием иконы Божией Матери «Достойно есть». Икона «Достойно есть» вот уже много веков хранится в главном храме Афона, так называемой Протатской церкви. Ежегодно в понедельник после Пасхи икону берут из алтаря этого храма и торжественно несут во главе многолюдного крестного хода. «Достойно есть» – самая почитаемая и самая известная икона Богоматери. Историю ее прославления, кроме как чудесной, и не назовешь. В X веке на Афоне, недалеко от его столицы, Кореи, жил один старец. Рядом с ним жил молодой послушник. Как-то раз, накануне праздника Успения Богородицы, старец отправился на ночное богослужение в Корею. Послушник же остался стеречь его келью, получив от старца указание совершить богослужение дома. И вот наступила ночь. Юноша хотел было начать службу, но вдруг услышал стук в дверь. И, отворив, увидел незнакомого монаха, которого по закону афонского гостеприимства впустил в келью. Вместе с пришедшим он и стал совершать богослужение перед безымянной иконой Богородицы. И вот наступило время совершить молитву в честь Богоматери. Послушник и монах встали перед иконой и начали петь традиционное для Афона песнопение. «Честнейшую Херувим и славнейшую Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу, тебя величаем». По окончании молитвы гость сказал: «У нас не так величают Божию Матерь. Мы поем прежде: достойны есть, яко воистину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И после этой песни уже прибавляем «честнейшую Херувим» и далее. Послушнику очень понравилась молитва, которую произнес незнакомец. Он стал просить гостя записать ее, чтобы впоследствии выучить наизусть. Но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги. Тогда гость сказал: «Так я напишу тебе для памяти эту песнь вот на этом камне, а ты заучи ее, и сам так пой, и всех христиан научи, чтобы так славословили Пресвятую Богородицу». Камень, как воск, смягчился под пальцем гостя. Начертав таким образом молитву, он подал камень послушнику и, назвав себя архангелом Гавриилом, мгновенно исчез. С этого самого момента в православном богослужении появилось песнопение «Достойно есть», которое поется теперь постоянно. Икона, перед которой молился послушник вместе с архангелом Гавриилом, также получила именование «Достойно есть». Ее торжественно перенесли в Протатский храм, где она теперь и хранится.

На следующий день после Пасхи икону выносят из протата и во главе крестного хода несут по окрестностям Кореи. В крестном ходе принимают участие представители всех 20 афонских монастырей. Процессия движется строго в соответствии с уставом XVI века и заходит почти во все соседствующие с Кореей монастыри и скиты. При каждой остановке служится молебен в честь Богородицы, люди могут поклониться иконе. В соответствии с принципами афонского гостеприимства, каждый монастырь или скит, принимающий икону, готовит угощение для участников крестного хода. Накрываются огромные столы с различными лакомствами, кофе и минеральной водой. Сужу по личному опыту. От этого радость от крестного хода и наступившей Пасхи только усиливается. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об афонской иконе «Достойный есть» и крестном ходе, который в честь нее устраивается.

0: главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня диакон Иоанн Мыздриков, кандидат философских наук Дмитрий Рындин и преподаватель воскресной школы, многодетная мама Ольга Кутанина будут размышлять о том, как на жизнь человека, в том числе духовную, влияют желания и мечты.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Может ли человек, называющий себя скептиком и атеистом, написать роман о святом, а потом совершить христианский поступок, подобно своему святому герою? Оказывается, может. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобной Таисии Египетской и романе Анатоля Франса «Таис». Место действия – Александрия и пустыни Египта. Время действия – 4 век по Рождестве Христовом. Во второй половине XIX века с легкой руки писателя Флобера, автора романа «Искушение святого Антония», среди французских романистов возникла мода на произведения о святых. В 1889 году другой французский писатель Анатоль Франс, считавший себя последователем и учеником Флобера, выпустил в свет роман «Таис», наделавший немало шума. Главной героиней его романа является куртизанка Таис, жившая в начале IV века в Александрии. Под влиянием монаха-пустынника Пафнутия Таис обращается ко Христу, уходит в пустыню и становится христианской подвижницей. Из жития преподобной Таисии Египетской известно, что ее духовный переворот действительно произошел под влиянием святого Пафнутия. Однажды в дом Таис пришел пустынник Пафнутий, который знал ее еще девочкой. Движимый желанием спасти грешную душу Таис, монах рассказал ей о Христе. Его слова упали на взрыхленную почву. В детстве Таис была крещена. Повзрослев и отступив от заповеди Христа, она, тем не менее, жаждала изменить свою жизнь, но не знала, как это сделать, не решалась совершить последний шаг навстречу переменам. Мастер психологической прозы Анатоль Франс в романе «Таис» хорошо показывает смятение молодой женщины во время разговора с Аввой Пафнутием.
2: «Таис, я несу тебе жизнь вечную. Верь мне, ибо то, о чем я благовещу, истина. А кто мне поручится, что это истина? Давид и пророки, писания и чудеса, которые ты увидишь воочию. Мне хотелось бы тебе верить, монах, ибо, сознаюсь тебе, я не нашла счастья в мире. Удел мой прекраснее удела царицы, и, однако, жизнь принесла мне много огорчений, много печали, и я безмерно устала. Мне часто-часто приходит в голову мысль, что только нищие добры, счастливы, благословенны, и что великая радость жить в бедности и смирении».
1: Современники восхищенно называли Анатоля Франса самым французским, самым парижским, самым утонченным писателем. Однако его роман «Таис» оказался не таким, как прежние произведения, и вызвал неоднозначные читательские отклики. Одни называли роман «Таис» бредом безбожника, прежде всего из-за довольно гротескного образа монаха-пустынника Пафнутия. Другие восхищались умением Анатоля Франса выразительно, в точных исторических деталях передать атмосферу Александрии эпохи раннего христианства. Видели в описании нравов времени падения Рима аналогию с современной Францией. Сам Анатоль Франс называл роман «Таис» философской повестью, притчей, сказкой, даже неким пособием по философии и морали, и постоянно подчеркивал иносказательный характер истории о раскаявшейся грешнице. Конечно, в этой книге и много личного – поиск выхода Франса из собственного духовного кризиса. Сцена, когда Авва Пафнутий ведет Таис в женский монастырь, одна из самых сильных и красивых в романе Анатоля Франса «Таис».
2: «Они пили с ладони студеную воду и беседовали о вечных истинах. Таис говорила: „Я никогда не пила такой чистой воды и не дышала таким легким воздухом, а в дуновениях ветерка я чувствую присутствие самого Бога“. Пафнутий отвечал: „Видишь, сестра моя, теперь вечер. Синие ночные тени обволокли холмы. Но скоро ты увидишь освещенную зарей скинию жизни, скоро увидишь сияющие розы немеркнущего утра. Они шли всю ночь и пели псалмы и гимны.
1: В 1921 году Анатоль Франц стал лауреатом Нобелевской премии по литературе и пожертвовал все деньги в пользу голодающих России, совершив поступок вполне в духе преподобной Таисии Египетской. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нет почтения человека, который имеет власть делать все, что хочет, а хочет и делает человеколюбивое.
1: Такое назидание около 527 года адресовал византийскому императору Юстиниану I диакон храма Святой Софии в Константинополе Агапит. Смиренный диакон Агапит священному и достопочтенному императору. Так начинается книга «Увещательные главы к императору Юстиниану». Она состоит из 72 наставлений духовного наставника недавно воцарившемуся монарху. В сочинении рассматриваются моральные, религиозные и политические обязанности правителя. Мысль о том, что облеченный властью человек направляет ее не на произвол, а на служение людям во славу Божью, отражает идеал христианского правителя. Его сила в справедливости и милосердии. Автор призывает императора беспокоиться о подданных как о частях собственного тела, рассматривать свое царствование как лестницу к небесной славе. Глубина мысли, изысканное красноречие и виртуозная игра слов делают произведение диакона Агапита литературным шедевром и классическим образцом жанра «Княжеское зеркало». А посмотреться в это зеркало и сегодня может любой, кому промысел Божий доверил попечение о других.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как обрести полноту радости? И возможно ли это? Элинор, главная героиня повести Патрисии Сент-Джон «Запертый сад», однажды спрашивает у своей подруги Дженнет, как найти радость. Та отвечает: «На небе». Элинор разочарована этим ответом, ведь небеса так далеко. Но чуть позже отец ее подруги, священник Оуэн, говорит, что Дженнет ответила ей неправильно. Он цитирует стих из 15-го псалма: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим». «Это значит, — говорит он, — что на всяком месте, уже здесь, на земле, если ты идешь путем Божьим, ты можешь быть совершенно счастливой». Элинор буквально ошеломлена услышанным. Она привыкла к тому, что Бог далеко, а тут оказывается, что она может встретить Его здесь и сейчас. И путь к полноте радости, которую только Он может ей дать – исполнение Его заповедей. Об этом же библейском стихе размышляет в своем дневнике святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий подвижник начала XX века. «Когда я с Тобою, Господи, служу Тебе чистосердечно, тогда весело мне, тогда радуется все существо мое, полнота радости пред лицом Твоим», — пишет отец Иоанн. Эту радость ищет и Элинор. После разговора с мистером Оуэном девочка знает, как ее найти.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Сегодня, 5 июля, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Источник.
1: Мама, а в честь какой святой меня назвали?
2: В честь равноапостольной Марии Магдалины.
1: Кажется, у дедушки в кабинете висит картина. Как же он говорил? А, кающаяся Магдалина. Так это она?
2: Да, и еще выражение есть такое.
3: Кающаяся Магдалина – это выражение возникло на основе библейского образа, ставшего популярным во многом благодаря произведениям живописи. Например, святую Марию Магдалину запечатлели в своих произведениях русские живописцы Александр Иванов и Алексей Егоров, итальянские художники, фра Беата Анжелика, монах, причисленный Ватиканом к лицу блаженных и считающийся покровителем художников, и Тициан Вичеллио, кисти которого принадлежит картина «Кающаяся Магдалина», написанная им в середине XVI века. На этой картине Мария изображена смотрящей на небо глазами, полными слез. В 1850 году картина была куплена императором Николаем I для музейной коллекции Эрмитажа. Образ Марии Магдалины – это образ раскаявшейся распутницы, ставшей проповедницей христианства. Мария Магдалина – это реальная личность, а с ее именем связаны многие легенды и предания. Чтобы увидеть их основу, обратимся к первоисточнику – Библии, и выясним, что писали о Марии евангелисты. Названная Магдалиной от места своего происхождения, галилейского города Магдала, на западном берегу озера, Мария несколько раз упоминается во всех четырех Евангелиях. Евангелист Лука пишет: «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». В Евангелии сказано, что Мария была исцелена от злых духов, но свидетельств, говорящих о ее безнравственной жизни, нет. Но кем бы ни была Мария, блудницей или страдающей от одержимости бесами женщины, ясно одно – исцеленная Христом, она обрела новую жизнь и благодарная последовала за Спасителем. Имя Марии Магдалины связано и с другими историями из Нового Завета. Мария называется в числе женщин, присутствовавших на распятии Христа. Процитируем Евангелие от Марка. «Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим». А потом и свидетельницей погребения Спасителя и его воскресения. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Мария Магдалина была той женой мироносицы, которой явился воскресший Спаситель и сказал возвестить об этом апостолам. Мария Магдалина была преданной ученицей Христа и искренней проповедницей его учения. Именно этот образ несет широко известная история, связанная с римским императором Тиберием, встретившись с которым Мария преподнесла красное яйцо как символ воскресшего Христа. И имя Марии Магдалины отождествляют и с той женщиной, которая омыла ноги Спасителю, отерла их своими волосами и намазала миром в доме фарисея Симона. В Европе в средние века кающимися Магдалинами называли женщин, отказавшихся от праздной и неприличной жизни и ставших на путь исправления. Первые упоминания об обителях для кающихся Магдалин, создававшихся при женских монастырях, относят к середине XIII века. А с середины XIX века институты, называемые «магдалинскими убежищами», появляются и в России. Упоминания о подобных обителях встречаются и в литературе. Например, у Льва Толстого в «Воскресении» говорится о таком приюте Магдалин. Выражение «кающаяся Магдалина» имеет два значения. Согласно первому, так называют распутных женщин, осознавших свою греховность и порвавших с порочной жизнью. Согласно второму, так говорят о человеке, лицемерно изображающем раскаяние в своих неблаговидных поступках.
0: Первый источник.

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Тихоокеанского. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится

0: родился, они выросли, память большая. Именно от того места, где находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
0: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что при саженце, вот 2 мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а 1 саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места, где находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство

0: новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио. Клуб частных мнений на радио Вера.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. У микрофона я, Наталья Лангамер, и гости нашей студии диакон Иоанн Мыздриков, психолог. Добрый вечер, отец Иоанн, долго вас ждали.
2: Добрый вечер, я очень рад быть здесь.
1: Да. А Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, книгоиздатель. Добрый вечер, Дмитрий.
3: Добрый вечер, очень рад.
1: И Ольга Кутанина, многодетная мама, преподаватель воскресной школы, которая, собственно, предложила тему. Оль, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: А тема у нас сегодня про мечты. Что такое мечты и как к ним относиться? Для затравки, что называется, послушаем Олину программу «Частное мнение» на эту тему, и потом уйдем в нашу дискуссию.
4: Может быть, мечтать вредно? Подумала я однажды, когда вспомнила, как много мечтала и как мало из этого сбылось. Лет 7 хотела стать балериной. В майке и юбке, сделанной из маминых тонких платков, кружилась под музыку Чайковского по комнате и мечтала, мечтала, мечтала. Но комплекция не балетная и растяжка плохо дается. Пришлось смириться. Хотя тогда еще не знала, что это так называется. Или в 10 лет мечтала спеть с хором на настоящем выездном концерте в белой блузке, черной длинной юбке и обязательно в туфлях-лодочках. Старалась на репетициях изо всех сил. Блузку раздобыли, юбку длинную тоже, немного перешили под меня. Даже туфли-лодочки родители для такого случая нашли и купили. Кто помнит, в 90-е годы это было не так просто, как сегодня. В ночь перед выступлением я почти не спала, мечтала. А утром проснулась с температурой 39 и никуда не поехала. Когда мысли о тщетности мечтаний пришли ко мне, я была уже человеком воцерковленным. Задумалась, почему многие мечты не осуществились, что я сделала не так? Мне хотелось преодолеть какую-то внутреннюю досаду за то, что у меня не получилось. Одна фраза святителя Феофана Затворника показалась мне ответом на вопрос. «Смотрите, не мечтайте о себе более, чем подобает, чтобы не заставить Господа, любящего вас, принять в отношении вас смирительные меры». Вот в чем была моя ошибка. Не грех чего-то сильно желать и стремиться к цели. Иногда это помогает в жизни идти вперед и делать добрые дела. Но нужно реально оценивать свои возможности и силы. Не желать себе слишком многого, неосуществимого, сделала вывод я. И все же была у меня одна мечта, которая бесспорно сбылась. В 17 лет я мечтала о юноше, с которым смогу создать семью, большую, многодетную. И буквально на первом курсе встретила своего будущего мужа. Но была ли это только мечта? Нет. Я не фантазировала, но молилась об этом. Не год, не два, много лет, сколько помнила себя. Как умела в те годы, как могла. Думаю, Господь услышал мои наивные молитвы. Получилось, как в притче, рассказанной Христом. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Лучше не мечтать, а молиться. Теперь мне это кажется выходом в любой ситуации – молиться вместо мечтаний. А Господь рассудит.
0: Частное мнение.
1: Ну вот Оля размышляла и пришла к выводу, что не надо мечтать, надо молиться. Давайте разберемся все-таки с предметом. Честно скажу, об этой теме мы вообще задумались с подачи. Вот тут у нас за стеклом сидит наш звукорежиссер Виктор, который сказал, как относиться к мечтам, к мечтаниям, как это различается. Оля подхватила эту тему, и всех она заинтересовала. Давайте все-таки разберемся с самим предметом, отец Иоанн. Мечты. Что это такое?
2: О, как прекрасна тема обозначена, и какой интересный рассказ. Он меня вызвал много сострадания. И сейчас об этом поговорим, а про мечты. А, мне кажется, самое главное, что мечты — это некий горизонт о нашей личности. Это одна из тех граней, которая раздвигает текущую реальность, материальную, здесь и сейчас, до какого-то такого предела, может быть, иногда очень далекого, иногда, может быть, вообще-то фантастического, что это такой горизонт личности, я бы так сказал. Это отличает мечты от просто цели, например. Потому что, в конце концов, мечты, они могут превратиться в цели. И тогда мы будем говорить об осуществившихся мечтах, например. Но в целом большинство наших мечтаний, они как будто бы и должны быть мечтами. И классно, если они есть. И мы узнаем, что есть, с одной стороны, патологические мечты, дриминг, это называется, в психотерапии, когда человек навязчиво мечтает. Это был тот момент, когда человек видит только некий горизонт, фантазию, и не видит реальность. Вот. Но есть второй момент, что у людей с депрессией часто, наоборот, отсутствует возможность мечтать.
1: Хотеть.
2: Ну, это близкие понятия.
1: Вот, да.
2: Не совсем одно и то же.
1: Не совсем одно и то же, но все-таки вот хочется сегодня все это разграничить, потому что одно дело, что я чувствую, да, как бы я разграничила для себя, по крайней мере, поправьте меня, дополните. Есть мечта построить корабль и доплыть до нём, не знаю, до мыса Доброй Надежды. Ну, такая мечта на парусном корабле, вряд ли я куда-то там доплыву. Для меня это мечта из разряда, ну, нереальных. Есть другая история. И я жила в юности в мечтах, когда я моделировала себе ту реальность, которую я хотела. Ну, вот там нравится девушке молодой человек, допустим, да, и она мечтает, как они плывут в лодочке или там гуляют за ручку по мосту, а она ему не нравится, допустим, да, и девушка живет в этой реальности, и, насколько я знаю, мозгу как раз, неважно, происходит это реально или происходит это в фантазиях, человек испытывает эти эмоции и подменяет вот этими мечтаниями, подменяет реальную жизнь, да? Дмитрий, вы соглашаетесь, киваете.
3: Действительно, есть такая опасность. А, с другой стороны, вы вот правильно сказали, что как-то нужно разграничить все понятия и отличить просто желание от мечты. И мне кажется, что мечта отличается от желания тем, что мечта касается того, что находится за пределами границ возможного для нас в данный момент. Что-то за горизонтом вот этого возможного. Но дело в том, что вообще все новое в нашей жизни, вообще в мире, это, ну, это всегда то, что приходит как раз из-за границы, из-за горизонта этого самого возможного. То, что называется событием. Событие — это что-то такое внезапное, неожиданное, что может восприниматься как чудо, и приходит как раз-таки откуда не ждали, вот из этого пространства, куда направлены все наши мечты. И если у нас наши интенция туда не направлена, то у нас никакого события, ничего нового не возникнет, ничего не произойдет. Поэтому мечтать, конечно, не вредно, мне кажется. Но, с другой стороны, вот правильно нужно обозначить вот эти опасности, которые могут быть, когда мы самим актом мечтания удовлетворяемся. То есть нам не надо никуда идти. Мы все уже получили вот в своем воображении.
1: В виртуальной реальности. То есть все-таки есть разница между мечтами и мечтаниями или в отношении к мечте. Вот где
2: здесь
1: граница?
2: Я бы сказал бы так, разница какая? Вот в этом примере я бы разговаривал так, вот эти некие мечта, как вот про корабль, это еще отдельно, сколько это действительно невозможно и так далее, это отдельная
1: тема. Хорошо, на космическом корабле три раза
2: облететь. Я сейчас как раз пример с космическим кораблем очень важный, как человек, который не полетел в космос один, я о нем расскажу, изменил историю по-другому. Сейчас это такой спойлер вперед. Вот.
1: Интрига.
2: Но в момент с примером, когда девушка навязчиво думает о том, как вот у нее там с парнем что-то, это ведь не мечта.
1: А что это?
2: Это навязчивые как бы грезы, это руминирование о некой альтернативной реальности и так далее. Это как бы, опять же, это попытка убежать от реальности, в которой что-то происходит или не происходит.
5: Но это можно назвать воображением, да?
2: Конечно,
5: оно уже необходимо тоже или
2: конечно,
5: нет?
2: Конечно, это все строится на воображении, но большая часть нашей работы, нашей психики связана с воображением. Вот, то есть это тоже важно, как бы просто здесь получается воображение, оно как бы создает альтернативную реальность, в которую человек как бы пребывает мыслями и чувствами, пытаясь как бы не видеть, что происходит реально.
1: Это вот. Мечтание. Наверное, это мечтание именно называли святые отцы. Я хочу обратить внимание на то, что нету никаких, не нашли мы с Олей, искали положительных отзывов, так скажем, святых отцов, да. О мечтах. А негативных много, от мечтаний нас пытаются уберечь.
2: Здесь очень интересно, они чаще всего говорят все-таки не о мечтах, в нашем смысле, о котором мы говорим, потому что это все-таки достаточно современный конструкт. А то, что даже вот цитата Иоанна Затворника, она не сколько про мечтания, сколько, я бы сказал, это ближе к понятию сильного воображения. Вот. И если мы говорим слово «воображение», чуть более конкретно, даже цитата Феофана Затворника, проблема не в том, что человек что-то мечтает, а в том, что он воображает о себе что-то, нечто сверх. И тут, скорее, вопрос вообще не в корабле, а, скорее всего, эта цитата, я думаю, в широком контексте, в целом про гордыни, что вот есть некое грандиозное «я». Вот, этот я воображаю, какой я безграничный, например, или там как мне все доступно, ну-ка некая нарциссичная история, какой я. То есть, это вот в этом смысле воображение, вот, оно действительно отцами как бы ну, не поощрялось.
5: А вот, знаете, я вот хотела как раз спросить: я так вот отследила, что больше мечтают, наверное, именно в детстве. И вот детство, оно все вот это связано с мечтами, с воображением каким-то, да. И с другой стороны, мы говорим, что дети, они чистые сердцем, и нам надо им в чем-то подражать. В этом, значит, нельзя подражать? Или как вот такой вопрос?
3: А я вот как раз хотел сказать в связи еще в том числе с историей, что, ну, конечно, в этом возрасте, там, 10 там, лет и так далее, именно этим и надо заниматься, воображать различные образы, чем я мог бы быть. Именно тогда это все делается. Это немножечко такое действительно воображаемое пространство, игровое пространство. Я представляю, что я буду таким-то, я представляю, что я на своих детях это тоже вижу, и они проигрывают разные роли, в каких я и примеряют на себя их.
1: Ну, это вот ролевые игры, детские, я имею в виду.
3: Да,
1: игры,
3: да.
1: Когда, конечно, сегодня я мама, завтра я медсестра, послезавтра там я артистка, там что-то. То есть для детей это норма.
3: Это прям...
2: Это и для взрослых норма,
1: для взрослых.
2: На самом деле. На этом строится во многом искусство. В искусстве очень большой элемент – это подражание, вот это миметическое искусство, оно любое, что есть некий образец. Там герой... Это может быть, не знаю, условный карикатурный Конан Варвар, которому я в голове прифантазирую, что это... А что я фантазирую? Переживаю возможность силы, возможность влиять на реальность и так далее. И в этот момент, опять же, это может быть одновременно как способом избежать жизнь, а может быть с точкой поддержки в том, что и многие люди, опять же, там, прочитав какой-то условный там, сказочный роман, вот, и я как герой этой сказки пойду и, там, не знаю, какого-то Кощея Бессмертного свой страх преодолею. Угу. Почему самые замечательные произведения искусства, в них всегда есть даже достаточно реалистичные, в них становится эхо сказки. Потому что как бы воображение строится через эти сюжеты такие архетипические, да, угу. Вот эти идущие из глубокой архаики и так далее. То есть мы от этого не уйдем. И недаром, там, если мы посмотрим то, чему учат там, сценаристов в лучших местах мира, их учат опять же рассказывать сказки, даже если это реалистичная история. Вот, ну, мы во многом живем такими нарративами, и это нормально.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о мечтах. И в гостях у нас диакон Иоанн Мыздриков, психолог, а также Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, книгоиздатель, и Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы, многодетная мама, которая, собственно, предложила нам тему разобраться, что такое мечты, это хорошо или плохо, да? Как Оля написала, мечтать вредно, да, или мечтать не вредно. Ну вот мы в первой части программы поговорили так в общем обо всем, но, наверное, хочется какого-то практического применения, знаете, так что делать, что не делать. Вот святые отцы все-таки, давайте самое плохое про мечты поговорим. Святые отцы от чего предостерегали? Мы назвали не раздувать свое эго, не возомнить о себе лишнего. Угу. Что еще? Мечтания какие-то бывают еще опасные?
2: Я скажу так, что большинство текстов, это прям, я прям готов это почти утверждать, где будет говорить о фантазировании, о мечтах, о воображении и так далее, касаются не воображения вообще, а исключительно воображения в духовных практиках. Это очень важно в молитвенных действиях и так далее.
1: Воображение стоящего рядом, например,
2: ну, Христа. Да, представление Иисуса Христа, там, не знаю, представление там, каких-то своих добродетелей там, и так далее. И то мы знаем, что это тоже в личной практике это не очень одобрялось, хотя опять в разных частях христианского мира по-разному к этому относились в разные эпохи. Но мы увидим, что воображение имеет большое место в коллективном опыте молитвы богослужения. Там какой-нибудь канон Благовещения, где буквально по ролям разыгрывается текст, и люди слушают и представляют, как Богородица с Архангелом беседует, что это истинное воображение. Вот, то есть это важный момент, то есть тоже не абсолютно. Вот, поэтому первый момент здесь. Второй момент, который есть важный, что именно поэтому не может быть вывод, что мечты, воображение, типа, плохое, нельзя. Более того, мы в каком-то смысле не можем не воображать, не фантазировать, потому что это ключевая особенность нашей психики. Мы в целом живем скорее в нашем пространстве сознания, в которое переосмысляет мир и так далее. Вот, и воображение – это важная его часть. Опять вопрос именно в том, то есть святые отцы в большинстве случаев говорят именно об использовании воображения в каких-то аскетических духовных упражнениях, где это скорее, мягко скажем, не рекомендуется.
1: Что пытаются предотвратить святые отцы, говоря в молитвах «Господи, убереги от ночных мечтаний»?
2: Но опять же, тут есть несколько вещей. Первое, что для человека античной культуры, вообще в целом, для современного человека, так, а для древнего, такого более архаичного, то тем более, сны, вот эти тонкие какие-то состояния, они имели важное значение. Поэтому в аскетической традиции к ним достаточно трезво относились. Не придавать слишком большого значения и так далее. Поскольку речь идет чаще всего о достаточно специфической жизни, будь то монахов-отшельников, живущих в пустыне, будь то общежительном монастыре и так далее, понятно, что в этих условиях, там, их трудов, подвигов и прочего, действительно некое удерживание фантазирования важно, потому что иначе мы видим примеры жизненной литературы, когда человек начинает что-то представлять, воображать, особенно в такие тонкие моменты, когда это ночное бдение, например, когда буквально у человека, говоря таким языком психопатологическим, может развиваться психоз от того, что он там не ел, не пил, стоит молится, представляет, и психика может не выдержать. И мы видим и в Киево-Печерском Патриархе такие истории, и в древних патриархах восточных, когда буквально человек сходит с ума, вот, растворяясь в видениях, которые он видит и так далее.
1: Угу. И видение, новое еще слово, да.
5: Мы это же вот не случайно, да, что в некоторых культурах, ну, в английском, например, dream, да, мечта, угу. И она же сон. Да, то есть вот прям идентичные понятия, да, у нас тоже, наверное, это как-то вот где-то сливается, да,
2: пересекается. Ну, наверное, тут вопрос, да, вот
5: этот этимологический. Это же какая-то майя, да, вот это вот,
2: да,
5: что-то
2: вот этот
5: неестественное.
2: Момент в целом, вот такое. Тонкие состояния сознания, как бы когда вот мы где-то вот между реальностью и вот таким-таким сном, видением и так далее, для многих людей это может быть момент действительно очень влияющий на них, и, ну, в рамках...
1: Но в тонком состоянии вообще все очень опасно.
2: Ну да.
1: Тут предельное трезвение нужно.
2: Да-да-да.
1: Дмитрий, вот в философии понятие мечты как рассматривается?
3: Ну, тут сложно сказать... У меня прямо сейчас никого какого конкретного философа, никакого конкретного понятия не всплывает в голове. Но если говорить в общем и говорить про опасностях мечтаний и воображения вообще, вот Иван ранее сказал, что мечтают не только дети, но и взрослые. Мне кажется, очень важно просто сохранить границу, увидеть границу между реальностью и воображением. И вот было упомянуто, например, искусство. Да? Искусство – это специально организованное пространство, где мы знаем, что внутри этого пространства вот происходит эта игра, как театр, например. Там все не по-настоящему, но мы испытываем реальные какие-то переживания, очень истинные, подлинные, мы можем что-то извлечь для себя, мы можем вырасти даже как-то и так далее. Но мы понимаем, что вот это вот пространство, которое специальным образом организовано, где мы можем воображать, где мы даже должны воображать, где мы должны вот как-то вот это вот задействовать. А когда эта грань начинает теряться, вот тогда возникает, мне кажется, опасность мечтаний. Uh-huh. Когда просто не видит разницы между воображением своей и реальностью.
1: Мне кажется, мы понятие воображения еще не обсудили, потому что воображение – это, наверное, наше свойство какое-то, да?
2: Это свойство нашей психики.
1: Да.
2: Оно у всех по-разному. Есть люди, у которых оно более развито, есть у кого на уровне, опять же, психофизиологии оно развито меньше. Есть люди, которые в целом не видят воображаемых образов вообще. Их мозг не может их видеть, их воспроизводить. Вот, но в целом, да, это наш опыт, когда мы, не имея прямого контакта с каким-то предметом или понятием, представляем себе. То есть вот сейчас те, кто слушают, или те, кто сидят рядом, а я могу сказать набор звуков «Лимон». И сейчас у многих из вас, наверное, вот этот лимон такой он кислый.
1: Желтый.
2: Сочный. И, возможно, мы сейчас нет сочный набор звуков, а разум такой, ага. И он может даже слюну, он даже может вкус воспроизвести.
1: Вкус воспроизвести, да.
2: Это воображение. И это как бы одна из важных сторон нашей психики, которую, ну, как бы искусственно просто не выключишь. Вопрос в том, как с этим жить, как и со всеми другими. Как жить с мыслями, как жить с чувствами, а вот как жить еще с воображением.
1: Ну вот мне кажется, все-таки мечта и воображение – вещи разные. Если говорить про воображение, мы вообще без этого ничего не можем. Замечали вы или нет, но звучащая речь, я часто это студентам объясняю, ну, в первую очередь, что когда мы слушаем ухом какой-то текст, какую-то информацию, у нас в голове как будто кино снимается. То есть мы себе представляем.
2: У разных людей по-разному. Вот правда. У кого-то представляются образы.
1: А у кого-то?
2: У кого-то тактильный опыт может быть. У кого-то может быть чисто когнитивный.
1: Ну, кто как воспринимает.
2: Да, есть люди с афантазией, у которых вообще никакие образы не будут. Они будут чисто когнитивно-логически схватывать информацию, и они никакие образы, даже если их прям целенаправленно пытаться представлять, они не будут видеть. Они будут просто вспоминать, что это такое, в смысле, как идея.
1: Как идея.
2: Поэтому это тоже во многом у разных людей по-разному. Кто-то ярче, кто-то меньше.
1: Но все-таки визуалов больше, кто воспринимает через картинку. 80%,
2: по-моему. В основном, да.
1: Да, воспринимают через картинку, да, где-то там что-то такое 3-5% воспринимают на ухо лучше информацию идеально, а кто-то через кинестетику, вот то, о чем вы сейчас говорили.
2: Нет, это немножко другое. Это да, это скорее про точку фокуса внимания. А я в целом про возможность образов. То есть большинство из нас, правда, воспроизводит образы в голове. Их степень сложности, например, то, как, насколько много чувств задействовано. У кого-то образ будет очень синтетический, сразу и звук, и вкус, и запах, и так далее. У кого-то только, например, визуальный, то есть это будет иметь, а у кого-то в целом образ не будет рождаться.
1: Ну, вот. Я, в принципе, говорю к тому, что воображение у нас задействовано очень активно, да. И очень часто, причем даже без нашего желания,
2: да.
1: Мы просто живем, используя воображение, да, вот, но мечта это все-таки иное, это вот, наверное, то, о чем Дмитрий говорил, некое желание, которое спроецировано куда-то за пределы
2: возможного. Поэтому
1: говорю,
2: что это горизонт. Действительно, это
1: за
2: не
1: горизонт.
2: Просто фантазия.
1: Да.
2: Вот, это скорее вот это некий часто символический образ чего-то ценного, чего-то значимого, что может преломляться в реальный опыт, вот, но всегда будет больше, чем этот опыт. Даже если мы поговорим, например, об этом концерте, возможно, сам концерт – это тоже как бы вместилище вот какого-то чуть большего экстенциального опыта. Не знаю, какой-то, может быть, красоты, чувства сопричастности, там, ну, у каждого свое,
5: да,
2: я не знаю, как у вас
5: это было.
2: Наверное,
5: чувство сопричастности, да, вот, для меня есть, было очень важно в тот
2: момент. Вот.
5: Да.
2: И тут очень важно, как раз почему говорю про важно про мечту. Может быть так, что действительно человек никогда не полетит в космос. Но это может стать основой его жизни, вот это стремление какие-то достигать глубины и так далее. Там один из реформаторов кино, как Джеймс Кэмерон, который там «Титаник» снял и так далее, он всю жизнь мечтал быть не только космонавтом, а еще и как же Жак Ив Кусто под воду.
1: Уйти, да.
2: И он не смог им стать ученым-подводником, но что, ну, не знаю, как правильно называется, исследующий глубины. Но он смог поменять всю инфраструктуру киноискусства, создав даже новые способы съемки под водой. Для того, чтобы сделать вот эту реальность под водой близкой себе и другим людям. И мы в итоге имеем там «Титаник», мы имеем спорные, но все-таки фильмы там про аватары и так далее. В основе его лежит вот эта мечта сделать глубины океана ближе к себе и к другим. Он так никогда он не погрузился. Ну и то даже вот эта история.
1: Погружался он, когда исследовал
2: дальше.
1: «Титаник».
2: Это уже дальше, как бы, когда он уже смог достичь и так далее. Но за этим такой большой путь, где он движимый по факту мечтой, детской мечтой об этих глубинах океана и так далее, и там, и о космосе и так, и прочее. И многие-многие люди, которые меняли мир в маленьком или в большом, часто в основе лежит недостижимая мечта, которая как-то преломилась и нашла отражение.
1: Недостижимое или недостигнутое?
2: По-разному. Вот, иногда мечта принципиально, она даже, когда ты достиг, ты понимаешь, что ты достиг лишь какого-то, может быть, тени этой мечты. То есть это нередко бывает люди, которые о чем-то мечтают, достигают, понимают, что это было только начало выхода на какой-то простор, а там как звезда, которая постоянно как будто убегает, вот, путеводная.
1: Мечты должны сбываться. Я объясню свой вопрос. Когда-то мне рассказали, что вот мама в семье, в состоятельной семье, мечтала об иномарке определенной модели, белой, с красным кожаным салоном, и вот, значит, там с какой-то коробкой передач и так далее, там, с объемом двигателя. И вот у них появилась возможность маме это купить. И взрослая дочь сказала: «Нет, не красный салон, пусть будет бежевый, и пусть будет там по-другому, потому что мечта должна остаться мечтой. Меня это очень удивило тогда. Но какая-то же подоплека в этом была. Мечта должна остаться мечтой.
2: Не, ну это странно. Я об этом рассказывать сразу вспомнил фильм «Курьер», где он мечтал о пальто, и тут ему дарит, говорит, мечтай о чем-то великом. Да. Вот, то есть, мне кажется, тоже такой пример. Хотелось бы, чтобы наши мечты, чтобы условно мечта об участии в концерте или покупка достойной машины была не мечта, а скорее жизненной некой задачей, которую можно осуществить.
1: Целью. Ну, задачей, да, да, наверное, задачей.
5: Вот. А если вот посмотреть на все это как на хотелки, то есть вот мечта, хотелка того, хотелка сего, а нам же главное, наверное, понять все-таки волю Божию, да, а не притягивать вот одну свою мечту, другую.
1: Это да. новый разрез, да, как согласовать
5: нам же, наверное,
1: это?
5: Да, надо как-то, ну, не знаю, угадать, наверное, неправильное слово, но вот почувствовать, понять, а может, Господь не хочет, чтобы у нас была эта машина, да?
1: А может,
5: или,
1: Господь
5: может
1: не
5: быть, Он не хочет, чтобы у меня было
1: под
5: там...
1: Под парусом, чтобы мы ходили.
5: 9 детей, да, предположим. Может, Он этого не хочет.
1: Оля, вот, а вы
5: может,
1: таки мечтаете?
5: Него... Ну, я мечтаю,
1: 6
5: но...
1: 6 – это пока недостаточно.
5: Нет, ну я к тому, что вот когда-то, кстати, я мечтала о том, чтобы у меня было больше детей, и это было невозможно, и я уже думала, что это уже все. Вот, но я к тому, что, может быть, вот эти хотелки, они как-то противоречат, если волей Божией, то тоже их надо как-то немножко усмирять в себе, да?
2: Здесь интересно про волю Божью. Потому что когда начинаем применять идею, а есть ли воля Божья на что-то, особенно на что-то конкретное, вроде иметь мне машину такую или другую и прочее, здесь есть несколько важных моментов. Первое, мы начинаем как будто бы говорить о том, что есть буквально воля Бога как четкий план реальности. А это очень богословски спорная идея о том, что буквально есть некий сценарий написанный, некий фатум, а мы в нем просто живем. И я думаю, что эта идея, на самом деле, очень популярна внутри христианства, особенно такого последних веков, но она принципиально противоречит новозаветному богословию и античному богословию святых отцов, которые очень много приложили к тому, чтобы отойти от античного взгляда, что Бог буквально как бы все просчитал и так далее.
1: И мы в рамках заданных.
2: Говоря о воле Божьей, мы... Ну, для меня, например, важно, это я кратко здесь отвечу, а про это сам себе как бы важно, что это не скорее не что именно, а как мы живем. Потому что дальше мы начинаем тогда быть в таком нервике. Более того, мы же ведь никогда не узнаем, а на что реальность воля Божья. И тогда мы идем к другой тенденции толковать все, что не по-нашему, значит, по воле Божьей, что тоже иногда я вижу в религиозных...
1: Ой, как это опасно. Мы вернемся к этой теме буквально через несколько мгновений. Мы сейчас прервемся на паузу. Напомню, что в эфире клуб частных мнений на волнах Светлого радио. У микрофона Наталья Лангамер, а также диакон Ан Мыздриков, психолог, Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, книгоиздатель, и Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы, многодетная мама. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
6: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами.
7: Здравствуйте.
6: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого Радио. Клуб частных мнений в эфире. В гостях у нас диакон Иоанн Мыздриков, психолог. Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, книгоиздатель. Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы, многодетная мама, которая предложила нашу сегодняшнюю тему поговорить о мечтах. И я, Наталья Лангамер. Мы продолжаем нашу беседу. Отец Иоанн, какую важную вы тему подняли, да, что получается, если что-то происходит не так, как я хочу, какая-то неудача, да, то это получается, вот это была воля Божья, не моя, но Божья. И тогда Бог получается у нас просто свирепый. То есть его воля, это все наши неудачи, это получается его воля.
2: Но получается так, потому что тут очень логичный вывод, который делает наш разум. Я знаю, что такое моя воля, как кажется. Это тоже большой вопрос, чаще всего на самом деле не знаем. Да. Вот, ну, допустим, что знаем. Что такое воля Бога, не знаю и никогда не могу точно узнать. Это одна из особенностей жизни на нашей планете в этих условиях, что Бог, ну, все-таки напрямую не скажет. Всегда остается пространство того, что он дает нам свободу. И даже, ну, в общем, это большая тема. И поэтому получается как? Мы делаем какой вывод? Я знаю, что мое, вот это, сразу начинаем, типа, эго, там, я и так далее. А все, что, получается, не соответствует, и что случается, значит, это он. И это очень простой вывод, он часто звучит, я вижу на всяких брошюрках, иногда и даже какие-то авторитетные люди, там, в прошлом, в настоящем это говорят, но от того, что это говорит какой-то авторитет, это не становится автоматически правильной мыслью. Вот, поэтому здесь я достаточно так, как бы, сразу вопрос, вот, потому что, на самом деле, чаще всего действительно какого-то принципиального значения зеленая машина у меня или красная не имеет. И даже более того, принципиального вселенского значения не имеет, стану я врачом или учителем. И не так, что Бог один путь говорит, да, он предписан, а другой нет. Идея призвания, ну, она, опять же, очень спекулятивная и так далее, но чаще всего это вопрос в том, какие ценности внутри человека живут, и разные ценности, в смысле, одни и те же ценности его сердца могут быть реализованы на разных путях. А мы видим, что человек может быть, там, не знаю, ученым, например, там, хирургом, и предположить, что, возможно, в другой бы траектории он мог бы найти там применение, например, там, в чем-то, где тоже нужна такая скрупулезность или что-то еще. Это не фатум. То есть мы чаще всего задним числом можем либо сказать, о, это точно было призвание, но опять мы видим, что нередко те люди, которые говорят о своем призвании или о ком говорят, потом хоп, вдруг обнаруживают себя посреди своей жизни с чувством, а правда ли это так? И начинает себя как бы заставлять в это верить и так далее. Но это отдельная тоже тема, когда как будто мы не имеем теперь права поставить это под вопрос.
1: Получается, что наши неудачи – это не равно проявление воли Божией. Очень часто вы отметили, что мы можем не понимать, чего мы хотим, или не осознавать масштаба того, что будет происходить, или не понимать последствий, да, Дмитрий?
3: Да, и мне кажется, очень важно еще было сказано про ценности. Что вот тема мечтаний еще связана с ценностью. Вот где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И очень важно, какая ценность стоит за нашим вот этим конкретным мечтанием. И, может быть, вот в каком-нибудь автомобиле, в этот автомобиль человек вложил что-то очень подлинное, что-то, может быть, очень настоящее, что-то вот высокое. Но опасность есть, если это высокое завязалась так плотно и так прочно на этот конкретный образ и уже не может из этого образа освободиться. И человек становится пленником вот этого конкретного образа, вот этой конкретной мечты, а ценность, которая изначально туда была вложена, исчезает. И очень важно, может быть, вот делать это различие между конкретным твоим образом, в который ты, может быть, вложил что-то очень ценное, и самой эту ценность.
1: Ну, например, что когда я стану успешна, да, у меня будет белая машина, это совершенно не тождественное явление, да?
3: Да.
5: А можно здесь вот так сказать, наверное, словами апостола Павла, да, что все мне позволительно, да, но ничто не должно мной обладать, вот как-то так, да?
1: Про мной обладать, это очень важно.
5: Да. Потому что мечта бывает обладает,
1: вот
5: да?
1: Я хотела сказать, мечта бывает нами действительно владеет.
2: Ну, тогда мы говорим, чаще всего, о навязчивой идее.
1: В чем разница?
2: Разница в том, что человек действительно как бы полностью сливается с этим, он не видит ничего, он пропадает сам, как бы он становится как будто служителем этой идеи, мечты или чего-то еще. И дальше реальность со всей ее вариативностью, богатством других граней пропадает. Есть только вот этот впереди какой-то морковкой, и больше ничего нет. В этом проблема. Когда человек не может увидеть, а что реально уже происходит, а что есть. Там, поставить под вопрос саму мечту, почему, собственно говоря, она мечта, что в ней.
1: Вот а это... могу ли я без нее прожить?
2: Могу ли я без
5: зачем
2: нее?
5: Зачем она мне, да?
2: Да, зачем она? Угу. А как она? То есть, там, ну и вообще в целом как-то ее сделать более гибкой и частью жизни, а не тем, чтобы как бы поперек жизни легло.
1: Ну, потому что она может быть чем-то согревающим, она может быть чем-то мотивирующим, согревающим, я имею в виду в душевном плане, чем-то мотивирующим действовать, она может превратиться в свое время в цель, если к ней подойти, и она может в то же время закрыть нам глаза. То есть Оля правильно сказала, не должна нами обладать. Все-таки чем должна быть для нас мечта? Мотиватором в здоровом варианте?
2: Поэтому здесь мы смотрим не просто на саму эту форму мечта, мы смотрим на функцию. Какую функцию эта мечта сейчас играет в моей жизни? Она вдохновляет. Это первое, что классно, если она вдохновляет. Она сейчас меня поддерживает. Это важно. Я сразу вспоминаю... Мне не очень нравится этот роман Ромена Гари, но у него есть где прекрасный образ. Называется «Корни неба» роман. И там персонаж, он борется с браконьерами против слонов. Почему, собственно говоря, у него такая навязчивая там, история со слонами? Он когда был в концлагере, и когда его пытали, когда его мучили, он представлял, что где-то есть дикие слоны. И он когда-то с ними будет бегать.
1: Он отождествил себя с этими слонами.
2: Ну, не то, что отождествил, он просто вот это, как некий опять горизонт, что он когда-то сможет пойти и увидеть этих слонов. И вот он сидел в этой страшной камере.
1: Ну, просто думал, браконьеры, которые мучают слонов, это как потом раз дальше. Его мучители, получается.
2: Нет, браконьеры, это потом в будущем он встал
1: таким... Не, я понимаю, просто да. Он почему с ними борется? Потому что он все-таки тоже испытывал давление такое.
2: Ну, и потому что кто-то, кто уничтожает мечту.
1: Да.
2: Кто-то из прекрасных слонов, и кто-то пришел их уничтожить. Поэтому там у него такая была с ними там. Но тут акцент на чем? Что вот эти слоны помогли ему выжить. Вот этот момент важный. Вот это некое... Это могу... Понятно, что условия концлагеря — это некая пограничная, это такая сверхчеловеческая ситуация. И здесь навязчивая идея сыграла спасительную функцию. Все-таки в повседневной жизни, когда человек ходит и думает о слонах, это как бы будет мешать жить. Все-таки мы не в концлагере находимся.
1: Да.
2: Вот, но в целом, то есть этот горизонт вот этот, точно так же, какая-нибудь условная белая яхта. Это тоже бывает важно понять, что да, яхта — это прекрасно, а про что она? И часто мы можем увидеть очень разное у разных людей. У кого-то это будет свобода, у кого-то это будет престиж и чувство какой-то уверенности, а у кого-то, например, чувство, не знаю, авантюры. И это разное. И дальше можно задать вопрос, как бы этот символ этой яхты, она может быть как такая картинка, как такая иконочка вот этой ценности. И тогда не столь важно, есть у тебя яхта или нет, а важно тоже, авантюрную жизнь живешь ты или нет, свободную жизнь ты живешь или нет. И тогда яхта может появиться, может не появиться, как у условного этого кинорежиссера. То есть он как бы там не стал жалко в Кусто, но как бы дальше его жизнь как бы создала много других путей реализации.
3: Да, вот это, кстати, связано с тем, о чем говорили святые отцы по поводу опасности воображения в молитве. Ведь то, что стоит за нашими мечтами, некоторая ценность, там, та же свобода или еще что-то, это то, что само по себе представить нельзя. Угу. Это что-то невидимое.
1: То есть мы это как-то отождествляем с чем-то.
3: Да, случайным образом, на самом деле случайно. Мы это связываем с каким-то конкретным образом. Это случайным образом так вышло. Вот у меня почему-то это... представилось вот так-то. И опасность, когда мы оказываемся зависимыми от этого образа, от этого конкретного. И вот в этом смысле есть как раз опасность представлять то, что представлять нельзя. Ну, в пределе Бога нельзя представлять. Он невидим. И поэтому в молитве нельзя его представлять. Почему святые отцы все время об этом предупреждают? И вот в этом как раз и опасность. Вот не быть зависимым от образов в голове.
1: И получается, что мы мечтаем не о чем-то вещественном и даже не о совершении каких-то событий. Мы мечтаем о своем состоянии, в котором мы будем, да, когда это произойдет.
2: На этом же строится реклама. Нам показывают, не знаю, сок, ты только делаешь глоток, и в это же мгновение к тебе на легких парусах приходит настроение. Нам продают часто ложно, потому что на самом деле мы пьем сок, а...
1: Реклама алкогольных напитков, которая идентифицируется с дружбой.
2: Дружба, с легкостью и так далее. Вот этот момент. Это ведь на самом деле тот момент, что вот эти процессы здоровой нашей психики используются вот так, ну, как бы в данном случае...
1: То есть нам подменяют мечту.
2: Ну да. Ну ведь также вот, там, не знаю, какой-нибудь последний телефон. Почти все продаются телефоны. Технологически вторым рядом идет. Это что это? Смотри, безграничность. Или там твоя мобильность.
1: Ты на пике.
2: Да, это твоя prime era. Там это молодость в руках и так далее. То есть продается, опять же, вот этот ценностный какой-то вот такой вот...
1: Кому что?
2: Да.
1: Кому-то престиж, кому-то научные достижения, кому-то что-то, кому-то ощущение комфорта, возможности, да. То есть, опять же, это не про вещь и не про конкретное явление, это про наши эмоции.
2: Просто есть, получается, подмена. Что как бы подмена, потому что здорово, если, как бы, опять же, это помогает чувствовать там свободу, легкость и так далее, но чаще всего это подменяет, что это и есть свобода, это и есть легкость. Также с мечтой, как бы, важно, что здорово, когда есть вообще какой-то, куда-то хочется стремиться и так далее, там, вот, то есть, и как-то фантазировать на это, вот, то есть, как бы, да, там, я, как, не знаю, какой-нибудь там, рыцарь какой-то, могу там совершать добрые дела, я, как, понятно, никогда не сяду на коня с мечом, наверное, там, и не пойду, там, не знаю, куда-нибудь в дальние земли, там, но вот это ощущение жизни какого-то, например, квеста.
1: Ну, а можно я немножко тут возражу и задам вопрос, а зачем нам мечта, не является она какой-то гиперкомпенсацией своих невозможностей, не знаю, того, что хотелось бы, но не получается? Почему это сразу не цель?
2: А потому что, во-первых, для того, чтобы поставить цель, нам нужна система координат, мечта задает систему координат.
1: Ага.
2: Это важно.
1: То есть это прорисовка некого сценария будущего, возможно.
2: Какого-то такого, да. То есть для того, чтобы понять, что мне там хочется условно там свободы. И уже ставить, потому что такое свобода конкретно? Там, свобода перемещения. То есть и ставить на скучный язык целей. Угу. Мне сейчас нужен вот это некий горизонт. Ну, не всегда сначала, это может быть параллельно, одновременно и так далее. Это первый момент. А второй момент, что здесь еще вот какая штука, что мы, что ли, не можем как бы искусственно вообще отказаться от этой части нашей личности. Ну, как бы не надо...
1: От мечты, от возможности мечтать.
2: Да, то есть как бы мы видим, что как бы часто за этим стоит очень много напряжения, которое человек годами себе объясняет свою жизнь по факту через запрет мечты. Типа, да, я там, жизнь такая. И мы видим, как потом это передается костюма вот воспитания детей. А почему такой часто бывает конфликт отцов и детей и так далее? Потому что какой-нибудь ребенок, который хочет стать, не знаю, поэтом, как в «Обществе мертвых поэтов» в замечательном фильме, а отец такой, нет, какой ты будешь банкиром, там, юристом, хватит, вот, потому что в основе лежит его трагедия, того, что ему он пришлось, стал, например. Давай. И вот нельзя. То есть, и человек живет с этим напряжением, и он не только сам живет, он еще передает дальше.
1: Он не дает другим. Да. Кстати, я часто замечала, может быть, в меньшем каком-то объеме, но люди, которые в чем-то не смогли, не получилось, допустим, несчастливы в браке, они как бы невольно желают и другим испытаний, терпений, страданий, потому что иначе обесценивается их подвиг. Вот это, кстати, тоже очень важно понимать, когда что-то человек там тебе говорит. Да, техника безопасности. Он говорит это не тебе, он говорит это себе. Когда-то у нас Александр Ткаченко, добрый друг Радио Вера, сказал очень важную вещь. Мы осуждаем в других то, что не можем позволить себе. И я сразу подумала, что да, меня раздражают кричащие, визжащие дети. Я думаю, а почему? И тут я поняла, что в детстве у меня у мамы болела голова, и она все время говорила: Наташа, не кричи. Даже на даче она говорила: что ты кричишь, ты не в лесу. А, видимо, ребенку надо прокричаться, да, Оль, в детстве. Надо прокричать.
5: Совершенно точно.
1: И я поняла, почему меня так раздражает, когда другие маленькие дети кричат. Вот на таком примере я просто хочу как раз пояснить.
5: У нас совершенно точно есть территория для крика.
1: Для визга.
5: Для визга, для крика, совершенно точно. Без нее никак.
1: Но получается про это, да, отец Ан? То есть мы... наша несбывшаяся мечта становится таким тормозом, чтобы мы остальных останавливали, чтобы у них не сбывалось.
3: Или же наоборот, родитель, например, у которого что-то не получилось, он хочет эту мечту, свою мечту реализовать в своем ребенке и навязывает ему ее, хотя, может быть, ребенку совершенно все неинтересно.
1: Это очень часто, к сожалению, да?
3: Да, другое, но...
2: Да, но это по факту как две стороны одной медали часто еще.
1: Мечты в результате все-таки должны сбываться? Как это для человека полезнее? Или мы постоянно к ней идем, как ослик за морковкой, условно, да? И если она исчезает, то у нас теряется какой-то горизонт.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире на радио «Вера». В студии я, Наталья Лангамер, а также диакон Ан Мыздриков, психолог, Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, книгоиздатель, и Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы, многодетная мама. Собственно, Оля нам эту тему сегодня принесла. Так все-таки у нас последняя часть программы. Как вы полагаете, мечты должны сбываться?
3: Мне кажется, отчасти. Мне вспоминается лозунг революционеров французских в 68-м году: «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Мечта, может быть, и должна быть чем-то невозможным, но только тогда, если есть какая-то вот такая вот мечта, которая находится всегда за горизонтом, можно прийти к чему-то осуществимому. Это всегда будет не соответствовать вот той самой мечте, никогда не будет соответствовать, но тем не менее, будет всегда вот это движение, которое никогда не совпадет, это никогда не произойдет, если это же действительно что-то очень высокое, действительно что-то очень ценное, но, по крайней мере, все время будет сохраняться вот это движение.
1: Вектор.
3: Вектор, да.
2: Ой, я очень согласен здесь с Димой про этот вектор, про... Я бы сказал так, что классно, когда здесь есть некий баланс между... или такая инфраструктура мечтаний. Есть какая-то вот эта, может быть, большая облако мечты, которая всегда как будто еще не до конца вербализируемая, какая-то такая сложная... как вот сон. Mm-hmm. А дальше она постепенно, как бы чем ближе к нам, все постепенно трансформируется из мечты большой буквы в более маленькие, а потом более конкретные, а потом планы, цели. И что по мере жизни эта мечта постоянно как бы эволюционирует, усложняется,
1: вот тоже
2: меняется.
1: Важно, да. Что она меняется, трансформируется, но остается все равно за горизонтом, иначе она перестает быть мечтой.
2: Да?
1: Да, Оль, как для вас, ну и вообще итог потом подведите, мечты должны сбываться?
5: Ну вот, послушав эту передачу, я подумала, что вообще, наверное, мечты – это какое-то сотворчество, да, какое-то творчество и сотворчество с Богом, к которому мы призваны. Вот. И действительно, через мечты что-то приходит и должно приходить в нашу жизнь, что-то хорошее, прекрасное, светлое, важно, к чему стремиться, да, вот если подвести итог. Важно, к чему стремиться, может быть, важно вот корень этой мечты увидеть, да, то есть какой-то он греховный или, наоборот, к чему-то доброму ведет, к спасению, да, наверное, как вот мы в идеале, да, должны стремиться. И вот еще мне понравилась мысль про то, что это вот как некий, наверное, идеал, да, к которому никогда нельзя окончательно приблизиться, но который дает в жизни вот такое движение всегда.
2: Мне здесь понравилось про сотворчество, и о чем еще подумал, что как раз-таки часто язык мечты – это еще язык, который нас делает чуть больше, чем мы сами. И это потрясающе, потому что не дает нам остаться только на уровне наших таких житейских потребностей, что поесть, где поспать, что сделать и так далее. Мечта дает опять вот это слово «горизонт», я сегодня что-то с ним кручусь, «горизонт». А еще я подумал о том, что мечта очень связана с таким словом, которое сегодня как-то выпало, с надеждой. Это очень важно. Вообще-то христианство во многом... Это очень интересная богословская дискуссия была в 20 веке. Ее начали христианские богословы, философы подключили, с Германии, в частности, между войнами. И после войны продолжилось. Там Юрген Мольтман, там и другие, Эрнст Блох и другие философы, может быть, сейчас фамилии напутал, в общем. Но что важно, они начали спорить о понятии утопия. Слово утопия у нас очень негативно. Ну, типа, утопия. А эти философы, которые очень много об этом рассуждали, вот, а Юрген Мольтман на этом построил так называемое «богословие надежды». Это очень интересный автор, его книги на русском переведены, недавно он почил. Вот, это такой, в общем, послевоенное богословие. В чем была главная идея? В том, что христианство началось с утопии, что мир вот такой, как есть, таким быть не должен. Дерзновение. И более того, потом подключились, когда еще такие философы и историки заметили такую тенденцию, что когда в христианстве начал уходить утопизм, какой-то, как такой протест против реальности, должно быть по-другому. Нужно стремиться к другому миру. Тогда утопизм сменился апокалиптизмом. Этим страхом, что все конец, мир должен сдохнуть, он должен сгореть.
1: Такой
2: когда же
1: мир.
2: Скорее. Да. То есть, а изначальное... Это не понятно, богословие христианское, даже раннее, оно очень многоликое, такое полифоническое и так далее. Но одна из ключевых нот – это нота, которую в рамках этого разговора – это нота мечты, как вот Мартин Лютер Кинг. Я имею мечту. Uh-huh. Это же тоже, чтобы черные и белые были вместе. Сейчас это реальность. Не везде, но все-таки. Ну, для нас это может быть менее острый контекст, а для тех
1: для
2: людей.
1: Них, да.
2: То есть мечта. Или как у Леннона, я мечтаю, что не будет войны, будут все вместе и так далее. И вот он сон описывает, такой детский, наивный, как кажется. Вообще-то очень евангельский.
1: Вот. Ну, в чем-то нет. No countries, не будет стран.
2: Очень похоже на...
1: No religions.
2: Очень похоже. Все-таки это отдельная тема.
1: Это песня Imagine мы обсуждали.
2: Я понимаю, этом, песня Imagine, мне кажется, глубоко христианская, потому что я думаю, что в том числе Христос не пришел создать новую религию. То, что мы из христианства делаем религию,
1: с этой точки зрения, да.
2: Это во многом антиевангельский момент. И об этом многие богословы.
1: Хорошо, there's no heaven.
2: Вот. Это же тоже момент такой.
1: Не будет рая.
2: Потому что, ну и опять, я не хочу заниматься апологией Леннона, понятно, это, он просто шоумен очень яркий и так далее, и я не то что большой его фанат, поклонник, а вот, хотя думаю, что это... Как
1: бы, ну как... просто, коли взяли песню, надо все аспекты...
2: Но мне кажется, что он глубоко христианский, в том числе в этом смысле, не где-то там небеса. Это же Христос об этом говорит. Царствие Божие, которое там, здесь сейчас, посреди вас, внутри вас, внутри грядет вас. И ныне есть. Вот она мечта. Вот она, надежда. Вот он смотрит на этих людей, которые там рабство, там, не знаю, шовинизм и так далее, и рассказывает им заповеди блаженства. Он рассказывает им песня «Сплин, чудак» про это, про Иисуса Христа, где он пришел и сказал, как может быть по-другому. Это же ведь по факту, ну, в этом смысле, Христос – мечтатель, но мечтатель – самой большой буквы. Мне кажется, это очень важно. И христиане в этом смысле – мечтатели. А вот, вот это дерзновение о том, что может быть по-другому. И это вообще в целом как бы радикальная история. И когда вдруг, да, я ради этой мечты, что где-то там, не знаю, за морями, океанами что-то есть, вдруг мы видим, как меняется мир и прочее. Или мечта о том, что можно победить болезни, и мы живем в мире, там, где продолжительность жизни расширяется и так далее. Или что мечта, где можно покинуть пределы земной орбиты. И вот там Циолковский, еще за ним христианин Федоров. И вот уже и Гагарин, неважно, атеист. Но тем не менее, в основе этого всего лежало дерзновение. Кстати, изначально...
1: Хорошо. Слово «дерзновение».
2: Дерзновение
1: еще, да.
2: тоже. Мечтает, я сейчас просто вот это вот все там, мы про хотелки и так далее, давайте немножко расширим этот наш тезариус.
1: Да. Патетику повысим.
2: Добавим другие слова, которые, мне кажется, показывают, что в этом смысле, если мы расширим вот этот облако смыслов, то мечта – это очень важная не просто, просто психическая реальность, а что это еще очень важное, может быть, богословское понятие. Конечно, это не та самая вот эта фанатичная мечтательность, против которой методически выступали стоицы, но мы уже сказали, о чем они говорили.
1: Да.
2: О конкретном мечтательности во время молитв и других вещей, а вот в целом, как дерзновение. Вот, мне кажется, это очень важно. И в этом смысле очень хотелось бы, чтобы мы могли мечтать и видеть в этом не искушение часто, а наоборот вопрос в том, а может быть, Бог так делает меня больше, чем я сам? Может быть, Он зовет меня? И еще этот момент, что мечта больше, чем я, это же получается, что, если это опять мы
1: про навязчивую... То я расту.
2: Да, мы про навязчивую мысль поговорили, да. навязчивую идею. Если это не то, что перезакрывает реальность, что меня вдохновляет и так далее, то получается, это еще то, чему я в каком-то смысле служу. Как рыцарь прекрасной даме, который там, как Граалю, которую он ищет. Вот все эти образы тоже сказочно такие мечтательные. Они ведь тоже об этом, что есть что-то большее, чем я сам.
1: Я, вставая на позицию Оли, которая обозначила здесь, все-таки важно мечту приносить Богу. Потому что мы говорим всегда про планы, но про мечты, наверное, то же самое. Мы можем мечтать, но все-таки просить Бога нас как-то вразумить, наверное, здесь, да. чтобы эта мечта была все-таки, во-первых,

0: А так мы, получается, имеем некую энергию, да, и мотивацию идти к горизонту.
1: Но опять баланс между самим движением к цели и нахождением здесь и сейчас. И то, и другое важно. А еще я здесь подумал про греховность, что есть мечты греховные.
0: Да, вот я тоже.
1: А я вот думаю о том, что в основе я не могу назвать ни одну мечту по-настоящему греховной. Чаще всего, если мы начнем рассказывать... Я в терапии это вижу. Как человек приходит, там рассказывает о каких-то навязчивых своих мечтах. И мы проводим большую работу, там, честную, искреннюю. Человек приходит, например, и что самое разрушительное — мечты. А в основе лежит, например, что-то, там какая-нибудь уязвленная безопасность. Угу. Или мечта о любви, угу, о принятии, о значимости и так далее. Что даже человек, который приходит, я хочу всех, не знаю, там на колени поставить. Раскручиваем, почему так человек хочет. В основе лежит, опять же, маленький ребенок, например, которого унижали и булили, и который сейчас вырос и почувствовал свою силу. И, конечно, есть мечта эту силу спрятать на всех. Но в основе это лежит не эта мечта, а о том, чтобы его любили, о том, чтобы с ним дружили. Не один там самый, там, не какой-нибудь, сейчас как у нас нарциссами ругаются, типа, не самый мерзопакостный нарцисс. В основе не чудовище, а человек несчастный, который хочет найти, в конце концов, доброту, любовь, принятие. В конце концов, я думаю, ту самую волю Божью в самом себе. И это важно. Я не думаю, что я вот не могу ни одну мечту реальную, а мечту назвать греховной.
0: То есть, если разбирать ее, ее истоки, так скажем, то истоки лежат в боли, да, а не просто в том, что человек
1: истоки
0: хочет греха. Истоки
1: этого искажения.
0: Истоки искажения.
1: Это как смысл греха. Грех как промашка, гамартия.
0: Да.
1: Что-то прекрасное, угу, любовь прекрасна, да. Там а разврат и блуд – это искажение. Угу. Питаться. Бог, как Шмеман говорил, еда – это, как сказать, мир, который в дар, который мы в себе преломляем и так далее. Обжираться до потери сознания, как бы грех, ну и так далее. То есть вот вся эта очень понятная история. И ведь здесь то же самое. Вот самая прекрасная мечта может быть так искажена. Но и дальше можем найти и в Боге, и в других людях, и в самих себе силу, и путь к тому, чтобы очистить эту мечту, реконструировать.
0: Да.
2: Вот, собственно, да, вкладываем-то мы всегда в мечту, какой бы она ни была, что-то очень подлинное, что-то настоящее, что-то действительно наше. А образ, может быть, образ всегда неадекватен. И поэтому вы правильно говорите, что мечты надо всегда переводить на Бога как того, что представить нельзя, и который освобождает нас от этих образов и направляет, и высвобождает вот это то самое подлинное, что мы изначально в эту самую мечту вложили. Как раз Бог помогает это сделать, найти вот эту подлинность в твоей мечте, в том, что тебя движет.
0: Человек может жить без мечты?
1: Ну, многие живут, вот, наверное. А потом начинаешь копаться, и оказывается, ну, что-то есть. Какая-то вот эта надежда, пускай маленькая, пускай подавленная, забитая какая-то, есть. Угу. Я думаю, что та самая красная машина, часто это такие очень пальто из фильма «Курьер», это как раз-таки тот пример, когда вот это человеческое творчество мечтать, сталкиваясь с реальностью, оно не пропадает. Просто теперь вот этой мечтой наделяет что-то, что вообще-то мечтой быть не должно.
0: Ну, а когда ты ее получаешь, то остаешься без мечты, наверное. Вот это имелось в виду, что мечта не должна сбываться.
1: Ну, наверное. Вот, чтобы она росла, и мы вместе с ней.
0: У вас есть мечты? У всех.
1: У меня есть.
0: Я не прошу озвучить, но все-таки, вот если себя промониторить, есть мечты,
3: есть,
0: да?
3: Есть, конечно.
0: Ну, и я вам желаю, чтобы они сбылись. Оль, есть что добавить в финале?
3: Ну, мне вот было очень интересно услышать, что мечта может быть еще и призывом Бога. То есть, что это не только наше движение по направлению к чему-то более прекрасному, но еще и то, что Бог через мечту может призывать нас к каким-то свершениям, да, к каким-то благородным поступкам, к какому-то движению вот вперед, вверх, да, как-то ввысь. Вот. Вот этот вот призыв Божий в мечте – это для меня было, честно говоря, сегодня открытием.
1: Ой, мне так это радостно слышать, потому что когда я слушал вот записанный ваш рассказ, честно, мне было очень так сострадательно за ту маленькую Ольгу, которая... Угу. Многие мечты, которые тогда не сбылись, а это те мечты, которые хотелось бы, чтобы сбывались. Такие у всех людей, у наших дочерей, сыновей.
0: Так вы спели в хоре-то? В черных туфельках.
3: Нет, я не спела в хоре в черных туфельках. Эта мечта не сбылась. Но тут, видите, тут такая одна только грань затронута. Вот действительно каких-то вот мечтаний, которые не сбылись. Вот, я вспомнила там как минимум одну, которая сбылась. Наверное, их было значительно больше, да, то есть по жизни. Но вот такие какие-то не сбывшиеся мечтания, они, наверное, где-то остаются, и хочется с ними поработать, да, то есть понять, да, почему, как, что действительно за этим стояло.
0: Что делать с мечтами?

0: которые не сбылись.
1: Как их можно, может быть, как-то, да, пересобрать, найти у них вдохновение новое какое-то, не обязательно такое же. Ведь, опять же, это может быть в том числе вдохновение, ведь это грань про то, чтобы не начать навязывать другим свои мечты.
0: Да.
1: Но нередко же бывает так, я сейчас задумываю про каких-нибудь людей, которые, например, там, уйдем от родительского контекста, в близкий, но которые не могут иметь детей.
0: Mm-hmm.
1: Вот, а я задумываю про Януша Корчика, например, который принял решение, я, насколько понимаю, у него была медицинская история, с которой, я не помню детали, я здесь поэтому, но в целом, то, что он не был биологическим отцом ни для кого, но оказался великим педагогом. Вот этот момент, опять же, где, я не знаю, может быть, была ли у него такая мечта, я сейчас очень многие, ну, как пример, то есть, я думаю, такие есть, когда, может быть, какой-то, вот, опять же, недостижимость мечты, не как все, мы закрыли, как все, никогда об этом не думай.
0: И страдаю.
1: А как еще я могу? Опять, да, я не могу быть на яхте, а как еще мне какую-то вот эту, не знаю, там, то, что это яхта.
0: То есть, важно поискать в себе все-таки, что ты на самом деле подлинно хочешь, ну, в частности, зачем тебе дети? Это, кстати, такой очень важный вопрос. И как-то это реализовать. Знаете, я сегодня не с корпоративной кружкой сижу, я сижу с кружкой, похожей по нашей цветовой гамме, но тут вот что написано.
1: О, какое замечательное время.
0: Время мечтать. Поэтому, дорогие наши зрители, да, и наши слушатели, поверьте на слово, голубо-белая кружка с надписью «Время мечтать». Вот, я вам рекомендую, да, вступить в это время мечтаний. Мечтаний здоровых. Мы сегодня тщательно разобрали, что есть здоровые мечты, а что есть пагубные, душевредные. Спасибо вам огромное, отец Иоанн, спасибо, Дмитрий. Мне кажется, так с разных сторон мы посмотрели, разобрали это понятие. Напомню, что в эфире был клуб частных мнений на волнах Светлого радио. У микрофона Наталья Лангамер. Вместе со мной в студии диакон Иоанн Мыздриков, психолог. А также Дмитрий Рындин, кандидат философских наук, книгоиздатель. Ольга Кутанина, преподаватель воскресной школы, многодетная мама. Оля, спасибо за эту тему. На этом мы будем заканчивать. Я напомню дорогим слушателям, что нашу программу можно не только слушать, можно ее еще смотреть, подглядывать за тем, что происходит в студии, на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Клуб частных мнений будет снова в эфире в следующее воскресенье в 18:00. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
6: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Вавренти. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. А в студии у нас сегодня протоиерей Александр Задорнов, проректор по научной работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской. Очень здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Очень рады вас видеть в нашей студии. Не впервые, дорогие слушатели, был у нас еще один очень интересный разговор в формате программы «Лавра» с отцом Александром. Направляю вас туда. Жизнерадостно тоже послушайте обязательно. Ну, а я напомню вам, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры, и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сейчас отец Симеон по доброй традиции начнет нашу программу с цитаты. Чья она сегодня будет, отче?
3: Протоиерей Сергия Булгакова.
1: Вот так, вот
3: да,
1: так. Слушаем и внимаем.
3: «Мы в своем нынешнем богословском самоопределении сознаем себя находящимися в духовном вертограде преподобного Сергия, внемлем его заветом», пишет протоиерей Сергий Булгаков в своей замечательной работе «Благодатные заветы преподобного Сергия русскому богословствованию». Отец Александр, ну вот у нас сегодня разговор о преподобном Максиме Грейке, который, как известно, не был непосредственным учеником, преподобный вроде бы даже из другой традиции совсем, всем происходил. Вот в нашей прошлой замечательной передаче о западных современниках преподобного Сергия мы упомянули, да, говорили о Флоренции, о той эпохе преподобного Сергия. Вот откуда тоже вышел каким-то образом и будущий преподобный Максим Грек, которого судьба вообще потрясающая совершенно. Но все-таки можно его считать находящимся, ну, каким-то образом в традиции, в орбите влияния преподобного Сергия, или это некоторое преувеличение?
2: Да, безусловно, если мы формулируем саму эту традицию прежде всего как исихазм на Руси, как многократно говорилось, да, там можно спорить об оттенках значения этого слова и так далее, да, но вот именно та монашеская традиция, которая была именно в обители преподобного Сергия, конечно, преподобный Максим в нее замечательно вписался, потому что мы говорим прежде всего о поствизантийской эпохи, не о том времени, когда жил сам преподобный Сергий, когда связи с Византией, естественно, были, и, собственно, это накладывало и свой отпечаток на духовную жизнь того времени. Максим Грек уже пребывает, во-первых, у себя на родине, он не византиец, да, он грек из Эпира. Это та часть, которая сейчас вот граница между Грецией и Албанией. Он принадлежит совершенно другой культуре. Она, конечно, наследует под поздним временам Византии, когда, скажем так, вот эти латинско-греческие связи, они активизировались вплоть до унии. Но, по крайней мере, вот общение между, скажем так, западной частью христианства восточной, оно все-таки продолжалось, да? То, что он прибывает прежде всего учиться в Италию, конечно, говорит об упадке образования, собственно, в греческой среде, вот, но, с другой стороны, и говорит о том, что греки себя там прекрасно чувствовали. Он знал, куда ехать. Это была целая программа. А потом уже, попав на Русь, вот человек с таким, простите за это слово, бэкграундом, действительно все-таки представлял не византийскую традицию, он представлял уже ту православную традицию, которая училась жить и существовать дальше без Византии. И вот это очень интересный опыт, и мне кажется, во многом его жизнь, его судьба связана вот именно с этим обстоятельством. Да, это грек, который приехал, соответственно, для того, чтобы помочь своим православным братьям на Руси в, как мы знаем, в исправлении книг, в переводах и так далее, и так далее. Но это уже не представитель Византии. Вот этот аспект, мне кажется, принципиальным.
3: Отче, а можно поподробнее вспомнить, напомнить нашим слушателям его путь такой замысловатый, необычный путь преподобного Максима
1: Грека? Скорбный, да, очень,
3: скорбный.
2: Да. Скажем так, замысловатым он начинается после того, как он покидает вот Опет и приезжает на Русь. А до этого, я вот, собственно, об этом и говорил, что это обычный путь
1: греческого... Да, замысловатым греческого, он не был.
2: Да, это обычный путь греческого интеллектуала, который едет учиться в Италию. Мы знаем его главный эпизод, то, что он несколько лет пребывал в доминиканском монастыре Святого Марка во Флоренции, будучи свидетелем жизни и гибели Савонаролы, но при этом мы знаем, что он был в других местах, известны его поездки в Милан, в Падую, в Венецию. Он сам пишет о том, что общался с представителями знаменитого рода Альдо Мануциев, да, которые как раз были, ну, они у нас называются типографами, это, конечно, неправильное представление, как вот сразу представляешь себе рабочую, которая стоит у печатного станка, это целая книжная культура, да, это семья, которая, в общем-то, долгие-долгие века даже обеспечивала именно греческое книгоиздание, да, на Западе, и преподобный Максим прямо говорит, что он у них учился, он с ними общался, то есть явно у него был некий план, да, вот своего образования, это индивидуальная траектория обучения, о которой часто говорится, вот она у него, безусловно, была. И то, что он своей вот духовной личной жизни, монашеской жизни, действительно, он обращается к тому примеру, который, конечно, для него был очень ярок, тот же самый Джероламо, да, Иеронима Савонарола, и действительно он был свидетелем его проповеди, это точно известно, потому что у него есть похвальное слово, где он и говорит о жизни Савонаролы. Но есть работы, которые, к сожалению, тут нам придется обратиться к какой-то библиографии, называют его чуть ли не учеником. Учеником, конечно, он не был, даже по годам он поступил в монастырь уже после гибели Савонаролы, там провел 5 лет, но в результате, как мы знаем, все-таки потом вернулся в Грецию и ушел на Афон. Тут тоже вот есть разные спекуляции на тему того, как он был второй постриг, вряд ли мог быть совершен в то время, да, и здесь как раз надо вспомнить, что канонический постриг и вступление в монастырь, это одно и то же, точно так же, как и каноническим преступлением является не выход из монашества, а уход из монастыря самовольный, да, то есть это одно и то же, то есть наказание именно вот самовольное оставление обители, уход в мир, поэтому скорее всего его приняли вот, сказать, в сущем Нисания положение, хотя, с другой стороны, мы знаем, что только в Отопеде он меняет свое имя, то есть получает монашеское имя Максима, да, до этого он Михаил Триволис, ну и, соответственно, вот, опять же, можно очень долго рассуждать о том, повлияло ли вот это пребывание в Сан-Марко на его дальнейшую жизнь, но если он помнил спустя там десятилетия, уже будучи узником, потом освободившись от уз своего пребывания в этом монастыре, наверное, что-то ему это дало. Наверное, это тоже не могло остаться бесследным в любом случае. Хотя, опять же, каких-то свидетельств явных мы можем только догадываться. В советское время, я напомню, особенно позднее советское время, был, наверное, было две книги, из которых можно было узнать о преподобном Максиме. Это ну, такая популярная, хотя очень хорошо написанная, такой работа Михаила Громова в серии «Мыслители прошлого», да, и роман «Сцены из жизни Максима Грека», Александр Полос, если не ошибаюсь, греческий автор, вот, но он такой автор уже современный, 20 века, гуманист, там, понятно, идеи все такие, как примерно советские писатели писали о преподобном Сергии, там, Сергей Бородин, там, еще кто-то, вот, или Андрей Рублев, да, то есть, вот, давали им право на историческое существование благодаря каким-то гуманистическим идеям, ну, понятно, что это не рассказ о святом, да, это рассказ просто вот действительно такой необычной жизни человека.
3: Ну, по-моему, в ЖЗЛ тоже была книга Громова, нет?
2: Нет, там была книга Синицыной, но Синицына, она всегда всю жизнь, замечательный историк, замечательный исследователь, но она изучала именно, скажем так, вот уже русский период его жизни, да, у нее есть книга как раз «Максим Грек в России», там, где она вот рукописи изучает. Замечательно, последняя ее работа была посвящена идее Третьего Рима, где Максим Грек тоже присутствует как раз противник этой идеи. И она объясняет, почему, и почему это связано именно с его взглядами, и, там, убежденностью и прочее.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня в студии протоиерей Александр Задорнов, проректор по научной работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской, в городе Москве. Меня зовут Кира Аврентьева, у микрофона архимандрит Семен Томачинский. Отец Александр, давайте, наверное, о трудах преподобного Максима Грека поговорим, потому что они действительно очень значимы для церкви, и сегодня в том числе. Хотелось бы узнать, что он действительно сделал, что перевел самое известное, если можно.
2: Ну, то, о чем мы знаем, он занимался, естественно, переводом, что нужно было переводить для русской книжности начала XVI века. Священное Писание и богослужебные книги. Причем ту книгу, которая совпадает, подпадает под обе категории, то есть псалтирь. И, собственно, да, мы знаем, что у него было несколько переводов. Поначалу, опять же, все исследователи объясняют вот этот факт о том, что перевод был такой двойной или даже тройной, да, поскольку, естественно, русского языка, там, славянского, когда он приехал, он не знал, ну, или, по крайней мере, той степени, которой необходим для перевода. Это был перевод первоначально с языка оригинала на латинский, уже с латинского переводили на славянский. Угу. Понятно, что, ну, вот все обычные историки литературы, античные историки философии вот сетуют на то, что Аристотель до Запада дошел не путем Одиссея напрямую из Греции, вот в западные пределы, а путем Синдбада, да, то есть вот через арабские какие-то пересказы, сирийского перевода, еще какого-то там диалекта и так далее. То есть там, что в результате получилось, осталось для схоластики, ну вот все схоластические споры свидетельствуют. Здесь ситуация, как вы понимаете, тоже очень опасная для переводчика, да, собственно, как это и получилось, когда преподобный Максим, в том числе, помимо каких-то политических обвинений, был обвинен вот и в том, что он там допускал какие-то искажения, да, в тексте и Священного Писания, ну и, соответственно, богослужебных. Но это вечная проблема всех переводов, да, здесь как бы понятно, что это вот его непосредственное командировочное задание было именно в этом. Его посылают с Афона для того, чтобы вот по просьбе князя Василия, да, чтобы он участвовал, да, и как-то корректировал то, чем занималась переводческая группа в Москве. А если говорить именно о его авторских произведениях, знаете, здесь надо сразу повесить табличку, что дальше начинается поле политнекорректности. Потому что все то, что он писал о исламе, все, что он писал на какие-то темы, там, отношения с государством даже, да, какие-то его обличения, вот одна работа, сейчас я отдельно об этом скажу, мне кажется, самая актуальная, да, обличение жизни своих современников. Вот, это читается сейчас как вполне актуальную литературу. Вот ты читаешь, понимаешь, что это не проблема начала XVI века, это наша проблема сегодняшняя. А отдельно я хотел бы сказать его слово против астрологии. Ну, здесь тоже надо как-то понимать исторический контекст. Вот смотрите, он появляется во Флоренции в 90-х годах XV века, да, там разная издатировка, ну, скажем, 1492 год, это знаковый год, с которого начинается новое время, там уже умирает Лоренцо Великолепный, но, тем не менее, вот эта вся среда еще жива, да, вот это флорентийское возрождение. Считается, что он там мог общаться с Марсилио Фичино даже, один из самых главных таких неоплатоников того времени. И вроде бы все они, будучи такими родителями возрождения, я в том числе и античные представления, античные науки, естественно, должны были и возрождать, и как-то пропагандировать астрологию. Вот, для нас сейчас астрология, наверное, это, ну, там, невинное увлечение, в лучшем случае, да, хотя мы понимаем, что, к сожалению, многие очень наши опасные, да, граждане, да, этим увлекаются, постоянно эти социологические опросы показывают вовлеченность именно начинающейся с астрологии, заканчивающейся уже какими-то оккультными практиками, действительно, там уже на совершенно другом уровне. Вот преподобный Максим пишет именно об этом, да, но...
1: Уже тогда.
2: Уже тогда, и, ну, это не он один, это, как бы, слово против, там, звездочётцев, это такой, можно сказать, классический жанр древнерусской литературы, но интересно, что он, будучи в той среде, где это как раз все поощрялось, он выступил против. Почему? Потому что известно, что он общался, ну, опять же, неправильно пишет, что с самим Пико де ла Мирандола, он общался с его племянником. И как раз это тот автор, который написал сочинение против астрологии. То есть сам вот один из самых знаменитых, вот рано погибший из-за отравления, вот Пико де ла Мирандола, который выступил с этой знаменитой речью о достоинстве человека, тезисами, которые были запрещены папой, да, как, значит, еретические и так далее, при всем вот своем, опять же, вот этим неоплатонизме, он выступает против. Почему? Потому что астрология ограничивает человеческую свободу, данную Богом. Вот у него тезис такой. У Максима Грека тот же самый.
1: Как интересно.
2: Тот же самый тезис. То есть понятно, откуда, что называется, ноги растут, и эта аргументация.
3: Ну, в точку попал.
1: Да, бом. Люди думают, что наоборот расширяют свои познания, выходят в какую-то сферу, но это такая ловушка.
2: Это ловушка, которая, во-первых, естественно, говорит о неверии человеческой, да, человеческом, о недоверии даже Богу, да, потому что, ну, к сожалению, люди, называющие православными, и даже прихожане, к сожалению, тут у кого-то это может быть невинно посмотреть, там, проверить гороскоп утром, да, а у кого-то вполне такие, мне приходилось вроде бы разумными людьми общаться, которые мне серьезно пытались доказать, что да, вот Господь же вот как-то через звезды, в том числе и в Ветхом Завете что-то говорил, да, вот разным героям, ну, приходится всегда смирять, говорить, что ну, то в Ветхом Завете и героем, почему здесь вы? Вот, но, да, и, ну, и серьезно думают, что действительно это все работает. Но это обычное человеческое желание там постраховать себя в будущем и прочем. Но вот как раз преподобный Максим Грек выступает против этого, он облещает веру в астрологию как свидетельство неверия Богу. Именно неверия, в смысле недоверия. Недоверия Богу. Именно вот так.
3: За что и пострадал, собственно.
2: Ну, не за это, опять же, да? Ну, у него там целый клубок, да, обвинений, вот, и по-разному там можно интерпретировать, но там и политические мотивы, то, что он выступал против...
1: Ну, мы к этому, да, перейдем еще сегодня.
2: Да, там каких-то моментов, связанных с государственной властью. Но, в принципе, да, вот он попал в общество, где тоже, к сожалению, это было модно, и вот на тех основаниях, которые он получил в своей молодости, да, вот итальянский, он выступает вот как раз на рациональных основаниях, что интересно, рациональных основаниях выступает против вот действительно вот этой беды, которая тоже, опять же, никуда, к сожалению, не делась.
3: Да, но здесь интересный вопрос встает. Вы объяснили вроде бы рационально его поездку, да, во Флоренцию и его обучение там, как такую индивидуальную траекторию, да, обучения. Но все-таки мы же понимаем, что это было после Феррара Флорентийского собора, после унии, да, то есть, по идее, ну, греки к итальянцам, насколько я понимаю, сильной симпатии никогда не испытывали, а тем более вот в таких условиях, как все-таки это получилось, или это немножко по-другому воспринималось в то время?
2: Понимаете, это примерно как после схизмы XI века, да, все равно какое-то время общение оставалось, вплоть до того, что там были католические монастыри, ну, латинские монастыри, католические их нельзя для того времени назвать, да, латинские монастыри в Константинополе, так же, как греческие монастыри на юге Италии, в Калабрии где-нибудь, где они, собственно, и сейчас даже остались, да, вот, то есть здесь вопрос скорее этнический, культурный, да, что все равно эти связи были всегда. Причем интересно, что преподобный Максим не ехал в те как раз южно-итальянские колонии, где было много греков и сестуниатов, но там были и православные общины какое-то время. Он остался вот строго на севере. Ну, как-то спорят до сих пор историки, был ли он в Риме, но по крайней мере, свидетельств этому нет, да, вот таких явных, вот, но как-то и логически, судя по его интересам, как-то приезжать в Рим эпохи Папы Борджия, да, глядя на то, что сделали с Савонаролой, вряд ли бы хотелось, что ему там было делать, собственно. Вот, но, да, то, что он, будучи греком и, соответственно, крещенным православным, поступает а все-таки в доминиканский монастырь, ну, наверное, как-то это воспринималось не как что-то удивительное, да, то есть, говоря о той же Венеции, да, целая греческая колония, которая, память о которой существует до сих пор, да, там есть и все, ну, в топонимике и названия, и набережные, и храмы.
3: Музей потрясающий.
2: Да, там есть, да, там все это остается. Вот, поэтому я не думаю, что это воспринималось как какая-то чужая территория.
3: Mm-hmm.
2: Вот, интересен еще один момент. Помимо, ну, скажем так, вот общения с латинянами, будем так называть, да, он же смог не заразиться теми философскими учениями, которые в то время были и в Болонье, и в Падуе, где он точно был, да, и какое-то время, видимо учился, это, скажем, номинализм Оккама, который в то время процветал, еще какие-то вещи, да, которые в данном случае мыслительно, умственно ничем не менее опасны для него, как православно, были, чем, да, вот, пребывание в католической среде. И он как-то вот Божьим промыслом от этого был совершенно огорожен. Да, то есть он совершенно спокойно прошел эти испытания.
1: Да, удивительно, цельный, конечно, человек. Ведь есть какой-то труд, который он отказался переводить, потому что там были письма Ария. Было такое, отец Александр?
2: Мне сложно сказать, я не настолько знаю, угу. Но...
1: Вот я перед просто... программой прочитала.
2: Угу. Я думаю, что просто видно было по тому, скажем... Вот, наверное, одна черта, мне кажется, очень важная в его произведениях. Он, в отличие от даже русских книжников того времени, да, уж не говоря там о греках и латинянах, он не писал ничего просто ради вот каких-то риторических игр. Вот любое произведение – это всегда либо обличение очень жесткое, либо поучение. Все. Да, то есть у него всегда вот практика на первом месте. И это удивительно, да, то есть у него нет вот даже похвальное слово о истинном монашестве, где он как раз и говорит о доминиканцах, говорит о том же Савонароле. Это именно поучение, да, то есть не ради каких-то риторических фигур. Поэтому здесь вполне могло быть такое, что вот он очень строг в выборе не то что текстов переводных, а даже просто вот тематики, да, своих произведений. Ему не интересна вот эта риторическая игра. Да простит меня отец Семен, я здесь говорю совершенно без осуждения риторики, да, ораторского искусства, естественно, да.
3: Ну, вообще, преподобный Максим, он как-то не вписывается в какие-то вот такие рамки, какие-то наши устоявшиеся стереотипы, даже вот подвижнического пути. Да, вот мы видим его действительно, вот этот переход вначале, так сказать, Флоренция, потом Афон, потом Русь, и везде как-то он вот очень таким предстает оригинальным и мыслителем, и церковным деятелем. Даже есть версия, не знаю, насколько она соответствует истине, что и на фоне как-то от него постарались избавиться, в том смысле, что отправили на Русь, вот кто нам не нужен. Да? Хотя это, я понимаю, что это спорно, но факт остается фактом, что его направили. Может быть, его направили как самого, наоборот, просвещенного и продвинутого переводчика, да, но вот есть и другая точка зрения.
2: Ну, судя по тому, что все-таки за него потом пытались вступиться и вытребовать его обратно, я думаю, все-таки там, да, братья за него переживал.
3: любили.
2: За его судьбу, да. То, что его не отпустили, другой вопрос, да, но тем не менее хотя бы как-то пытались воздействовать.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». В студии у нас сегодня протоиерей Александр Задорнов, проректор по научной работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской улице города Москвы. У микрофона архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавренцева. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: «Лавра. Духовное сердце России». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Вавренцева. В студии у нас сегодня протоиерей Александр Задорнов, проректор по научной работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской, города Москвы. Отче, интереснейшее вы рассказываете, конечно, о преподобном Максиме Греке, темой, которая сегодня как раз является темой нашей программы, преподобный Максим Грек, его труды, его вклад, его жизнь, в том числе очень, конечно, многострадальная, интересная. Давайте поговорим о том, за что его все-таки заключили в темницу, не на много, не на мало, на 20 лет бедного, абсолютно, конечно, несправедливо совершенно, но тоже, наверное, не без промысла Божьего. Туда его заключили. Мы же верим в это, что ничего без промысла Божьего не происходит. Но, тем не менее, факт остается фактом. Такое было в его жизни, и хочется понять, почему.
2: Даже не 20 лет, а четверть века, 25 лет 25, он провел. Да. Хотя, ну, когда он был освобожден, а вот что значит, он был в темнице? Он был в монастыре. Все-таки, да. Да, то есть, да, он там одно время был в степях и так далее, но, судя по словам, по крайней мере, митрополита, да, Даниила, но все-таки он, будучи монахом, он пребывал в монастыре, да. Ему там запрещалось творчество, он там не мог, вот, известный эпизод, когда он углем написал канон Святому Духу, да, на стене, вот, но... Здесь было два процесса, совершенно разных, да. Ну и, в общем-то, эти процессы, они были связаны с теми спорами интеллектуальными, общественными, да, которые были на Руси в это время. Вот это очень наш такой странный историографический термин, который всегда как-то ставил в тупик, когда у нас говорят о споре есифлян и нестяжателей, да, но, во-первых, это разные понятия. Либо тогда уж есифлян и, не знаю, ниловцев, или стяжатели и нестяжатели. А у нас как-то вот, ну, как-то не хочется обидеть партию Иосифа Волоцкого назвать их стяжателями, но, другой, поскольку лично он был аскетом, мы знаем, как он помогал в голодные годы, его монастырь помогал вот всем окружающим крестьянам и так далее, сколько ему кормилось, да, то есть здесь стяжателями естественно, никакими они не были. Здесь речь именно о программе и о том, собственно, вопросе, который, опять же, на Латинском Западе ставился за несколько веков уже до процесса Максима Грека. Это вопрос о монастырском землевладении, вообще имущественном, да, имущественном монастырей. Мы знаем, что на Западе он был разрешен в такой странной форме, когда вот эти так называемые новые ордена, имеется в виду как раз доминиканцы и францисканцы 13 века, которые, например, говоря, когда сегодня историки говорят о них, скажем, где-нибудь уже даже 14 века, 15 века, обычно бросают такую интересную фразу, тоже такой некий оксюморон, самые богатые нищенствующие ордена католической церкви. Вот, как хорошо звучит. Но, по крайней мере, они смогли найти обоснование тому, почему вот имущество может быть у монастырей, может быть вообще у церкви. Мы знаем то, скажем так, практическое обоснование, которое давал и преподобный Иосиф Волоцкий, его вот последователи, да, но оно такое очень практичное, да, что вот если вдруг монастырь захочет прийти, ну, что значит прийти, то есть постричься кто-то из аристократии, то вот ему как-то будет очень первое время, по крайней мере, непривычен монастырский быт, там, и так далее, и так далее. Ну, такое объяснение, конечно, вот такое, да, обсуждаемое. А, кстати говоря, Римо-католическая церковь в своем каноническом праве, но, правда, уже позднее, после Первого Ватиканского собора, нашла другое объяснение тому, почему церковь должна быть обеспечена имуществом. А здесь богословский аргумент, как ни странно, богословский, литургический. А очень просто. Все церковное имущество служит ради обеспечения мессы. Просвора. Такая большая просвора. Банки, заводы, пароходы, там, все что угодно, там, землевладение. Это все такая просвора для того, чтобы могла совершаться месса. Я, опять же, не хочу, как бы, оценивать этот аргумент, но хотя бы он претендует на богословский аргумент, да, что это все нужно для обеспечения мессы, если считать богослужение все-таки центральным, так сказать, пунктом всей церковной жизни. Может ли православное богословие, православное каноническое право взять такой аргумент, но все-таки он звучит немножко, с моей точки зрения, так, легковесно, да, тут все-таки есть какие-то вещи, вполне понятно, что есть имущество религиозного назначения, скажем, и прочее, но то, что эта тема обсуждалась именно в то время, в начале 16 века, мы же понимаем, что это отголоски тех споров, которые начались до прибытия преподобного Максима на Русь. Он прибывает в 1518-м, а, скажем, все соборы, которые вот как раз разрешали все эти споры, они были как раз в самом начале 16-го столетия, и там как раз-таки мы знаем, что государственная власть эпохи Ивана III, да, вот отца Василия, при котором Максим Грек появился на Руси, она-то как раз, в общем-то, по понятным причинам, и преподобный Иосиф это понимал, поддерживал краснестяжателей, потому что это естественное имущество, которое возвращается государству. Вот, поэтому это был очень сложный вопрос, и то, что считается, подчеркиваю, считается, что якобы победила партия Иосифа Волоцкого, это тоже такой спорный момент, да, то есть в каком-то смысле, да, потому что, скажем, митрополиты московские первой половины 16-го столетия, в основном, да, они вот придерживались его позиции, но с точки зрения государства, нет, да, там все-таки церковь была ограничена своих имущественных правах и прочее. Но прибыв вот уже, так сказать, на последнем этапе в Москву, вот когда эти споры проводились, все-таки преподобный Максим, конечно, принес то отношение, которое он мог видеть у себя на родине, естественно, на Афоне, там, да и в Италии, да, что да, конечно, у монастырей принципиально может быть имущество, то есть здесь как бы вот не было каких-то противоречий, но, естественно, оно должно быть ограничено и обеспечивать деятельность самого монастыря, но не более. Как, собственно, это делал Савонаролу в Сан-Марко, да, если... Ну, я не знаю, можно ли считать аскетичной келью, в которой вот... поскольку для каждого брата, для каждой кельи должна быть, естественно, икона, да, которая написана там...
4: Фра Анджелико, да.
2: Мастером, да.
4: У каждого маленькая Третьяковская галерея, Люфицы.
2: Да, поэтому сейчас, кстати говоря, вот в монастыре Сан-Марко, ну, конечно, там музей, но, тем не менее, есть специальная... келья сохраняется самого Санарола, она отличается от обычной, только, ну, то есть вот по соседству, да, вот братья, только тем, что там две комнаты, два помещения, да, вот как бы жилое, и там, где он молился, там, где вот он как настоятель, этим какие-то решал дела, там, где хранится его одежда и все прочее, вот. То есть вот этот аскетический образ, он вполне, естественно, впитывался, потом Максим, было бы странно, если бы он как-то вел себя по-другому. Но помимо вот этого спора, опять же, который так странно называется, неуклюже у нас, если фляны не стяжатели, там же и политические моменты привлекались, это и развод великого князя, вот, это и какие-то еще моменты, связанные с политикой, которые, конечно, приехавший на Русь человек, ну, просто не мог разбираться, да, естественно, вот его неосторожные какие-то высказывания, какие-то круг, с которым он общался, да, вот, к сожалению, вызвало вот эту, мягко говоря, негативную реакцию. Так что, да, здесь был целый клубок вот тех вопросов, из-за которых он попал, да, и под государственный, потом под церковный суд.
1: А правда ли, что он просто высказался против развода царя?
2: Да, ну, еще не царя, пока великого князя.
1: Ну да, великого князя.
2: Развода, в результате которого состоялся второй брак, и вот как раз-таки появился первый русский царь. Вот, поэтому здесь тоже некоторые историки с таким немножко, так, мне кажется, ёрничанием говорят, что вот прав был преподобный Максим, почему ничем хорошим не закончился, Иван Грозный родился. Ну, хорошим-нехорошим, опять же, это спорный исторический вопрос, но, по крайней мере, действительно, он выступал за каническое право, которое Византии, все, что касается брака, это всегда творение государства. То есть все брачное законодательство церкви создано византийскими селевцами, церкви только исходя из этих посылок, там, могла что-то добавить, какие-то конкретные вопросы. При этом как раз император Лев Мудрый, который больше всего издал новелл относительно брака, да, именно потому, что его эта тема
1: волновала.
2: Непосредственно касалась, да, поскольку вот его знаменитые четыре брака, из которых он вот, да, никак не мог получить наследника, и из-за этого там церкви пришлось идти на какие-то, да, там, и на какую-то степень экономии, которую для обычных людей, наверное, все-таки не применялось бы. А преподобный Максим считал, да, что это те конечные деяния. Здесь еще к тому же докладывается то, что ну, и нет точных сведений, участвовал ли преподобный Максим в составлении корчей книг. Дело в том, что те корчи книги, которые мы там относим, скажем, уже к эпохе 17 века, да, печатные так называемые, это же тоже разные редакции, причем они частные. То есть даже в русской церкви могли, ну, естественно, был официальный текст, который был принят на Владимирском соборе в конце 13 века, то, что у нас называется корчи, на самом деле это закон о правилах святителя Саввы Сербского. Но при этом каждый какой-то вот важный церковный центр или какая-то кафедра составляла свои сборники. Либо добавляла к этому тексту, либо там даже просто изначально. Вот так мы знаем, что такая корча была отдельно у, опять же, используя этот термин, нестяжателя осифлян, да, там у того же митрополита Даниила, ну и, соответственно, и у его противников. То есть каждый составлял свою версию канонического права. И поэтому здесь вот было бы очень интересно узнать, возможно, есть такие исследователи, но они мне не встречались, да, вот участвовали как-то, каким-то образом преподобный Максим вот в составлении этих книг, да, и как-то помогал, там, какие-то тексты приводил и так далее, потому что это бы помогло по-другому, ну, или посмотреть вот на весь его облик и на степень его участия в этих спорах.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. Сегодня в студии протоиерей Александр Задорнов, проректор по научной работе Московской духовной академии, настоятель храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской, в городе Москве. Меня зовут Кира Врентьева, у микрофона архимандрит Семён Томачинский. Да, отец Семён, хотели вы что-то сказать.
3: Да, характерно, что Максим Грек попал в келью или в темницу, скорее именно в Иосифово-Волоцком монастыре. Как раз вот сейчас шла речь об этом споре, так называемом всех флянонестяжателей. Как он себя там чувствовал? Явно там не было у него фрески Фра Анджелико и других каких-то выдающихся произведений. Что это было вообще за условия содержания и сколько он там провел?
2: Мы знаем, что это как раз первые годы его вот этого многолетнего пути, да, трудного, но как он мог провести? С смирением, да, то, что мы знаем. Наверное, больше всего страдал от того, что не мог заниматься тем делом, ради которого он был послан, потому что, так условно говорим, что это командировка, но для него это прежде всего послушание, да, то есть то, что он не смог выполнять свое послушание, я думаю, что для него это было самое тяжелое, ну, по крайней мере, вот это время. И еще известен эпизод из его жития о том, что ему же было запрещено причащаться. И известен эпизод, когда он его, ну, я не думаю, что его провоцировали, но выглядело это именно так, да, когда его посоветовали сказаться больным, да, но, как мы знаем, что те, кто при смерти, да, вот так называемые вот, клиники, можно, вот они, да, да, им можно причаститься, если они потом выздоравливали, соответственно, продевался срок запрета, и он на это не пошел. Естественно, да, поэтому, но вот я думаю, что поскольку это специально упомянуто в житии, ну, значит, как у истинного монаха для него это было на первом месте, да, то есть вот больше всего он страдал, думаю, именно от этого.
3: Ну, именно там, насколько я помню, он написал канон Святому да. Духу, да, углем. И любопытно, что ведь потом как раз он был похоронен именно у храма Святого Духа, и там его долгое время мощи именно там находились, да, это да, удивительное именно. Такое совпадение. Да. Собственно, этот канон Святому Духу, как я понимаю, мы до сих пор читаем на богослужении, то есть он входит в наши минеи, точнее, в триодь, да, цветную.
2: Ну, вот это, мне кажется, вот такая лучшая память о нем, которая осталась. Да? Вот здесь, мне кажется, есть смысл поговорить о его просветительских трудах, именно как миссионерских трудах, потому что у нас, еще раз говорю, даже в советские времена уже такие более-менее спокойные, да, вот он всегда, это была такая фигура вот просветителя. Естественно, это был повод для того, чтобы там еще раз критиковать церковь, как она вот такого гуманиста, да, вот в своих казематах держала и так далее. Но вот это действительно просветительский момент, он всегда был. Но мне приходит в голову одна аналогия. Дело в том, что преподобный Максим скончался в один год, тоже интересное совпадение, с Игнатием Лойолой. И здесь, конечно, напрашиваются параллели, да? Они, так сказать, первичные, может быть, параллели между устройством Доминиканского ордена и обществом Иисуса, да, иезуитами, как их обычно называют. А с другой стороны, мы можем посмотреть по плодам, потому что, ну, мы понимаем, что, скажем, доминиканцы, они всегда действительно были вот в просвещении вот на первом месте, да, в конце концов, Фома Аквинский, да, который, кстати говоря, ни разу не упоминал. Упоминается Максиму Грекам, и он его, ну, богословом вообще не упоминают за западных. А, в общем-то, Иисуса ставит на не столько на просвещение, сколько на внешнее миссионерство. Мы знаем действительно их труды Юго-Восточной Азии, да, там целые форпосты, их попытки там создать какой-то идеальный христианский коммуна-государство Южной Америки и прочее, то есть такое деятельное участие. На этом фоне, да, вот когда действительно западное христианство переходит вот к такому формату, да, такой вот внешнего, даже, как у нас было модно говорить, но время агрессивного миссионерства, да, да, да, вот такого поступательного. А вот подвиг преподобного Максима, он как-то вот совсем бледно выглядит, да, или все-таки это что-то другое? И по последствиям, да, то есть вот, ну, если судить с внешней стороны, ну, вот, прислали хорошего специалиста, да, вот, который должен был выполнить техническую задачу по переводу книг, по их изданию. Вместо этого и там до конца эту книжную справу не провели, и сам он пострадал, 4 века провел без возможности, да, вот, что-либо делать. И учеников таких прямых не оставил. Я говорю прямых, потому что, ну, многие потом его пытались записать себе учителя, да, мы знаем, там, Андрей Курбский, например, да, тоже, и, кстати, многие эпизоды из жизни преподобного Максима, опять же, это те факты, которые известны из описание Андрея Курского больше нигде нет этих, ничего не подтверждается. Поэтому какую-то линию такую нет. Он прекрасно вошел в традицию преподобного Сергия. Да, то есть он в ней пребывает, и этого достаточно. Но сказать, что была какая-то его собственная традиция, мы не можем.
4: Ну вот мне интересно, что Флоренский неожиданную такую мысль высказывает, что, собственно, Московская духовная академия рождается из кружка преподобного, да, Максима Грека.
2: Да, мне тоже это мысль все время... Такой. Да, так. Ну, видите, отец Павел, он любил находить соприкосновение там, где обычным глазом их не видишь.
4: Мы его всегда вспоминаем в нашей программе.
2: Да, ну, наверное, но, опять же, насколько там этот кружок действительно был, там понятно, что у него были какие-то там и ученики, и прочее, но так вот напрямую. А ему действительно Господь послал великое утешение, то, что он последние годы жизни уже, когда провел их так спокойно, уже не в узилище, уже имея возможность причащаться и так далее, да, это вот как раз, когда он был в обители преподобного Сергия, до этого в Тверском монастыре, да, вот, но, по крайней мере, там он жил как жизнь монаха, но мы знаем его встречу, вот как раз Курский об этом пишет, да, знаменитый эпизод, когда Иван Грозный поехал паломничество Кирилл в монастырь, взяв своего малолетнего сына Дмитрия, и, приехав в обитель преподобного Сергия, встречается с Максимом Греком, и тот ему не дает благословения на дальнейшее путешествие, да, паломничество. Но тут всегда вот говорит о том, что да, вот Иван Грозный, как какой-то монах, ему будет препятствовать, а едет, в результате сын погибает, да, и вот они возвращаются с раскаянием там и так далее, да. То есть вот этот эпизод, он тоже очень такой характерный, что все-таки, наверное, братья все-таки не была такой уж малочисленной, да, и почему-то из всей братьи Иван Грозный пошел именно к нему. Да, то есть, значит, его авторитет, его какой-то, ну, по крайней мере, известность, да, и уже были достаточные, хотя это уже последние годы его жизни, да, чтобы вот молодой царь из всех пошел именно к нему, не на какие-то там высокоинтеллектуальные беседы вести, да, а именно вот за благословением, казалось бы, ну, вот такое обычное дело, царское паломничество. Вот, так что...
1: Пошел, но не послушал.
2: Пошел, не послушал, да, к сожалению. Вот поэтому здесь... Тоже, наверное, такой образ неуслышанного пророка, да, и в отношении второго брака, и в отношении вот этих вещей и прочего, то есть он действительно, ну, все-таки все, что он говорил, это правда, но то, что его не слушали, это уже, как всегда, человеческий выбор, здесь уже ничего не сделаешь.
4: Ну, то есть фактически Максим Грек в роли такого старца уже, да, выступал, можем сказать.
2: Безусловно, конечно.
1: Прозорливо.
2: Геронту, да, да, конечно. Так что здесь его, вот поэтому я говорю, что он очень хорошо писался вот именно в традицию, да, в духовную линию преподобного Сергия, но наверняка для него этого было достаточно, да, то есть что говорить о том, что там от него собственная какая-то традиция невозможна, я думаю, все-таки был смиренный человек, которому было достаточно пребывать в обители Сергия и продолжать, да, его дело.
4: Ну, это, в общем, очень любопытное такое наблюдение, но оно, наверное, все-таки нуждается тоже в каком-то пояснении. Действительно, вот этот исихазм на Руси, с одной стороны, преподобный Сергий, который вроде бы не имел таких очевидных учителей в этом плане, и Максим Грек, у которого тоже, ну, всерьез считать там его учителем Савонаролу, ну, тоже немножко сложно, да, вот как он вписался и в эту традицию, да, именно сергиевскую, да, и почему она стала для него такой органичной, это очень такой, мне кажется, интересный, хотя сложный такой вопрос.
2: А вот можем смоделировать такую ситуацию, да, что преподобный Максим попадает на Русь, так сказать, не заезжая на Афон, а вот сразу, так сказать, из обители святого Марка. Ну, были же какие-то сопровождающие, например, при браке князя, великого князя Ивана III, да, вот, Софьи Палеолог, то есть там мы знаем, что ее сопровождали какие-то, ну, там, например, кардинал сопровождал, во-вторых, явно какие-нибудь там гуманисты могли быть в этой поездке. То есть, и мы видим, что, ну, приехал бы вот обычный носитель такого вот мировоззрения того времени, да, который, скажем, тоже Алексей Федорович Лосев в своей замечательной книге о Ренессансе, да, вот, где он, кстати, отдельная глава с восторгом посвящена Савонароле, вот, ну, что бы он здесь смог сделать? Не платонические студии продолжать, вряд ли, переводить какие-нибудь языческие трактаты или сочинять собственные оккультные тоже, да, то есть мы не можем себе представить человека, вот, получившего такое, да, образование там и такой опыт итальянский, ренессансный, да, вот напрямую на Руси. Есть замечательное исследование, кстати говоря, вот на тему так называемой ренессанс Сармати, имелось в виду как раз Восточная Европа, в основном Польша, да, вот как там были англоговские ренессансы, и все они сводятся к тому, что каких-то вот интеллектуальных как раз последствий не было. Там в лучшем случае это архитектура, живопись и так далее, да, то есть в этой среде. А вот чем действительно, почему мы все время говорим об уникальности пути преподобного Максима, это в том, что приезжает все-таки, вот здесь я бы сделал акцент, не итальянский гуманист, а приезжает афонский монах. Что было до его вот водворения в Отопецкую обитель, да, каким бы это был этот путь, как это потом сказалось на его монашеской жизни, ну, это отдельный вопрос. Но приезжает именно он. То есть в Москве понимали, что они, им нужен именно исихаст, им нужен человек, который приобрел этот опыт, да, молитвенный. То, что он замечательный специалист, это... первая необходимость, но все-таки они, наверное, выбирали кого-то. Опять же, можем фантазировать, могли ли они там кого-то прислать, попросить прислать из Италии, ну, допустим, даже если, да, но он-то, им нужны были не специалисты, библеисты такого технического, да, вот, толка, им нужен был человек, который действительно будет заниматься переводами, которые станут основой для богослужения. Вот это очень важно.
4: То есть можно ли сказать, что он впитал исихастскую традицию именно афонскую, да, и опознал ее подлинной именно как у преподобного Сергия в его обители?
2: Да, безусловно. Условно, наверное, именно так. Мне кажется, вот траектория его жизни вот этим

0: него. Вот этот момент отречения у него никогда не было.
1: Позитивное мышление.
0: Да. Ну, в том числе, да. Но и потом, когда, тем не менее, почему? Потому что именно там, мне кажется, вот он эту разницу уже понимает. Да, вот тот путь, которым пошел западный гуманизм, ну, я понимаю, что я сейчас говорю штампами, но вот то, что принято под этим понимать, да, такой отрицательный. Он не обязательно должен быть там богоборческим или атеистическим, да, но это другой совершенно путь. И тот путь, который, соответственно, был, привел его, вернул его на Афон. Да, то есть вот это два пути, два этих пути, разница между ними уже он осознал, будучи сам Марко.
2: Ну, удивительно то, что он, конечно, на первый взгляд действительно не вписывается в плеяду учеников преподобного Сергия, но это только на первый, потому что он каким-то удивительным образом вписался в него, несмотря на свое нерусское происхождение, несмотря на свой такой характер очень сильный, такой принципиальный, несмотря вообще ни на что, ни на гонения, ни на трудности какие-то. Он вот действительно вот в этой вот в лаврской какой-то композиции святых, если можно так сказать, вот в этой плеяде, вот в этой красоте, он находится очень гармонично, Максим Грек, что подтверждает, конечно, что у Христа все равны. Да, и у преподобного Сергия тоже, конечно. То есть нет такого, что вот он собрал каких-то учеников вокруг себя из ближних областей. Вот они и продолжили его дело. Вот Максим Грек совершенно иной человек во всех отношениях, и тоже стал как будто бы продолжателем дела преподобного. Вот это, конечно, удивительно.
0: Ну и продолжателем. Потом, знаете, очень интересно наблюдать. Ну, конечно, были какие-то работы о Максиме Греке в 19 веке, ну, такого филологического больше свойства, да, там уже как история древнерусской книжности. А вот когда самой личности преподобного начали появляться труды, только в 20 веке. И сразу они стали полярными. Например, там, ну, есть классическая книга Иконникова, такой большой том. Mm-hmm. Он, как бы, он шел как первый том к собранию сочинений, вот первому, да, традиционному преподобному Максиму, и там вот он описывает, автор описывает преподобного Максима как носителя греческой идеи на Руси, там постоянно к этому возвращается. Есть памфлет тоже традиционный Бориса Дунаева, как раз вот «Максим Грек. Греческая идея на Руси», что вот Максиму Греку там вменяли политические преступления, там какие-то чуть ли не переписку с турецким султаном и так далее, да, то есть, ну, что вот он был таким проводником греческой идеи. Но в том-то и дело, что как раз у него вот это скорее проекция проблем 17 века на ту ситуацию. В 17 веке, понятно, да, там, когда книжная справа, вроде такая же ситуация похожая, да, там, опять же, планы и амбиции патриарха Никона, да, там, и прочее, прочее. А вот у исследователей традиционных это почему-то накладывается на время начала 16 века, да, и вот вся история с Максимом Греком. А в том-то дело, что у него произведение, по крайней мере, нет вот этого какого-то вот такого даже, ну, не знаю, гордости за вот греческий народ, что очень у многих авторов того времени это есть, да, там, ну, по понятным причинам, потерявшие Византию, уже там начинают, да, искать какие-то другие пути самоидентификации, вот он как раз от этого свободен. И только потом начинается какая-то волна, когда преподобного Максима начинают считать проводником, наоборот, латинства. Прямо противоположное. И есть целые исследования, которые выходили в 40-х годах, да, вот на эту тему, таких русских авторов, там, и русских католиков, и прочее, да, вот, которые вот считают, что, да, преподобный Максим, он вот проводник, там, чуть ли не католического влияния. А потом более-менее спокойно уже работает, да, вот уже упомянутая сегодня Синицына, она все-таки в своем работе показала, что преподобному Максиму удалось вот действительно промыслом Божиим уйти вот от этих всех актуальных вопросов, в том числе идеологических своих современников, да, вот, потому что он оставался на своих вот внутренних таких, ну, чисто канонических позициях, да, то есть у него была точка отсчета очень четкая, от которой он постарался не отходить.
2: Программа «Лавра» на радио «Вера». И сегодня очень подробный экскурс в житие святого преподобного Максима Грека и его труды провел нам протоиерей Александр Задорнов, проректор по научной работе Московской духовной академии.

0: Храма Малого Вознесения на Большой Никитской, города Москвы. У микрофонов были архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Ну и завершаю программу традиционными словами священника Павла Флоренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя, ее признанным святым и при жизни, святого старца, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Огромное спасибо, дорогие слушатели. И отдельное, конечно, спасибо, отец Александр. Вам силу помощи Божией.
1: Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: Лавра. Духовное сердце России.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство – самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
7: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», «Радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы с вами поговорим о том, чем увлекались мужчины Российской империи. Ради бога, только не подумайте, что мы будем рассказывать о том, как одни мужчины других угнетали, а другие увлекались тем, что терпели угнетение. Мы, в общем, как-то иначе смотрим на нашу страну, она и выглядела-то иначе. У людей были интересы, помимо вот всего этого мрака, который нам про Российскую империю рассказывали в течение многих десятилетий. Мужчины Российской империи страстно увлекались гонками. Гонками разного типа, велосипедными, автомобильными, авиагонками. И это их увлечение создало для нашей страны целую когорту людей, эмоционально вовлеченных в рекорды развития технологий, науки, инженерии, в то, что являлось, по сути дела, службой Отечеству, поскольку ведь одновременно с гонками, которые, конечно, дают и нездоровый азарт, но, тем не менее, развивалось все то, что впоследствии становилось в строй в нашей армии или обслуживал интересы нашего общества. То есть, в принципе, это был фактор развития, и множество людей, увлеченных, служило гонкам не за страх, а за совесть. У нас в гостях глава исторического клуба университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров, специалист по истории, технике и людям, которые ее создавали в Российской империи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, давайте попробуем начать с чего-нибудь милого, скромного. Сейчас это может выглядеть как ужасающий труд, а когда-то было сплошной романтикой. Я имею в виду велогонки, ведь, кажется, с них все начиналось.
2: Совершенно верно. Велосипед появляется в России во второй половине XIX века. Сначала это были велосипеды-пауки с таким огромным в рост человека передним колесом. Потом французские велосипеды-костотрясы, полностью отсутствующие амортизацией, значит, с чугунными колесами, отсутствие собственных названий. Вот. А вот где-то в 80-90-е годы 19 века в России появляется безопасный велосипед, тот, который нам привычен. Одинаковые колеса, резиновые шины, цепная передача, две педали, руль. И как только появились велосипеды, они сразу стали одним из популярных видов городского транспорта. Велосипедисты носились по улицам городов, пугая людей и лошадей. В газетах печатали про них разные статьи, что носятся, как угорелые, пешеходам пройти негде. И все это, так сказать, вообще мешает людям. Вообще гонялись бы вы где-нибудь. Где, спросили велосипедисты, им сказали, вот ипподром есть. Там уже на лошадках, вот давайте туда. И в городах Российской империи возникают велоклубы и возникают велогонки. И это становится одним из самых интересных и увлекательных увлечений той эпохи. Знаменитых велогонщиков знала вся Россия. Их успехи освещала пресса. Велоклубы возникали по всей стране. Кстати, именно для велосипедистов, чтобы они так вот не носились по улицам, были придуманы первые в России правила дорожного движения.
1: Да, неужели перед велосипедом надо было бежать с красным флажком в руке?
2: Не совсем, но велосипед был должен уступать дорогу лошадям, должен был уступать дорогу пешеходам, должен был не превышать, даже для них был лимит скорости в городах, и на велосипед надо было получать права и регистрировать его в городской управе. То есть на нем крепился номер. То есть езда без номеров каралась в Российской империи уже тогда.
1: Вот. Ну что же, учитывая, сколько народу они на начальном этапе задавили, может, в этом и был смысл.
2: Абсолютно. И в России вырастает несколько центров велоспорта. Значит, это Санкт-Петербург, конечно, это Москва, и это Одесса. Центр Юга России, центр Новороссии, который становится одним из крупных спортивных и потом авиационных центров России. И это не случайно. Если мы посмотрим на биографии знаменитых одесских велосипедистов, мы увидим там замечательные фигуры, которые прославят Россию, ну, наверное, в первую очередь надо назвать самого известного человека оттуда. Это Сергей Исаевич Уткин, сын купца второй гильдии. Увлекся в детстве спортом, занимался борьбой, занимался бегами, а потом занимался плаванием, участвовал в рекордных заплывах, но потом оседлал железного коня и стал в 6 раз становился чемпионом России по гонкам на треке. Был замечательный спортсмен, причем ценили не только его великолепные спортивные качества, он был великолепный гонщик, но и человеческие. То есть Уткин мог, идя первым к финишу, остановить велосипед и броситься на помощь товарищу, который, сопернику, вернее, который упал, так сказать, не вписавшись в поворот. То есть отказаться от победы в гонке, но помочь человеку.
1: То есть русский человек того времени даже в угаре спортивных соревнований в момент соперничества готов был на благородный поступок.
2: Совершенно верно. Потом Уткин увлекается автомобилем, участвует в автомобильных гонках, а в 1909 году его привлекает новая стихия – авиация. Он становится одним из самых известных русских пилотов. Учился Уткин летать сам. Экзамен на звание пилота-авиатора сдал в Одесском аэроклубе. А потом он взял на себя благороднейшую миссию глашатая авиации. У него был небольшой самолет «Фарман-4». Он его разбирал в специальном фургоне, перевозил по городам и летал, показывая, что такое самолет. Он посетил более 150 городов и местечек в Российской империи, выступая с полетами. И вот потом, когда о нем, так сказать, стали писать книгу, исследователи обнаружили, вот берем мемуары замечательного авиаконструктора Павла Осиповича Сухого, Сергея Павловича Королёва, Сергея Владимировича Илюшина, Николая Ивановича Поликарпова. У них всех есть одна общая черта. Мальчишками они в детстве увидели полет Уткина и решили, это для меня, я тоже хочу в небо. Да, поэтому Сергей Исаевич, он не снискал каких-то лавров как гонщик, хотя мы его еще увидим в авиации, вот. Но это был человек, который преданно служил пропаганде авиационного дела в России. Судьба его была непростой. Где-то в начале 10-х годов он заболел, 2 года провел в больнице. Но по выходу из больницы начинается Первая мировая война, и Сергей Исаевич вступает в русскую армию. К сожалению, в 1916 году он скончался в госпитале от воспаления легких, но закончил свой жизненный путь офицером русского военно-воздушного флота.
1: Ну что ж, Господь избавил его от зрелищ крайне неприятных, которые должны были прийти в нашу страну годом позже.
2: Да, и это хорошо видно в судьбе его младшего друга, в каких-то аспектах ученика и ученика превосшедшего учителя, это Михаила Никифоровича Ефимова. Сын одесского механика, велосипедист, отчаянный гонщик, с велосипеда пересевший на мотоцикл, в 1908-1909 годах становившийся чемпионом России по мотогонкам, устраивался в России такой чемпионат, тоже заболел небом. Он уезжает во Францию и учится у знаменитого тогда авиаконструктора Анри Фармана. И первым из подданных Российской империи получает свидетельство пилота-авиатора. Это русский пилот номер один. Летать пытались многие, у многих это получалось, но вот первый дипломированный пилот России – это Михаил Никифорович Ефимов. И напомню, номер пилотского свидетельства международного – 31. Когда в МИИ летало 31 человек, одним из них был русский. Он совершает первый полет в России – в 1909 году, много выступает как воздушный пилот, потом поступает инструктором в созданную великим князем Александром Михайловичем Гатчинскую авиационную школу, которая готовила пилотов авиации России. В год Первой мировой боевой офицер, ушел в армию унтером, стал офицером, 4 георгиевских креста, орден Святой Анны третьей степени с мечами. И вот жизнь его закончилась трагически. В 1919 году он был убит в Одессе то ли бандитами, то ли большевиками, то ли теми другими сразу.
1: Там иногда сложно было различить их.
2: Да, то есть...
1: А власть менялась стремительно, так что на неделе могло быть не то что 2, а 3 разных власти.
2: Да. Ну и, наверное, наиболее известный, такой наиболее импозантный птенец, значит, Одесского ипподрома – это Харитон Никанорович Словоросцев. Человек очень интересный. Его отец крестьянином пришел в Одессу. И юный Харитоша устроился сначала помощником, мальчиком на побегушках, а потом и дорос до механика в веломастерской. И как он потом вспоминал, ну разве можно чинить людям велосипеды и не иметь своего? Значит, вот он из хлама, из каких-то запчастей собрал велосипед, стал тренироваться и пришел участвовать в гонках. Вот такой паренек с окраины, с самодельным велосипедом. И в первом заезде он, конечно, был последним, а вот во втором он занял третье место после Уточкина и Ефимова, и на него стали смотреть как на такую восходящую звезду. Выступал много, так сказать, как велогонщик. Потом выступал в цирке, был такой аттракцион «Колесо смерти», когда велосипед разгонялся и ехал по вертикальной стене, по кругу, по трубе такой. Вот тогда он взял себе звучный псевдоним Словороссов. Но вслед за Уточкиным и Ефимовым его потянуло в небо. Он становится сначала механиком у знаменитого русского пилота Гены Хосегна, потом летчиком в варшавской фирме «Князь Любомирского», а потом происходит интересный момент, он уезжает за границу и становится шеф-пилотом и лучшим летчиком-испытателем в знаменитой итальянской фирме «Граф Капрони».
1: А когда это произошло?
2: Это все происходит 908, 909, соответственно, 912 года.
1: То есть это не во время Первой мировой, нет, или накану... гражданской, это раньше?
2: Нет, накануне Первой мировой он выступает в Европе и как раз испытывает самолеты Капрони и участвует во многих европейских воздушных гонках. Начинается Первая мировая война. Она застает Словороссова в Австрии, в враждебной России стране. И что делает этот человек?
1: Неужели угоняет самолет?
2: Ну, почти. Он маскируется под больного, перевязывает всю голову бинтами, вместе с помощью своей австрийской подруги перебирает сначала в Швейцарию, а потом во Францию. Является в русское посольство и говорит, отправьте меня в Россию. Он говорит, ну, это невозможно, сейчас сообщения прерваны. Тогда он идет и вступает добровольцем в французскую армию, становится боевым летчиком французских ВВС и совершает подвиг, спасает самолет-разведчик, сбитый немцами, садится рядом, забирает пилота, увозит его к себе, за это награжден военным крестом. В 15 году возвращается в Россию, становится летчиком-испытателем на авиазаводе Вадима Лебедева в Петербурге. Значит, и в 16 году возглавляет такое очень интересное формирование — автомобильно-авиационно-броневая дружина, создаваемая графом Шереметьевым. То есть очень интересное такое вот что-то, какой-то прообраз будущих аэромобильных частей, видимо, предполагалось такое вот интересное сочетание авиации, броневиков и грузовиков. Вот. После войны... После гражданской войны остается в России, и это его погубило. Может, в 1938 году он арестован коммунистами, брошен в ГУЛАГ и в 1941 году расстрелян.
1: Ну, что тут скажешь? У всех ваших героев одна и та же судьба. Сначала они хотели хорошей скорости, потом очень хорошей скорости, потом скорости потрясающие, потом им казалось, что та скорость, с помощью которой они передвигаются по земле, недостаточно, они устремлялись к небу. Все трое, они рисковали жизнью за Отечество во время Первой мировой, и те, кто из них выжил в этой вооруженной борьбе, впоследствии терпели жизненную катастрофу позже, уже после 1917 года. Судьба красивая, романтическая, но и в чем-то печальная. Вот какой вопрос. А что, собственно, с теми велогонками, которые развивались на ипподромах? Что такое велогонка? Вот откуда, куда неслись на своих велосипедах русские конца 19-го, начала 20 века? Как далеко они ездили?
2: Смотрите, изначально велогонки развивались по двум направлениям. Были так называемые... Был так называемый велотуризм, так и назывался велотуристы-циклисты, от слова велосипед, велоциклет, как его тогда еще называли, которые совершали дальние пробеги, например, из Петербурга в Гатчину, из Петербурга в Стрельну, да, значит, из Петербурга в Приозерск, там, в Кексгольм, как он тогда назывался. То есть такие дальние достаточно поездки даже устраивали такие велопробеги Петербург-Москва. Ну, правда, с ночевками, конечно, с остановками. Но больше всего любили скорость, и на велодромах, вернее, сначала на ипподромах, а потом стали строить специальные циклодромы. Это были то, что сейчас называется велотрек, замкнутое, так сказать, кольцо с прекрасным подготовленным покрытием, на котором велосипедисты того времени разгонялись до скорости более 40 километров в час.
1: Спасибо. Понятно примерно. Либо это гонки на местности, которые у нас не получили в конечном итоге столь мощного развития, как в Европе, а вот гонки на скорости очень даже получили.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с главой исторического клуба университета имени Разумовского, старшим преподавателем этого богоспасаемого вуза Александром Азизовичем Музафаровым, что такое гонщики и гонки Российской империи. Ну, мы поговорили о том, что представляли собой гонщики и гонки на велосипедах. Все они впоследствии отрывались от земли, уходили в небо. Вероятно, им хотелось сначала получить крылья к велосипеду, потом выяснялось, что крылья будут, но велосипед уже не нужен. И однако, вместе с тем, ведь естественное развитие – это от велосипеда к мотоциклу, от мотоцикла к автомобилю. Самолет – это то, что просто появилось в те времена, можно было на него перескочить, но можно было пройти это развитие последовательно, и многие ушли не в небо. Многие ушли на кожаные сиденья дорогих и очень дорогих машин того времени.
2: Да, совершенно верно. И, наверное, как заглавную такую переходную фигуру мы с вами назовем Андрея Платоновича Наделя, замечательного петербургского гонщика, который в детстве увлекался велосипедизмом, поставил рекорд на петербургском треке, когда в течение 4 часов проехал более, по-моему, 200 километров, выполнив огромное количество кругов на скорость, поставил такой рекорд, да. А потом увлекся автомобилями. И именно он выступает одним из организаторов, прошедших в Петербурге в 1898 году, 11 октября 1898 года, первой в России гонки моторов. В ней приняло участие целых 7 моторных транспортных средств. Это были не только автомобили, но и так называемые трициклы. Представьте себе мотоцикл на трех колесах.
1: Ну, а там что-нибудь паровое ездило?
2: Нет, в России вот паровых машин уже не участвовало.
1: В других местах они ездили.
2: Да.
1: Во Франции, например, даже были довольно долго популярны.
2: У нас вот как-то паровики, они вот остались в сельской местности как локомобили, а гоночные машины у нас были, конечно, с самого начала бензиновые.
1: Очевидно, не нравилось людям, до какой степени страшно не дымят.
2: Да, ну и, возможно, скорости были уже не тем. Значит, вот эту самую первую гонку моторов, которая проходила на дистанции 39 верст, это, ну, порядка 40 километров, да, значит, участвовало 7 человек, и выиграл ее Петр Николаевич Беляев, еще один замечательный представитель российского автомобилизма. Он на своем трицикле «Дедион Бутон» мощностью аж 1,75 лошадиной силы проехал эту дистанцию примерно за 1 час 30 минут. Ну, то есть ехал со скоростью 20 километров в час, что по тем временам было, наверное, неплохо.
1: Ну что, это французская фирма «Дедион Бутон» и «Трепарду», кажется, называлась.
2: Да.
1: И он купил у французов этот свой аппарат.
2: Да, значит, что касается гоночных машин, то у нас мы видим такой вот интересный момент, что можно разделить как бы на два этапа. И если брать до 909 года, это в основном импортные машины, с 909 мы видим, как с ними начинают соперничать и отечественные. Беляев прославился не только как гонщик, но и как организатор автомобильных гонок. Вообще в России возникает несколько организаций. Это автомобильные клубы городские и императорское автомобильное общество. Вот здесь очень интересный момент, что государь-император Николай II берет только что зародившееся автомобильное движение в России под свое высочайшее покровительство. Можно будет отдельно говорить о связях императорской семьи с автомобильным делом. Достаточно сказать, что младший брат государя, великий князь Михаил Александрович, первым императорской семьи освоил автомобиль и сам его водил.
1: Наверное, в общем, думали наверху о том, что вот все это пригодится. Пригодится, конечно, в первую очередь армии, но и обществу пригодится. Когда-нибудь общество пересядет с телег, карет на моторы. Очевидно, об этом задумывались.
2: Задумывались, и поэтому не случайно, что вот сын Николая II, царевич Алексей, в 12-летнем возрасте сел за руль автомобиля Peugeot Baby и освоил его управление. Да? То есть будущий российский государь умел управлять автомобилем, что по тем временам было очень нетривиально. Итак, в России проводится несколько крупных автогонок, и гонки в России делятся на два вида. Во-первых, это скоростные гонки, которые проходили под Петербургом, почему-то на Стрелинском шоссе. Видимо, там было наилучшее покрытие, и там проходили гонки на скорости, впоследствии там построили вообще первую в России гоночную трассу.
1: Возможно, легче было очистить эту трассу от приходящих каких-то потоков.
2: Возможно. Вот. Поэтому там соревновались на скорость, там проводили такие вот соревнования на небольшие дистанции, но кто быстрее. Но наибольшее распространение в России получили дальние автопробеги, то есть это аналог современных авторалли. Да, пробеги были большие. Значит, в 1907 году проходит автопробег Санкт-Петербург-Москва. Первый, да, значит, причем победитель был французский гонщик, он проехал эту дистанцию, значит, за 9 часов, что это и по современным меркам расстояние Петербурга-Москвы преодолеть за такое расстояние на автомобиле, в общем...
1: Нетривиально.
2: Да, вполне так, особенно если ехать не по платной трассе, а по старой М-10, да, то есть они ехали по ней.
1: Но в те годы пробок не было, французу повезло.
2: Да, значит, дальше у нас проходит замечательная гонка на большой императорский приз Петербург-Киев-Москва, 1910 год. На этот раз выигрыш предоставится немцу Вильгельму Пегу, значит, на Мерседесе. Вот. Потом следует авторалли Петербург-Севастополь. И вот здесь, значит, в нем, в организации ВОЗ, сыграли роль два человека. Во-первых, уже упомянутый нами Андрей Платонович Наделя. Во-вторых, Николай Карлович фон Мек, представитель знаменитого клана железнодорожных промышленников, которые очень много сделали для развития железных дорог в России, для развития российской культуры, потому что вот в Рязанской губернии до сих пор показывают их великолепные дворцы, значит, и рассказывают о том вкладе, который они внесли в развитие России. И вот они организуют вот этот вот пробег, он является, вернее, командором пробега Петербург-Севастополь, 1911 год. Порядка 60 автомобилей стартуют из Петербурга, и они следуют, значит, сначала по трассе Николаевского шоссе Петербурга-Москву, а потом уходят на юг, и им предстоит преодолевать не только, так сказать, обычные дороги, но и то, что сейчас в терминологии ралли называется спецучастками. То есть, когда трассу, маршрут прокладывали специально по бездорожью или по грунтовым дорогам, значит, вот вы должны это преодолеть на время. То есть, этот пробег проходил по правилам ралли, то есть, пилоты должны ехать было с определенной скоростью, укладываться в определенное время, а вот спецучастки, чем быстрее ты проехал, тем меньше травных очков тебе начислили. И там была достаточно отчаянная борьба, машины буксовали в песках, машины ломались, машины сталкивались с коровами, такое бывало. Вот, у машин были трудности с заправками, но все-таки большая часть автомобилей преодолела все расстояния и торжественно финишировала в Севастополе на Графской пристани. И вот здесь первый приз достается команде Санкт-Петербургского автомобильного клуба.
1: Вот давайте отфиксируем. Третьи большие гонки в Российской империи выигрывают русские. Есть там имена, фамилии их?
2: Ну, я уже сказал, Николай Карлович фон Мек, который был, значит, командором пробега, соответственно, претендовал на один из главных призов. И человек, о котором мы чуть позже будем подробнее говорить, это Вадим Александрович Михайлов, заводской гонщик «Русабалта», вот, будущий герой ралли «Монако», который возглавлял как раз заводской экипаж «Русабалта». Ну и можно вспомнить, опять же, Андрея Платоновича Наделя, который и принял участие в этой гонке. Здесь он пришел 10-м, но все-таки он тоже, так сказать, оказался в числе лучших победителей. Что интересно, некоторым гонщикам показалось мало как бы развлечений вот этой поездки Петербург-Севастополь. Они погрузили порядка 20 машин на проход Севастополя, переправились через Черное море и продолжили путь от... сейчас скажу, примерно от Сочи, они там высаживались около Нового Афона до Тифлиса. То есть проехали по горным дорогам Кавказа и во многих селениях там впервые увидели, что такое автомобиль. Да, то есть это был, конечно, такой вот показатель.
1: Отчаянные головы.
2: Да.
1: Итак, первым был фон Мек, но в целом они все трое входили в петербургский автомобильный клуб.
2: Да, значит, это... Нет, фон Мек не петербургский, фон Мек это московский автомобильный клуб.
1: Кто представлял петербургский?
2: Петербургский это Надель, это Михайлов, значит, то есть вот эта вот команда, которая во многом опиралась на «Русабалт».
1: Ну, хорошо. Насколько я понимаю, во время этих гонок продолжалось соперничество с иностранными водителями, но за счет чего-то удалось на этот раз их обойти. За счет чего?
2: Ну, во-первых, за счет того, что русские гонщики набирались опыта, набирались уверенности и в своих машинах, и в своей технике. И, понимаете, вот эта долговременная практика давала им возможность соперничать с лучшими гонщиками мира. Да, потому что на длинных пробегах преимущество иностранцев, которые, может быть, были чуть более техничные, чем наши гонщики, оно как бы несколько нивелировалось, потому что здесь было важно упорство, умение долго вести автомобиль по, так сказать, дорогам. И это приводило к тому, что наши пилоты постепенно осваивали эти гонки.
1: Ну, а сами-то машины?
2: Значит, надо отметить еще один момент, что вообще правительство Российской империи сознательно привлекало иностранных и гонщиков, и автопроизводителей к участию в этих гонках, видя в этом стимул к развитию отечественной автопромышленности. Потому что, скажем, в гонках Санкт-Петербург-Рига-Петербург в 1909 году впервые принимают участие «Русабалт». Российская марка, они как-то говорили уже на радио «Вера», значит, принимают участие, и очень скромно 12-е место, но вот... как бы опыт, который приходил с дальними пробегами, позволял инженерам русско-балтийского вагонного завода совершенствовать свой автомобиль, и в 1912 году они добиваются колоссального успеха. И вот об этом стоит, конечно, рассказать поподробнее.
1: Но прежде мне хотелось бы напомнить, дорогие радиослушатели, многое, множество раз говорилось, Россия до революции – это страна с охой. Сошкой идет по земле медленно, не торопясь, и чуть только что собственных следов бородой не стирает. А на самом-то деле Российская империя предвоенных лет – это страна с ревущим мотором. Скоростью развития, скорость развития самих людей, которые стоят за этими гонками, за этой инженерией, за строительством новых аппаратов, их высокий интеллектуализм и их желание принять на себя определенный риск, но послужить Отечеству, вот это все и есть истинная картина того, чем была страна в то время». Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
0: «Исторический час» на «Радио Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях глава исторического клуба университета имени Разумовского и старший преподаватель этого же университета Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о гонках и гонщиках Российской империи. Ну и настало время, конечно, поговорить о великом успехе, о успехе, который надолго вписал Россию в анналы гонок общеевропейского, ну, фактически мирового уровня. Итак, ну, прежде всего, что такое гонки, связанные с Монако?
2: В 1911 году князь Монако, умный человек, подумал, вот летом в Монако очень хорошо. Теплое Средиземное море, значит, приезжают множество людей, знатных, богатых, пляжи переполнены, отели переполнены, казна княжеская наполняется, все хорошо. Зимой, холодный ветер, значит, ну, по-французски мягкому холодный, да, значит, пляж пустые, никто не купается, отели пустые, налоги в казну как-то идут плохо. А чтобы привлечь людей зимой? Князь был не чушь прогресса, сказал, а давайте устроим автогонки. И в 1911 году проходит первое ралли Монте-Карло. У ралли Монте-Карло есть своеобразные правила, которые соблюдались вплоть до 70-х годов, так сказать, 20 века, сейчас их немножко изменили, но все равно это по-прежнему является одним из самых престижнейших автомобильных соревнований в мире. Да, ну вот совершенно недавно, так сказать, как известно, в Монако проходит еще этап Формулы-1, и один из современных лучших пилотов, прошлогодний чемпион мира, сказал, что вот для меня главное достижение в прошлом году – это не то, что я выиграл чемпионат мира, а то, что я выиграл гонку в Монако. То есть для гонщиков это такая вершина. Вот. И вот в чем были правила ралли Монте-Карло. Участники стартовали, так называемый звездный старт, участники стартуют каждый из своего, так сказать, города, из какой-то определенной точки. Чем дальше этот город находится от Монако, тем выше повышающий коэффициент очков. Значит, надо приехать... тот, кто стартовал ближе, естественно, приедет раньше, но у него есть, как бы сказать, преимущество. Его, он едет недалеко, и его скорость оценивается не так высоко. То есть здесь важно ехать быстро и ехать далеко. И для русских гонщиков это был своего рода вызов, ведь ралли проходит зимой.
1: Сколько там дополнительных очков, если ехать из России?
2: Много. Это самый дальний пункт. А оценивается так. Значит, очки начисляются не по расстоянию, а по дальности пункта от Монако. Санкт-Петербург, который Нагель зарегистрировал как пункт старта своей команды, был наиболее далеким от Монако, и поэтому получал наибольший маршрутный коэффициент. Но это легко сделать, зарегистрировать. А теперь надо выехать. И вот здесь мы видим такой триумф и русских пилотов, и русской инженерии. Михаил Шедловский, владелец завода «Руссобалт», распорядился специально подготовить машину для этих гонок. Серийный «Руссобалт» доработали. На него поставили двухместный кузов. Мотор форсировали с обычных 40 до 55 лошадиных сил. По тем временам большая мощность. Да. На колеса, на задние колеса поставили двойные обода. То есть машину могла ставить два ската, как вот современные грузовики. Предусмотрели установку цепей. Поставили электрические и ацетиленовые фары. тщательно обработали кузов, он стал обтекаемый, машина была покрашена такой светло-зеленый цвет, спортивный цвет автомобилей России, и старт из Петербурга состоялся 1 января 1912 года. В бой ушло два пилота, Андрей Платонович Надель и герой пробега Севастополь Владимир Александрович Михайлов. Причем Михайлов накануне, заводя машину, а машина заводилась ручкой, ручным стартером, неудачно повернулся, попал под удар, не отделившись ручки, сломал руку. Он сказал: «Я все равно поеду». И отправился с загипсованной рукой, и, значит, автомобиль уходит в Петербург. Его торжественно провожают. Но дальше начинается проблема. Когда машина едет вот по Стрельнинскому шоссе, вот там у самого, где появились красные гонки, все хорошо. А дальше начинается дорога между Петербургом и Псковом. Она заметена снегом. В отдельных случаях на передние колеса гонщики ставят специальные лыжи, превращая в автомобиль такой снегоход. Автомобиль буксует и отчаянно пробивается к Пскову. Пробились. На станции техобслуживания Русабалта сняли лыжи, машину дозаправили. И машина уходит дальше на Ригу. Между Псковом и Ригой самый сложный участок. Машина идет в лесистой и холмистой местности с плохо чищенными, порой вообще не расчищенными дорогами. Какие-то подъемы Надель берет штурмом, просто откатываясь назад, разгоняясь и бьет. Какие-то берет задним ходом. Русабалт заднеприводный, поэтому он разворачивается ведущими колесами назад. Да? И все-таки, преодолевая снега, Русабалт добирается до Риги. Ну, Рига – это штаб-квартира компании. Здесь машину обслуживают, заправляют, и машина снова уходит в рейд. При этом надо отметить, что правила ралли Монте-Карло были достаточно суровыми по отношению к пилотам. То есть иногда в ралли делают такую вещь, когда время ночевки пилотов в зачет не идет. Да, то есть вот вы как бы как шахматные часы на таймер поставили, пошли спать. Вот в ралли Монте-Карло этого не было. Там у пилотов было 4 часа в сутки, они имели право отдыхать бесплатно, как бы сказать, не учитывая время. Все остальное время надо ехать. Или это тебе можно не ехать, но все равно это время тебе идет в зачет. И Русабалт пересекает прусскую границу и начинает ехать по Пруссии. Обледенелые дороги, на колеса ставят цепь противоскольжения, и Русабалт уверенно пожирает милю за милей. Собственно, поэтому в экипаже два пилота, предполагалось, что они будут меняться. Но у Михайла сломана рука, он не может самостоятельно вести машину, поэтому Надель первые трое суток ведет автомобиль фактически в одиночку.
1: Ну, а потом-то рука более-менее приходит в порядок, или все-таки нет?
2: Потом чуть получше становится. Когда он начинает подменять Наделя за рулем, особенно когда, так сказать, они уже входят в Южную Европу, где с погодой чуть получше исчезает обледенение. Но не все так просто. В Германии возникла большая проблема с ориентированием, потому что это начало 20 века, на дорогах нет никаких замечательных указателей. Я уже не говорю о том, что нет никаких навигаторов и даже толковых карт. И Надель говорит: мы ехали по наитию, думая, что вот чем больше и шире дорога, тем, наверное, она главнее. Но иногда, говорит, были разочарования. Мы упирались в тупик, потому что какой-то помещик там к своей усадьбе проложил отличную дорогу от шоссе, приходилось возвращаться. Итак, машина пересекает Германию и входит в Арденские горы. И вот здесь возникает проблема, потому что горы тоже обледенели. Это зима. А цепь противоскольжения гонщики оставили в Германии, облегчив машину. Решили, что уже все. Они больше не понадобятся. Приходится обматывать колеса веревками, шарфами. Но русский автомобиль упорно карабкается и въезжает на территорию Франции. С этой стороны его не ждали, французские жандармы даже на полчаса задержали машину, стали проверять, а не шпионы ли это, немецкие к ним пробрались под видом автогонщиков. Но нет, во Франции машина уже начинается этап такой близкий к гоночному, потому что надо доехать в Монако как можно быстрее. И пилоты идут, сменяя друг друга, в общем-то, практически без остановок. Остановки только для дозаправки. Ну и, наконец, через 7 дней после финиша старта из Петербурга автомобиль финиширует в Монако на набережной. Русабалт, стартовавший раньше всех, первым приходит к финишу. Надель выигрывает большой приз маршрутов. Русский автомобиль
1: выигрывает по скорости, да?
2: Выигрывает по скорости и по расстоянию. То есть русская машина занимает первое место в гонке маршрутов. да, это, так сказать, триумф отечественного автомобильного спорта, это триумф надежности Росабалта. Надель отбивает такую телеграмму: пришел первым, в шинах петербургский воздух, ни одно колесо не спустило, их не пришлось менять. Все, говорит, обслуживание машины свелось только к заправке, и один раз долили полстакана воды в радиатор. Все. То есть Руссобалт показал свою высочайшую надежность и действительно финишировал первым. Это был триумф, триумф русского автомобилизма, и, так сказать, конечно, это было огромное спортивное и техническое достижение.
1: А Михайлов, до какой степени он оправился от своего перелома?
2: Ну, вполне, на фотографиях в Монако он уже без гипса, то есть видно, так сказать. То ли он его, конечно, снял, чтобы не светить, но, так сказать, может быть, хотел выглядеть наряднее, но он сидит в огромной кепке рядом с Наделем, и видно, что обе руки уже без гипса, то есть, видимо, так сказать, по дороге рана зажила. Вот. А государь-император Николай II высоко оценил достижения русских автомобилистов и наградил Андрея Платоновича Наделя орденом Святого Владимира 4 степени. Это первая в русской истории государственная награда за спортивные достижения.
1: А второго пилота?
2: Второго пилота благодарственной грамотой от высочайшего имени. Вот так.
1: Ну, вот какой вопрос. 12-й
2: да.
1: год? Хорошо. Сейчас на дворе 2026 год. То есть прошло 114 лет. А сколько раз с тех пор нашим гонщикам удавалось выиграть гонку Монако, ну или хотя бы какие-то гонки, сравнимые с гонкой Монако. Там есть там знаменитая Париж-Дакар гонка, всякие гонки общеевропейской значимости. Сколько раз вот после Нагеля и Михайлова наши ребята показали класс?
2: Надо отметить, что ждать следующих триумфальных побед российскому автоспорту придется очень и очень долго. В 60-е годы советские автогонщики принимали участие в ралли Монте-Карло. Ну, первый раз команда заняла 34-е место, второй раз она просто не пришла в зачетное время. Да, то есть, как бы не получилось повторить триумф Руссобалта. Вот. А победы в ралли Париж-Дакар, они начинаются уже в 90-е годы, когда выступает команда под трехцветным российским флагом. Да, вот, действительно, команда КамАЗ-Мастер, одна из сильнейших в мире команд гоночных грузовиков, неоднократно выиграла ралли «Дакар», да, значит, и некоторые другие ралли, например, ралли-рейд «Шелковый путь», да, то есть вот такие раллийные достижения у наших пилотов появились, но это уже 90-е годы 20 века, вот. Ну, может, вспомнить выступление наших пилотов в «Формуле-1», да, там тоже были успехи, хотя и не такого уровня. Вот, то есть современный российский автоспорт как бы возвращается к дореволюционному наследию, но вот советский автоспорт, он, к сожалению, такими международными успехами не блистал. Вот. А наши гонщики участвовали в марафоне там Лондон-Мехико, Лондон-Мельбурн. Вот. Но вот таких вот призовых мест, как гонщики Российской империи, они не добивались.
1: Но здесь это не мудрено. Это не мудрено, поскольку была большая лакуна в опыте гонок. Какие-то уже наработанные гонщиками приемы, навыки, понимание ситуации были утрачены. Революция, война, разруха, голод. И достаточно поздно люди опять стали задумываться о том, что гонки – это интересно, гонки – это полезно для мужчины, полезно для отечества. Соответственно, перерыв-то был не просто там год-два, а десятилетия, по большому счету.
2: Десятилетия. Это даже хорошо видно по судьбе вот этого самого автомобиля, который доехал до Монако. После возвращения в Петербург машину переделали в гоночную для гонок вот как раз на узком треке, на кольцевом треке. И вот этот самый Руссобалт под управлением замечательного русского гонщика Ивана Ивановича Иванова, это заводской пилот Руссобалт с такой чисто русским именем, отчеством и фамилией, в 1914 году пехот вторым на гонках в Петербурге и ставит рекорд скорости для автомобиля отечественной конструкции – 135 км в час. И вот что важно, этот рекорд, поставленный в 1914 году, будет побит автомобилем отечественного производства только в 1938.
1: Что же там выиграло-то? Что сбило планку рекорда?
2: А что сбило планку рекорда? То, что хотя автогонки в Советской России проводились, но советские автомобильные предприятия уделяли этому крайне мало внимания. Это было делом энтузиастов, которым вот там с барского стола бросали какие-то крохи. И у нас, собственно, только после войны появились заводские гоночные команды, которым хотя бы позволяли ездить на современной технике.
1: Ну, а в 1938 году...
2: А в 1938 году эта ямка была модернизированная. Тоже это американская конструкция, на самом деле, только выпущенная Горьковским автозаводом с форсированным двигателем, да, она вот разогналась до 140 км в час, преодолев планку Руссобалта 1914 года.
1: Ну, все же было чем гордиться.
2: Да.
1: Хоть что-то мы могли в преддверии войны.
2: Да, после войны можно отметить, что автомобильный спорт в СССР развивается, но вот... В чем была беда Советского Союза и советского автоспорта? То, что советский автоспорт был наглухо оторван от советской промышленности автомобильной. То есть это было делом ДОСААФ, спортивных клубов, и техника там появлялась так по остаточному принципу. То есть заводы, советские заводы не выпускали спортивные автомобили. То есть соревновались на тех же «Жигулях», «Москвичах», доработанных в гаражах до там, каких-то гоночных уровней.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным историком, старшим преподавателем университета имени Разумовского Александром Азизовичем Музафаровым о гонщиках и гонках Российской империи. И настало время заглянуть за занавес довольно странного, давно прекратившегося явления, но для начала 20 века органичного. Это гонки самолетов.
2: Да, авиагонки, которыми славились, собственно говоря, в первой половине 20 века, которые были очень престижными, очень тесными соревнованиями. И в России, значит, первые спортивные вот такие такой перелет был организован только в 1911 году. Ну, только, можно сказать, так условно, потому что, напомню, в 1903 году вообще-то первый полет самолета в мире. Да, то есть через 7 лет в России уже, так сказать, вот проходят первые авиагонки. До этого в России проходили авиамитинги, такие встречи пилотов, где они демонстрировали свое мастерство. Проходили конкурсы военного ведомства, тоже такие соревнования. Но в 1911 году императорский Санкт-Петербургский аэроклуб объявляет авиаперелет Петербург-Москва. Да, значит, задача пролететь между Петербургом и Москвой на самолете, естественно, с дозаправками, с посадками, потому что самолеты того времени не позволяли совершать подобного рода перелеты. Напомню, это между городами около 600 километров. Вот, и летчики должны были долететь и, так сказать, доказать, что в принципе это возможно. Что авиация – это не просто развлечение, это не просто разведывательный аппарат для армии, но что это будущий транспорт. Вот здесь в условиях этого авиаперелета была одна интересная деталь. В правилах написано было, что за перелет с пассажиром летчику начисляются двойные очки по скорости. То есть ты можешь пролететь медленнее, но если ты перевез человека, это значит, что ты все равно молодец, потому что конечная цель, конечно, была когда-нибудь в будущем открыть авиатрассу Москва-Петербург. Итак, для участия в этом полете, в этом перелете зарегистрировалось, значит, 10 бесстрашных пилотов, среди которых наш старый знакомый Сергей Исаевич Уточкин, да, и выдающийся русский летчик Александр Алексеевич Васильев. Ну, может вспомнить еще Бориса Масленникова, Владимира Снесаренко, Григория Янковского, кстати, заводского летчика Руссобалта потом. Вот. Летели они на...
1: Это так вот, важный момент. Давайте-ка уточним. Руссобалт. Фирма автомобилей, автомобилестроения, И теперь вы напоминаете о том, что помимо машин Русабал занимался авиацией.
2: Да, и напомню, что полное название фирмы — Русско-Балтийский вагонный завод. Это еще одна из крупнейших в России производителей железнодорожной техники. Да, значит, такая была многопрофильная хай-тековая корпорация, говоря современным языком, которая действительно делала ставку на развитие тогдашних высоких технологий. Итак, значит, 7 пилотов с пассажирами, 10 человек на аэропланах в основном заграничных конструкций, но больше половины аппаратов отечественного производства, лицензионные. Да, то есть это тоже был такой интересный момент поощрения отечественного авиастроения. Предполагалось, что летчики будут вылетать и проходить 5 вот таких вот этапов. Да?
1: А чисто русские самолеты были, то есть спроектированные?
2: Нет, в первой гонке еще не было, да, вот у нас есть Форманы, есть Блерио, есть Таубе, ну, собственно, все, да, потому что они с разных модификаций, вот, но в основном, Маран еще один есть, вот.
1: А наш-то когда появится на гонках?
2: А наш появится в 1913 году, когда будет следующий, так называемый романовский перелет, но о нем чуть попозже. Вот. Итак, пилоты отправляются в небо, и надо сказать, что это, конечно, было сложнейшее соревнование. Сейчас нам кажется непонятным, а что сложного-то? Да, Москва-Петербург, в общем-то, освоена между ними территория Центральной России, проходит Николаевское шоссе, проходит Николаевская железная дорога, то есть заблудиться невозможно, лети вдоль дороги, самолеты тогда летели невысоко, были оборудованы площадки, были оборудованы такие вот заправочные пункты, то есть казалось пилотам, надо учесть, с момента первого полета прошло еще меньше 8 лет, и самолеты были настолько несовершенны, что сейчас их ни одна самая либеральная авиаинспекция не разрешит таким самолетам летать. Да, на них нет приборов, привычных современному летчику, они в воздухе-то еле держатся. Наверное, многие, кто не забыл в школе уроки географии, знают, что между Москвой и Петербургом находится Валдайская возвышенность. Мы, когда едем на поезде или автомобиле между Москвой и Петербургом, мы ее не замечаем, потому что это, ну, очень невысокий рельеф, это невысокое возвышение. Поезд, автомобиль проскакивают как по ровному месту. Но для тогдашних самолетов это было серьезное препятствие. За Валдай смогло улететь только 3 самолета.
1: Ну, а что получается? 8 лет с момента первого полета, и не то, что всякий самолет-эксперимент, это понятно, но еще и просто всякий полет-эксперимент,
2: да,
1: который надо издалека планировать.
2: Да, и причем полеты, которые вот надо понимать, что пилот, залетая, ну, не всегда был уверен, что он приземлится. Ну, и добавок дадим долг мужству, там, бесстрашных людей, никаких парашютов, никаких средств спасения у них не было, это еще не изобрели просто. Вот. И надо сказать, что вот из 7 стартовавших машин до Москвы долетела только одна. На следующий день с результатом 23 часа в Москве финишировал Александр Алексеевич Васильев. Замечательный русский летчик. Вот он смог долететь до Москвы. Еще 2 экипажа смогли долететь до Твери. Остальные 2 разбилось на первом этапе, в том числе Уточкин. Но Уточкин остался жив, а вот в экипаже Слюсаренко погиб пассажир. Вот. Еще 2 самолета не смогли преодолеть Валдайскую возвышенность. Они просто застряли в Валдае, несколько раз поднимались в воздух, но не могли продвинуться дальше к юго-востоку. Да, и вот, конечно, этот перелет был достаточно тяжелым, достаточно напряженным, и, тем не менее, он показал, что да, долететь из Петербурга в Москву можно.
1: Можно!
2: Да, это было медленнее, чем поезд. Напомню, курьерский поезд из Петербурга в

0: задание. Он должен был взять на борт генерал Мартынова и с ним совершить разведывательный полет по австрийским тылам. К сожалению, на обратном пути их самолет был сбит, и они оба попали в плен. И если вот Мартынов из плена вернулся, то Васильев умер в плену. Да, то есть погиб за отечество. Вот. В 1913 году русское, так сказать, авиационное общество решило устроить перелет в честь 300-летия династии Романовых. Перелет должен быть двойной. Петербург, Москва, Петербург. То есть летчики должны были не только долететь до Москвы, но и вернуться в Петербург. Причем на все отводилось 48 часов.
1: То есть, по большому счету, у них был шанс дважды протаранить Валдайскую возвышенность, да, на пути туда и на пути обратно.
0: А на этот раз в перелете участвовали и военные пилоты, участвовали самолеты «Ньюпор», которым тогда была оснащена русская армия. Участвовали, ну, скажем так, «Ньюпор-4» у нас формально считается лицензионным самолетом, но русский «Ньюпор-4» был значительно отличался от французского оригинала. Была, собственно, русская фактически разработка на основе французской машины. Вот. Значит, причем все самолеты в романовском перелете уже были выпущены в России.
1: Ну, а если что-нибудь чисто русское? Вот разработка, которая принадлежит нашим конструкторам.
0: Сикорский. Сикорский-10, который участвовал в этом перелете, правда, сошел на первом этапе. То есть при посадке, так сказать, под Новгородом у самолет сломал шасси, и он дальше участие в перелете не принимал. Но тут, правда, была одна особенность. Русабалту запретили выставлять на этот перелет самолет «Русский Витязь». Почему? Потому что было однозначно, что он как раз победит в оба конца. Да, чтобы, так сказать, не смущать пилотов, выступавших на одномоторных машинах, четырехмоторного гиганта велели оставить на земле.
1: А это нечестно?
0: Нечестно, но в этот момент, значит, на следующем году Русабалт отыграется, когда самолет Илья Муромец совершит перелет Петербург-Киев-Петербург. Всего лишь с одной дополнительной посадкой в Арше. Вот. А здесь, значит, уходят в небо российские пилоты и, в общем-то, добиваются больших успехов. Здесь появились новые рекорды. Кому-то удалось без посадки преодолеть 425 верст. То есть это, в общем-то, расстояние изрядное даже по нынешним меркам. И полностью выполнить программу перелета, то есть долететь из Петербурга в Москву и вернуться обратно, сумели три летчика, и первым опять был Александр Алексеевич Васильев. Но на этот раз приз решили не вручать, потому что Васильев при возвращении в Петербург опоздал на час. У него полет в оба конца занял 49 часов, а по правилам должно было быть 48. И тогда оргкомитет сказал, что надеемся, что в следующем году мы вот приз обязательно вручим. Но в следующем году началась Первая мировая война, и большинство участников перелета, собственно, за исключением одного человека, который был травмирован в авиапроисшествии, ушли на фронт Первой мировой войны и, в общем-то, так сказать, сражались за Отечество. То есть, смотрите, сейчас из Петербурга в Москву летает порядка, по-моему, 70 рейсов в день, и современный авиалайнер преодолевает это расстояние за 1 час 10 минут.
1: Но ведь с чего-то надо было начинать?
0: Да. И всякий раз, когда вот лично я в Шереметьево вижу взлетающий суперджет, который идет вот по этому расстоянию Москва-Петербург, а летает там с Ломани, я вспоминаю вот эти вот неуклюжие фарманы, ньюпоры, сикорские, которые, отрываясь от травы, уходили в русское небо более 100 лет назад, 113 лет назад, чтобы показать, что это в принципе возможно, что между двумя столицами России можно пролететь на самолете. И у них это получалось. Да, подчеркиваю, их самолеты сейчас бы никто бы близко в небо не выпустил. Их, так сказать, маленькая тяга вооруженность, слабые ненадежные моторы, нет приборов управления. Но есть люди, которые хотят летать и хотят показать, что Россия есть и будет авиационной державой. И им, конечно, за это надо сказать спасибо.
1: Да им бы памятники поставить всем. Вот в чем дело. Когда-то велогонки, автогонки и авиагонки были делом чудовищно рискованным. Они и сейчас-то достаточно опасные. А тогда само развитие техники делало гонщика человеком, который рискует жизнью в каждом заезде и в каждом полете. Тем не менее, люди, хотя и калечные,

0: Учились, погибали, но ездили, летали, развивали дело свое, и дело двигалось. И дело двигалось к пользе России. Россия вошла в Первую мировую войну страной с собственными самолетами, собственными автомобилями и собственными асами автовождения и авиавождения. Надо помнить, наша страна была хороша и тогда, и есть за что благодарить людей, которые поднимались в небо, садились за руль, не имея малой толики того комфорта, который получают современные летчики и водители. Дорогие радиослушатели, мне осталось, с вашего разрешения, поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за его просветительские усилия и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
1: До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Я книга, изнутри и снаружи исписанная, запечатанная семью печатями. Пытаются соседи мои читать ее, а прочесть не могут и название. Соседи мои, как же прочесть вам имя Господа, от пыли меня очистившего, если имени моего прочесть не можете? Я твоя книга, Господи, Царю мой. Я письмо твое изнутри и извне. Но заморал меня мир неграмотными письменами своими, и стал я неясным и нечитаемым. Я твоя книга, Господи, Царю мой, с печатями твоими. Запечатал ты меня, словно святыню свою. Под каждой печатью сокрыт дар Духа Святого, дар бессмертной жизни Небесной Троицы. Кто распечатает то, что Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога Единого? Говорят соседи мои: ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои — дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего из себя, и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на семь печатей запечатанную. Все твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога Единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне, но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. Семь слов, семь духов и семь жизней, три горних и три дольних, нерасторжимо в единое пламя, неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным семью звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвой рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей. Да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Хунак и Имряк. По мотивам башкирской народной сказки.
2: Давным-давно родился в одном башкирском селе мальчик-богатырь. Имя его было Хунак. Вырос Хунак и отправился странствовать в чужие края. Пришел в соседнее царство. Увидел его царь и сильно испугался. Как бы богатырь его царство не захватил. Коварный царь велел своим солдатам подкараулить Хунака, когда тот спал в поле. Набросили они на богатыря железную сеть, связали по рукам и ногам и заточили в темницу. Родители Хунака сильно горевали о том, что их сын пропал на чужбине. Тем временем у них родился еще один сын, которому дали имя Имряк. Мальчик рос еще быстрее, чем его брат, не по дням, а по часам. Никто не мог сравниться с ним по богатырской силе. Однажды, когда Имряк в очередной раз поборол своего противника, тот сказал с обидой: «Если ты такой сильный, лучше бы пошел и нашел брата своего Хунака». Удивился Имряк. Отец и мать ничего не говорили ему про брата, опасаясь, что второй сын тоже из дома уйдет. Узнав правду, Имряк попросил отца смастерить ему железную палицу и отправился брата искать. Долго он шел, а когда достиг владений коварного царя, его от усталости склонило ко сну. Лег он на поляне и крепко уснул. Царские слуги увидели спящего исполина и доложили царю. «Лежит за городом незнакомый человек, палится его величиной с гору, и сам он огромный, как гора. К нему даже спящему невозможно приблизиться. Когда великан во сне выдыхает воздух, всякий, кто хочет к нему подойти, кубарем назад отлетает». Вспомнил тогда царь, что у него в темнице сидит богатырь Хунак, которого можно послать против непрошеного гостя. Освободили Хунака из темницы, привели на поляну. Сел он на грудь спящего Имряка, посидел, поглядел на него и вдруг заплакал. «На голову ли его посмотрю, на лицо ли? Уж очень он на меня похож». Упала слезинка на лицо спящего богатыря, проснулся Имряк, отбросил в сторону брата и схватился за свою железную палицу. «Погоди», — сказал ему Хунак, — «биться мы с тобой всегда успеем. Расскажи мне сначала, из какого ты рода племени, зачем сюда пришел?» Имряк ему рассказал, что ищет по свету брата по имени Хунак. «Так я и есть твой брат!» — воскликнул Хунак. Заплакали братья, обнялись, а потом вместе победили царя и к родителям домой вернулись. Вот бы у народов так было. Прежде чем затевать войну, сначала поговорить бы по душам, вспомнить о своем общем роде племени. Может, тогда и воевать никому не придется.
1: Пересказки.

Свидетели веры. Архимандрит московского чудового монастыря Петерим жил, по словам летописи, уча истинному Божию пути и был особенно уважаем великим князем Василием Темным. Он даже крестил его сына. И когда в 1447 году погиб епископ Пермский Герасим, государь без колебаний принял решение о том, что пограничную северную кафедру должен занять Петерим, человек ученый, благочестивый и надежный. Ведь на северных рубежах московскому государству требовался архиерей, истово преданный церкви и царю. Святитель Петерим, прибыв в Пермь Великую, как тогда называли землю Коми, увидел, что православные христиане там страдают от набегов язычников и страшно разорены после набега вагулов или по нынешнему Манси. В Усть-Выме, главном городе епархии, собралось много беженцев с окраин. В это трудное время святитель успешно ходатайствовал перед великим князем об уменьшении податей для зырян, как тогда называли народ Коми. Средства, привезенные из Москвы для постройки храмов, архиерей раздал простым людям. Святитель также исполнял заповедь Спасителя о том, что блаженны миротворцы. Он слал письма вагульским князьям, увещевая их прекратить набеги и жить мирно. В 1448 году епископ Петерим участвовал в церковном соборе в Москве, на котором на митрополичий престол был избран святитель Иона и фактически установлена автокефалия русской церкви. Наступившие после испытаний спокойные годы позволили владыке Петериму продолжить миссионерские труды своих предшественников, святителей Стефана и Герасима. Архиерей ездил в отдаленные земли и крестил жителей Чердыни и Ударской земли на окраине Перми Великой. Там, в районе реки Вашка, была цитадель язычества, поскольку туда уходили наиболее ревностные его сторонники. Как сказано в летописи, с многой кротостью поучал язычников святитель, дал им священников и воздвиг храмы. Также епископ Петерим просветил вагулов, живших в бассейне реки Печоры. Святитель, невзирая на дружбу с великим князем и широкую известность на Руси, отличался простотой и доступностью. Во время путешествий он любил говорить с простым народом, проповедовал не только в храмах, но и в домах и общественных местах. Распространение христианской веры вызывало ненависть наиболее упорных язычников. Князь Вагулов Осыка летом 1455 года нарушил длительный мир и собственные обещания, вторгнувшись на зырянские земли. Внезапно появившись возле Усть-Выми, его отряд захватил святителя Петерима, который в тот день совершал крестный ход к месту слияния рек Выми и Вычегды. Епископ сказал своим людям бежать в город, но сам не пытался спастись. В коленопреклоненной молитве владыка Петерим осенил Усть-Вым крестным знамением. «Братья мои возлюбленные», — сказал он, — «я готов умереть за Господа Бога моего. Лучше мне одному умереть, нежели всем вам погибнуть. Любите Бога, любите друг друга, любите и врагов своих». Свирепый князь Осыка не пощадил святителя. Он был убит. «Не сжалились немилосердные вагулы», — сообщает летописец. «Неистово устремились они на безоружного старца и один за другим начали наносить ему удары». Тело святого погребли в Благовещенском кафедральном соборе Усть-Выми возле его предшественника-мученика, епископа Герасима. Церковь обращается к святителю Петериму следующими словами тропаря: «Людей зырянских наставниче, душу свою за Христа положивый, моли единого человека-любца о всех чтущих память твою».

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 5 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Фрагмент «Михаил» из сборника «Отец Арсений» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Три супостата». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.

0: страстей греховных я преступный раб.
1: Песня разносится над каменистым островом посреди холодного моря. Ее распевает главный герой картины «Остров» режиссера Павла Лунгина, монах Анатолий. Он трудится истопником в монастырской котельной. Там же, на куче угля, отец Анатолий и спит, хотя настоятель монастыря не раз предлагал ему более комфортные условия. По мнению окружающих, отец Анатолий вообще ведет себя странно и непонятно. То дверную ручку сажей измажет, то обгоревшую головню под ноги настоятелю кинет. Однако со временем в его эксцентричных поступках открывается глубокий смысл. Как, например, в одном из самых ярких эпизодов фильма. Однажды в монастыре случается пожар, который сильно повреждает келью настоятеля отца Филарета. Оставшись без крыши над головой, игумен отправляется на ночлег в каморку отца Анатолия. Ночью истопник сжигает в печи любимые сапоги настоятеля, а теплое заграничное одеяло бросает в море. Сначала отец Филарет искренне негодует, но вскоре его возмущение сменяется пониманием. Ведь своим поступком отец Анатолий указал ему на обременительные для духовной жизни привязанности.
2: А я ведь, брат, на тебя и не сержусь. Я, брат, тебе, наоборот, благодарен. Да? Благодарен, что избавил ты меня от всего лишнего наносного. А я ведь, правда, привязан был и к этим сапогам, и одеялу, а ты меня от них избавил. Спасибо тебе. А главное, показал ты мне, что веры во мне мало.
1: Образ главного героя отца Анатолия блестяще воплотил актер и рок-музыкант Петр Мамонов. Он сыграл юродивого, то есть человека, принявшего на себя подвиг мнимого безумия за свои грехи. Мы видим, как к отцу Анатолию приезжают больные или потерявшие всякую надежду люди. Монах помогает им, но внутренне убежден, что получил свой дар исцеления не по заслугам. Однажды в разговоре с настоятелем герой признается.
3: Мои-то добродетели смердят перед Господом. Воняют прямо. Чувствую, как воняют.
2: Ну, ты чувствуй. А через этого и спасешься.
3: Одно не пойму. За что мне все это? Почему именно через меня Господь наставляет? Вроде за мои грехи удавить меня мало. А меня тут чуть не святым сделали. А какой я святой?
1: Говоря о тяжелых грехах, отец Анатолий имеет в виду вполне конкретные события из собственной жизни. Мы узнаем о них в самом начале картины. Военный 1942 год. В море немцы захватывают русскую баржу с углем. На барже шкипер и молодой кочегар. В отчаянной попытке сохранить свою жизнь кочегар идет на предательство. По приказу немцев он стреляет в своего товарища. Но фашисты все равно взрывают баржу вместе с предателем. Бесчувственного кочегара находят монахи из расположенного неподалеку монастыря. Сразу после этого действие фильма переносится в 70-е годы 20 века. Постепенно зритель понимает, что отец Анатолий и есть тот самый кочегар, совершивший грех предательства и убийства. Теперь он монах, и вся его жизнь посвящена покаянию. Тема покаяния и святости, обретенной через ясное осознание своих грехов, режиссеру Павлу Лунгину удалось раскрыть тонко и одновременно понятно и просто. Восприятие ее необычного сюжета помогает атмосфера фильма. Серые северные пейзажи словно излучают какой-то внутренний свет, усиливает восприятие и удивительная музыка, которую для «Острова» написал композитор Владимир Мартынов. Картина вышла на экране в 2006 году и стала знаковой для современного российского кинематографа. Она первой из отечественных кинолент массового проката напрямую затронула тему православной веры. При этом режиссер Павел Лунгин подчеркивал, что снял кино не для церковной, а для самой широкой аудитории. По признанию многих зрителей, именно этот фильм подтолкнул их к первому шагу на пути к вере. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такая поговорка: «Бог правду видит, да не скоро скажет». Сегодня в храмах за богослужением читается 9-й псалом, который раскрывает эту поговорку очень подробно. Давайте послушаем.
2: «Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя».
3: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных Твоих до конца. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь?» Сокруши мышцу нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — Царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле».
2: Величайтесь, человек на земле.
1: Да, действительно, с нашей человеческой точки зрения временами может казаться, что божественный суд постоянно куда-то отодвигается все дальше и дальше, и для нас он превращается в некую абстракцию. Однако стоит немного изменить временной масштаб, и вся глубинная правда прозвучавшего псалма, поднимаемая на поверхность искренней пронзительной молитвой, становится очевидной. Бог всегда все расставляет по своим местам, но не так быстро, как нам порой хотелось бы. Когда я слушаю этот замечательный псалом, перед глазами всплывает картина, причем поэтическая. В сонете английского поэта Перси Шелли «Озимандия» гигантский памятник царю становится притчей о саморазоблачении власти. Шелли не выдумал сам сюжет. Он опирался на фрагмент греческого историка Диодора Сицилийского, где описывалась огромная статуя с подписью «Я царь царей, Озимандия. Если кто-то захочет узнать мое величие и где я нахожусь, пусть он превзойдет мою работу». Надпись на постаменте повелевает сильным мира посмотреть на дела царя царей и отчаяться. Но никаких дел уже не видно. Ноги статуи стоят без туловища, разбитое лицо лежит в песке, вокруг простирается пустыня. Слова, задуманные как вечное прославление, превращаются в обвинение. Озимандия несовершенно забыт. Все куда хуже для его гордыни. Его имя сохранилось, но сохранилось именно как знак тщетности притязаний на бессмертие. Царь хотел увековечить свою силу, а увековечил усмешку холодного повеления. Это соответствует нечестивому из псалма, который говорит «не поколеблюсь» и призыву «да знают народы, что человеки они». Однако у Шелли человеческую гордыню низлагает безличное время, тогда как в псалме ее судит праведный Бог, который одновременно защищает бедного и помнит вопль угнетенного. Давайте послушаем этот сонет. Мне кажется, он прекрасно дополняет смысл псалма. «Я встретил путника. Он шел из стран далеких, и мне сказал: вдали, где вечность сторожит пустыни тишину, среди песков глубоких обломок статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень, желание заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить. И сохранил слова обломок изваянья: я Озимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего. Глубокое молчание. Пустыня мертвая и небеса над ней».
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Сегодня, 5 июля, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань. Воскресное чтение» на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями – главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
0: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем мы в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй. Прежде чем мы скажем, куда мы отправимся, я задам тебе вопрос.
1: Так.
2: Скажи мне, пожалуйста, сколько в России городов с метрополитеном?
1: Мы считаем города-миллионники, но, коль скоро мы путешествуем по Московской области, значит, вопрос не то чтобы с подвохом, но в Московской области метрополитен уже есть.
2: Да. Вот один из городов, обладающих метрополитеном, а это
1: одной
2: очень серьезно.
1: Целой одной станции.
2: Я бы сказал, третью станции является город Котельники.
1: То есть не все выходы станции метро Котельники находятся в городе Котельники.
2: Слушай, это волшебное место. Ты выходишь из метро, и от твоего выбора зависит, ты выйдешь в Люберцах, в Москве или в Котельниках.
1: Здорово.
2: Три населенных пункта по цене одного.
1: В общем, сами понимаете, что мы приехали в город Котельники на метро. Вполне себе на московском метрополитене. И
2: на Таганско-Краснопресненской ветке просто сели и поехали на юг до самого-самого конца.
1: И выходим в Московскую область.
2: Мне до сих нравится, что до сих пор есть люди, которые судорожно выскакивают на Выхино. А потом осматриваются и садятся обратно, просто вспоминают, что можно ехать и дальше. Так вот, Котельники – это самый-самый-самый-самый конец московского метро на юго-востоке. И следует сказать, во-первых, вот о чем. Котельники – очень такой незаметный город. Честно сказать, многие жители Москвы вообще не догадываются, что такой существует.
1: То ли это спальный район Москвы, то ли это часть Дзержинского, то ли это
2: часть
1: Люберец. Окраина Люберец. Да, это целый город.
2: Со своей особой душой. Ну, я честно признаюсь, что я про город Котельники узнал лет 15 назад.
1: Когда переехал неподалеку.
2: Да, до этого я просто даже и не знал. Вот, например, один из микрорайонов я знал прямо с детства, Белая дача.
1: Вот, чтобы не обижать наших слушателей, я тоже скажу, что я в Котельниках я был не раз.
2: Да, многие из нас там были не раз.
1: Да, и я, честно говоря, долгое время, уже будучи в Котельниках, думал, что это или Люберцы, или Дзержинский. Но это не значит, что мы как-то хотим принизить значение Котельников или оскорбить его жителей. Это замечательное место, город с 2004 года.
2: Да, у него есть герб. Герб очень симпатичный.
1: Три зеленое горшка.
2: Поле и три котла один над другим. По преданию, там когда-то воины Дмитрия Донского что-то там себе варили, вот, когда отправлялись на Куликово поле. Но это, судя по всему, не очень достоверная теория. Скорее, действительно, есть теория более правдоподобная, что особенности рельефа здесь такие, что здесь много низин, много болот. И вот такие болота называли котлами. И вот там в конце 17 веке уже существовала деревня Котельниково. И в этой деревне была построена каменная церковь в 1670-х годах. Вот там в Котельниках одна из главных достопримечательностей, почему многие москвичи там бывают, это большой торговый центр. И там, когда в этом большом торговом центре из одного магазина в другой, ты идешь нагруженный товарами, и так тебе тяжело и жарко, и проходишь через мостик такой.
1: Ты видишь красивую казанскую
2: церковь. И я вот каждый раз, когда вот как верблюд ходил по этому центру, смотрел на нее и думал, вот какая все-таки красота здесь на окраине присутствует.
1: Причем, опять же, ты на нее смотришь, и если ты разбираешься в архитектуре, тебе хочется поверить в то, что это 17 век, что это русское узорище настоящее. Но первая мысль, что это какой-то новодел,
2: да,
1: скорее всего.
2: Да.
1: Потому что вот если мы, например, на таком же расстоянии от МКАДа в Рублево переместимся, на противоположный конец Москвы, то мы увидим тоже церковь, русское узорище, шатровая колокольня, кокошники, и это новодел. А здесь нет, это русское узорище,
2: да,
1: это 17 век.
2: Тут основная часть церкви, основное здание – это 1670-е, 1680-е годы, то есть это времена Федора Алексеевича, это царское село было в тот момент, церковь освящали в присутствии прям самих царя Петра и Иоанна, они приезжали сюда, представляешь, они тоже бывали в Котельниках. патриарх лично освящал этот храм, построен действительно в стиле русского узора, чего очень интересная такая вот с кокошниками крыши, 5 куполов, 2 яруса и колокольня. А вот колокольня как раз 19 века, и построена она уже в стиле, имитирующем русское узорочье, считается одним из ранних образцов того, что в дальнейшем станет русским стилем. Строил эту колокольню архитектор Александр Жилярди, один из членов такого большого клана швейцарского происхождения италоязычных архитекторов, которые в Москве строили во второй половине 18-го, начале 19 века. Там вот такой семейный подряд, в котором несколько поколений семьи Жилярди участвовали. И вот Алессандро Жилярди построил колокольню многоярусную, очень красивую, шатровую. Ну, мы, москвичи, его еще знаем как автора католического храма Петра и Павла, который стоял в Милютинском переулке. Сейчас он очень сильно перестроен.
1: Польский костел.
2: Польский костел. Он работал и в стиле ампир, и в русском стиле.
1: Слободской дворец реконструировал, кстати говоря, на Бауманской.
2: Да, то есть он такой достаточно мощный архитектор. И вот, видите, тоже...
1: Часть воспитательного дома тоже он.
2: В общем, серьезный архитектор, который работал и в котельниках. Храм этот действовал вплоть до 1930-х годов. В 1938 году его закрыли, обезобразили немного. В 90-е годы его возродили в 90-м году, и он, собственно, до сих пор существует, до сих пор действует, находится на Малой Колхозной улице, дом 62, и украшает город Котельники, является самым старым зданием в городе. Есть еще интересные места в Котельниках, например, микрорайон Белая дача. Ну, у нас Белая дача ассоциируется с чем-то садово-огородным.
1: Или таким, с торговым центром.
2: Да. Или с торговым центром, но на самом деле здесь был небольшой сельцо когда-то, называлось сельцо Покровское, и в 19 веке, в конце 18 века здесь началось строительство усадьбы, которую возводили по заказу Николая Аршиневского, крупного государственного деятеля, который был, побывал в разных местах губернатором, послужил в армии, всего добился и решил в Подмосковье себе построить загородную резиденцию. И тогда началось строительство усадьбы. Построили здесь главный дом в 90-х годах 18 века. Выкопали пруды, сады сделали. И по цвету главного дома стали называть это сначала. Сначала называлась дача Баршеневского или боярская дача, а потом стали называть просто Белая дача. Было несколько владельцев у этой усадьбы. Как-то часто бывает, усадьба из рук дворянских постепенно перешла к купцам, но после революции ее национализировали. И ей повезло, поскольку ее не сожгли, ее, в отличие от многих подмосковных усадеб, а устроили здесь общежитие, столовую, артели рабочих Люберецкого завода жатвенных машин.
1: Ну, а позднее совхоз «Белая дача», один из крупнейших в Советском Союзе, между прочим.
2: Да, один из крупнейших овощеводческих
1: совхозов. Именно поэтому, кстати, у нас «Белая дача»,

0: Белая дача, он такой международного значения. Там бывал сам Фидель Кастро.
1: Где он только не бывал.
0: Да,
1: здесь,
0: и вот
1: в Москве.
0: На Белой даче тоже.
1: Ну, это же передовой совхоз, конечно, куда? Если передовой совхоз где-нибудь там, в уверенном Черноземье, в Воронежской области, его в Воронежскую область не повезут. А здесь вывезли чуть от Москвы, и вот, пожалуйста, смотрите, как огурцы с помидорами растут. Не хуже,
0: без
1: чем на Кубе.
0: Без всяких ядов и химикатов. Там считалось какое-то передовое производство. Ну, большие молодцы. На территории Белой дачи есть и новый, очень интересный храм. Храм Виктора Воина. Это не очень частое посвящение. Начали его строить в 2009 году. И, собственно, один из таких новых храмов. Освящен он был в 2010 году.
1: Ну, достаточно быстро построили.
0: Да. Очень интересный, бестолпный такой шатер. Внутри очень интересно расписанный. Очень неплохая стилизация.
1: Да, есть аллюзия на некоторые памятники. Более того, даже на ближайшие памятники немного походит на... немного похож он на храм в соседнем Дзержинске, в Николо-Угрешском монастыре.
0: А еще он похож на колокольню Александровской Слободы.
1: Да, да. Ну, понятно, что архитекторы современной церковной...
0: современного церковного зодчества, они часто опираются на известные памятники 16-го, 17 века или более ранние.
1: Хорошо, но... это или плохо, это дискуссионный вопрос. Я считаю, что церковная архитектура тоже должна развиваться, она не должна застывать или все время цитировать памятники прошлого. Но в данном случае, вот если смотреть на церковь Виктора Воина в Котельниках, то да, здесь достаточно все органично смотрится. Более того, если вы зайдете внутрь, увидите там интересный резной иконостас, увидите, что он неплохо расписан, и все сделано, ну, достаточно такой, достаточно со вкусом.
0: Да, она очень неплохо выглядит, и она так стоит в зеленой зоне, когда мимо, опять же, приезжаешь, так очень интересно выглядывает. А в Котельниках есть на что посмотреть, это и вот церковь 17 века, и церковь 21, и усадьба, и, например, послевоенная малоэтажная застройка. Там есть много стандартных таких хороших советских многоэтажек. Можно прямо экскурсию проводить по типажам советских многоэтажек и построек. Это тоже многих интересует.
1: Году, наверное, в 2010-м, может быть, чуть раньше, произошел слом в сознании людей. Может быть, это поколенческий слом, когда краеведение вышло за пределы того, что посмотрите, какая у нас есть усадьба, а какая у нас церковь 18 века стоит. А давайте смотреть, как задумывались советские микрорайоны, как это развивалось.
0: Да,
1: как...
0: что это не просто спичечные коробки, которые расставили наобум.
1: Да.
0: Много лет так считали, и это было общим местом про бездумные коробки и так далее. Посмотрите в двух шагах на новые коробки.
1: Сравните. Котельники совершенно не такие. И это тот пример, когда по городу можно ходить, смотреть и на замечательную церковь 17 века русскую Зорыча, и на очень милую церковь века 21-го, на усадьбу, сохранившуюся в совхозе «Белая дача», на то, как это все переосмыслено уже в рамках современной архитектуры, которая со всех сторон. И это важная задача в освоении, в понимании, в осмыслении городов и в краеведении. Поэтому мы путешествуем по Подмосковью и приглашаем вас делать это вместе с нами. Вот сегодня мы с Михаилом Хрущевым были в Котельниках.
0: Спасибо и до свидания.
1: Всего доброго.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов. Продолжение.
1: Дьякон встал, оделся, взял свою толстую суковатую палку и тихо вышел из дому. Было темно, и дьякон в первые минуты, когда пошел по улице, не видел даже своей белой палки. На небе не было ни одной звезды, и походило на то, что опять будет дождь. Пахло мокрым песком и морем. «Пожалуй, не напали бы чеченцы», — думал дьякон, слушая, как его палка стучала о мостовую, и как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот стук. Выйдя за город, он стал видеть и дорогу, и свою палку. На черном небе кое-где показались мутные пятна, и скоро выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом. Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря. Оно засыпало внизу, и невидимые волны его лениво и тяжело ударялись о берег и точно вздыхали. Уф! И как медленно! Ударилась одна волна, дьякон успел сосчитать 8 шагов, тогда ударилась другая, через 6 шагов третья. Так же точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый сонный шум моря, слышалось бесконечное, далекое, невообразимое время, когда Бог носился над хаосом. Дьякону стало жутко. Он подумал о том, как бы Бог не наказал его за то, что он водит компанию с неверующими и даже идет смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустяковая, бескровная, смешная, но, как бы то ни было, она зрелище языческое, и присутствовать на ней духовному лицу совсем неприлично. Он остановился и подумал, не вернуться ли. Но сильное, беспокойное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошел дальше. «Они, хотя не верующие, но добрые люди и спасутся», — успокаивал он себя. «Обязательно спасутся», — сказал он вслух, закуривая папиросу. Какую меру нужно измерять достоинство людей, чтобы судить о них справедливо? Дьякон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в Бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии, но когда-то кормил дьякона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему ухо. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корон и Лаевский, только потому, что они неверующие? Дьякон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилась, какая смешная фигура была сегодня у Самойленко, и это прервало течение его мыслей. «Сколько завтра будет смеху!» Дьякон воображал, как он засядет под куст и будет подсматривать, а когда завтра за обедом фон Корон начнет хвастать, то он, дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли. «Откуда вы все знаете?» — спросит зоолог. «То-то вот и есть! Дома сидел, а знаю!» Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться. Тесте же кашей не корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное. Открылась долина желтой речки. От дождя речка стала шире и злее, и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья — все показалось дьякону некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяконица и невозвратная, которая она играет на фортепиано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю. Пожил он с нею меньше месяца, и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А все-таки без нее скучновато. «Надо ей письмишко написать», — думал он. Флаг на духане размок от дождя и повис. и сам Духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба. Кербалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть, жена или дочь Кербалая, выносили из Духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон. «Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра». Припомнился пикник со всеми его подробностями. Огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе. Черная речка от дождя стала чернее и шире. Дьякон осторожно прошелся по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню. «Славная голова!» — думал он, растягиваясь на соломе и вспоминая о фон Короне. «Хорошая голова, дай бог здоровья! Только в нем жестокость есть! За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли, если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы? Если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга? Как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них? Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете. Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену, лопаешь, а работать не хочешь, не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной. Неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того, чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождение, вымирание, наследственности и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга? Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих — Лаевского, Шишковского и начальника почтово-телеграфной конторы. «Стоп!» — сказал Шишковский. Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга. «Их еще нет!» — сказал Шишковский, стряхивая с себя грязь. «Что ж, пока суд да дело, пойдем поищем удобного места. Здесь повернуться негде». Они пошли дальше вверх по реке, и скоро скрылись из виду. Кучер-татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут 10, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу между кустами и полосами кукурузы. Из деревьев и из кустов сыпались на него крупные капли. Трава и кукуруза были мокры. «Срамота!» — бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. — Знал бы, не пошел. Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне. Его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы. — Странно, — подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского. — Будто старик. — «Как это невежливо с их стороны», — сказал почтовый чиновник, глядя на часы. «Может быть, по-ученому и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство». Шишковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал. «Едут. Первый раз в жизни вижу. Как славно», — сказал фон Корон, показываясь на поляне и протягивая обе руки к востоку. «Посмотрите, зеленые лучи». На востоке из-за гор вытянулись два зеленых луча, и это в самом деле было красиво. Восходило солнце. «Здравствуйте», — продолжал зоолог, кивнув головой секунданта Малаевского. «Я не опоздал?» За ним шли его секунданты, два очень молодых офицера одинакового роста, Бойко и Говоровский, в белых кителях, и тощий нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад. По обыкновению вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю и ни с кем не здороваясь, он отправил и другую руку за спину и зашагал по поляне. Лаевский чувствовал утомление и неловкость человека, который, быть может, скоро умрет и поэтому обращает на себя общее внимание. Ему хотелось, чтобы его поскорее убили или же отвезли домой. Восход солнца он видел теперь первый раз в жизни. Это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди в мокрых сапогах казались ему лишними в его жизни, ненужными и стесняли его. Все это не имело никакой связи с пережитую ночью, с его мыслями и с чувством вины, и потому он охотно бы ушел, не дожидаясь дуэли. Фон Корен был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать. «Я полагаю, господа, что идти дальше нам незачем», — сказал Шишковский. «И здесь ладно». «Да, конечно», — согласился фон Корен. Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса, дыша ему в лицо. «Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей, а в случае смерти одного из противников, оставшийся в живых, платит все 30». Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы и тощую чахоточную шею. Ростовщик, а не доктор. Дыхание его имело неприятный говяжий запах. «Каких только людей не бывает на свете», — подумал Лаевский и ответил. «Хорошо». Доктор кивнул головой и опять зашагал, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти. Все чувствовали, что пора уже начинать или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый раз в жизни присутствовали на дуэли и теперь плохо верили в эту штатскую, по их мнению, ненужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шишковский подошел к ним и сказал тихо: «Господа, мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их». Он покраснел и продолжал: «Вчера у меня был Кириллин и жаловался, что Лаевский застал его вчера с Надеждой Федоровной и всякая штука». «Да, нам тоже это известно», — сказал Бойко. «Ну вот, видите ли, у Лаевского дрожат руки и всякая штука. Он и пистолета теперь не поднимет. Драться с ним так же нечеловечно, как с пьяным или с тифозным. Если примирение не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли. Такая чертовщина, что не глядел бы». «Вы поговорите с фон Короном». «Я правил дуэли не знаю, черт их подери совсем, и знать не желаю. Может быть, он подумает, что Лаевский струсил и меня подослал к нему. А впрочем, как ему угодно, я поговорю». Шишковский, нерешительно, слегка прихрамывая, точно отсидел ногу, направился к фон Корону, и пока он шел и покрякивал, вся его фигура дышала ленью. «Вот что я должен вам сказать, сударь мой», — начал он, внимательно рассматривая цветы на рубахе зоолога. «Это конфиденциально. Я правил дуэли не знаю, черт их побери совсем, и знать не желаю. И рассуждаю не как секундант и всякая штука, а как человек и все». «Да? Ну?» «Когда секунданты предлагают мириться, то их обыкновенно не слушают, смотрят как на формальность. Самолюбие и все. Но я прошу вас покорнейше обратить внимание на Ивана Андреевича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, не в своем уме и жалок. У него произошло несчастье. Терпеть я не могу сплетен». Шишковский покраснел и оглянулся. «Но ввиду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. Вчера вечером он в доме Мюридова застал свою мадам с одним господином. «Какая гадость!» — пробормотал зоолог. Он побледнел, поморщился и громко сплюнул. «Тьфу!» Нижняя губа у него задрожала. Он отошел от Шишковского, не желая дальше слушать, и как будто нечаянно попробовал чего-то горького, опять громко сплюнул и с ненавистью первый раз за все утро взглянул на Лаевского. Его возбуждение и неловкость прошли, он встряхнул головой и сказал громко. «Господа, что же это мы ждем?» — спрашивается. «Почему не начинаем?» Шишковский переглянулся с офицерами и пожал плечами. «Господа!» — сказал он громко, никому не обращаясь. «Господа! Мы предлагаем вам помириться!»
2: «Покончим скорее с формальностями», — сказал фон Корн. «О примирении уже говорили. Теперь еще какая следующая формальность?» «Поскорее бы, господа, а то время не ждет».
1: «Но мы все-таки настаиваем на примирении», — сказал Шишковский виноватым голосом, как человек, который вынужден вмешиваться в чужие дела. Он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал. «Господа, мы не видим причинной связи между оскорблением и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человеческой наносим друг другу, и у дуэли нет ничего общего. Вы люди университетские и образованные, и, конечно, сами видите в дуэли одну только устарелую, пустую формальность и всякая штука. Мы так на нее и смотрим, иначе бы не поехали. Так как не можем допустить, чтобы в нашем присутствии люди стреляли друг в друга и все».
2: Шишковский вытер с лица пот и продолжал. «Покончите же, господа, ваше недоразумение, подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую. Честное слово, господа!»
1: Фон Корн молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал.
2: «Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним».
1: Фон Корн обиделся. «Очевидно, господа, — сказал он, — вам угодно, чтобы господин Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем. Но я не могу доставить вам и ему этого удовольствия. И не было надобности вставать рано и ехать из города за 10 верст для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мне, что дуэль — устарелая формальность. Дуэль есть дуэль, и не следует делать ее глупее и фальшивее, чем она есть на самом деле. Я желаю драться». Наступило молчание. Офицер Бойко достал из ящика 2 пистолета, один подали фон Корону, другой — Лаевскому, и затем произошло замешательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантов. Оказалось, что из всех присутствовавших ни один не был на дуэли ни разу в жизни, и никто не знал точно, как нужно становиться и что должны говорить и делать секунданты. Но потом Бойко вспомнил и, улыбаясь, стал объяснять. «Господа, кто помнит, как описано у Лермонтова?» — спросил фон Корн, смеясь. «У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там».
2: «К чему тут помнить?» — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. «Отмерьте расстояние, вот и все».
1: И он 3 раза шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер. Противники при всеобщем молчании заняли свои места.
2: «Кроты!» — вспомнил дьякон, сидевший в кустах.
1: Что-то говорил Шишковский, что-то объяснял опять Бойко, но Лаевский не слышал, или вернее, слышал, но не понимал. Он, когда настало для этого время, взвел курок и поднял тяжелый холодный пистолет дулом вверх. Он забыл расстегнуть пальто, и у него сильно сжимало в плече и под мышкой, и рука поднималась с такой неловкостью, как будто рукав был шит из жести. Он вспомнил свою вчерашнюю ненависть к смуглому лбу и курчавым волосам и подумал, что даже вчера, в минуту сильной ненависти и гнева, он не смог бы выстрелить в человека. Боясь, чтобы пуля как-нибудь невзначай не попала в фон Корона, он поднимал пистолет все выше и выше и чувствовал, что это слишком показное великодушие, неделикатно и невеликодушно,
2: но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное, насмешливо улыбавшееся лицо фон Корона, который, очевидно, с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу, все кончится, и что вот только нужно надавить покрепче собачку. Сильно отдало в плечо, раздался выстрел, и в горах ответило эхо «Пах-тах!». И фон Корон взвел курок и посмотрел в сторону Устимовича, который по-прежнему шагал, заложив руки назад и не обращая ни на что внимания.
1: «Доктор», — сказал зоолог, — «будьте добры, не ходите как маятник. У меня от вас мелькает в глазах».
2: Доктор остановился. Фон Корон стал прицеливаться в Лаевского. «Кончено», — подумал Лаевский. Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корона, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и эта тишина и неизвестная сила, заставляющая Лаевского стоять, а не бежать, как все это таинственно и непонятно и страшно. Время, пока фон Корон прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундантов, они не шевелились и были бледны. «Скорее же стреляй!» — думал Лаевский и чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Короне еще большую ненависть. «Я его сейчас убью!» — думал фон Корон, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. «Да, конечно, убью!»
3: «Он убьет его!»
2: Послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко. Тотчас же раздался выстрел. Увидев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он, бледный, с мокрыми, прилипшими к лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. Шишковский засмеялся от радости, заплакал и отошел в сторону.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов.
2: Немного погодя, фон Корон и дьякон сошлись около мостика. Дьякон был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно и за свой страх, и за свою грязную мокрую одежду. «Мне показалось, что вы хотели его убить», — бормотал он. «Как это противно природе человеческой! До какой степени это противоестественно!» «Как вы сюда попали, однако?» — спросил зоолог. «Не спрашивайте», — махнул рукой диакон. «Нечистый попутал. Иди да иди». Вот и пошел, и чуть в кукурузе не помер от страха. «Но теперь, слава богу, слава богу!» «Я весьма вами доволен», — бормотал диакон. «И наш дедка Тарантул будет доволен. Смеху-то смеху! А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что я был тут, а то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства. Скажут, диакон секундантом был». «Господа», — сказал фон Корон, — «диакон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности».
3: «Как это противно природе человеческой!» — вздохнул диакон. «Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо, что я думал, что вы непременно его убьете».
1: «У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца», — сказал фон Корон. «Но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся». «Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня, диакон».
2: «Я ужасно ослабел. Поедемте».
3: «Нет уж, дозвольте мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я измок и прозяб».
1: «Ну, как знаете», — сказал томным голосом ослабевший зоолог, садясь в коляску и закрывая глаза. «Как знаете». Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай стоял у дороги и, взявшись обеими руками за живот, низко кланялся и показывал зубы. Он думал, что господа приехали наслаждаться природой и пить чай, и не понимал, почему это они садятся в экипажи.
3: При общем безмолвии поезд тронулся, и около Духана остался один только диакон.
4: «Ходил Духан, пил чай», — сказал он Кербалаю. «Мой хочет кушать».
3: Кербалай хорошо говорил по-русски, но диакон думал, что татарин скорее поймет его, если он будет говорить с ним на ломаном русском языке.
4: «Яичницу жарил, сыр давал».
5: «Иди, иди, поп», — сказал Кербалай, кланяясь. «Все дам. И сыр есть, и вино есть. Кушай, чего хочешь».
4: «Как по-татарски бог?» — спрашивал диакон, входя в Духан.
5: «Твой бог и мой бог все равно», — сказал Кербалай, не поняв его. «Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английские, всяких людей много, а бог один».
4: «Хорошо-с. Если все народы поклоняются единому богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христиан, как на вековечных врагов своих?»
5: «Зачем сердишься?» —
3: сказал Кербалай, хватаясь обеими руками за живот.
5: «Ты поп, я мусульман. Ты говоришь, кушать хочу, я даю. Только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного все равно. Кушай, пожалуйста».
3: Пока в Духане происходил богословский разговор, Лаевский ехал домой и вспоминал, как жутко ему было ехать на рассвете, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны, и неизвестное будущее представлялось страшным, как пропасть, у которой не видно дна. А теперь дождевые капли, висевшие на траве и на камнях, сверкали от солнца, как алмазы. Природа радостно улыбалась, и страшное будущее оставалось позади. Он посматривал на угрюмое, заплаканное лицо Шишковского, и вперед на две коляски, в которых сидел фон Корон, его секунданты и доктор, ему казалось, как будто они все возвращались из кладбища, где только что похоронили тяжелого, невыносимого человека, который мешал всем жить. «Все кончено», — думал он о своем прошлом, осторожно поглаживая пальцами шею. У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиною с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузило пуля. Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы, всматривался в давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свет и море возбуждают в нем живую детскую радость, какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки. Она торопилась рассказать ему все, что с нею было. Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее, и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет. А он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил: «У меня нет никого, кроме тебя». Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали. Или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие отрывистые фразы, и ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво. Прошло 3 месяца с лишним. Наступил день, назначенный фон Короном для отъезда. С раннего утра шел крупный холодный дождь, дул нордостовый ветер, и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был прийти в 10:00 утра, но фон Корон, выходивший на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт. К концу дня дождь перестал, и ветер начал заметно стихать. Фон Корон уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в шахматы. Но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету. Фон Корон заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с диаконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними диакон с ящиком, а позади всех денщик с 2 чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега.
1: «Скорее, скорее!» — торопился фон Корон. «Я боюсь, что он уйдет».
3: Проходя мимо трехоконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корон не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиною к окну и писал.
1: «Я удивляюсь», — тихо сказал зоолог. «Как он скрутил себя».
5: «Да, удивление достойно», — вздохнул Самойленко. «Так с утра до вечера сидит, все сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже нищего».
3: Прошло полминуты в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и все смотрели на Лаевского.
5: «Так и не уехал отсюда, бедняга», — сказал Самойленко. «А помнишь, как он хлопотал?»
1: «Да, сильно он скрутил себя», — повторил фон Корон. «Его свадьба — это целодневная работа из-за куска хлеба. Какое-то новое выражение на его лице и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это».
3: Зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе. «Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им, желал всего хорошего. И попроси его, чтобы он, если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом».
5: «Ты зайди к нему. Простись».
1: «Нет, это неудобно».
5: «Отчего? Бог знает. Может, больше уж никогда не увидишься с ним?»
3: Зоолог подумал и сказал: «Это правда». Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.
5: «Ваня, Николай Васильевич желает с тобой проститься», — сказал Самойленко. «Он сейчас уезжает».
3: Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корон и дьякон вошли в дом.
1: «Я на одну минутку», — начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения.
3: «Я как будто навязываюсь», — подумал он, — «а это глупо».
1: «Простите, что я беспокою вас», — сказал он, входя за Лаевским в его комнату. «Но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще».
3: «Очень рад. Покорнейше прошу», — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.
1: «Напрасно я не оставил свидетелей на улице», — подумал фон Корон и сказал твердо.
3: «Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлого, конечно, нельзя. Оно слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор. Правда, как я вижу теперь, к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровной дороге. И такова уж человеческая судьба. Если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды».
1: «Да, никто не знает правды», — сказал Лаевский.
3: «Ну, прощайте. Дай Бог вам всего хорошего». Фон Корон подал Лаевскому руку, тот пожал ее и поклонился.
1: «Не поминайте же лихом», — сказал фон Корон. «Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней».
3: «Она дома». Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату: «Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься». Вошла Надежда Федоровна. Она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор.
1: «Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна», — сказал фон Корон, — «и пришел проститься».
3: Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился.
1: «Как они, однако, оба жалки», — подумал фон Корон. «Недешево достается им эта жизнь. Я буду в Москве и в Петербурге», —
3: — спросил он. «Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?»
1: «Что же?» — сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем.
3: «Кажется, ничего».
1: «Да, ничего», — сказал Лаевский, потирая руки. «Кланяйтесь».
3: Фон Корн не знал, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством.
4: «Какие люди!» — говорил дьякон в полголоса, идя сзади. «Боже мой, какие люди! Воистину, десница Божия насадила виноград сей! Господи, Господи! Один победил тысячи, а другой тьмы!»
3: «Николай Васильевич», — сказал он восторженно, — «знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих — гордость!»
1: «Полно, дьякон! Какие мы с ним победители! Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик, а мне грустно!»
3: Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько подаль — четыре гребца.
6: «Однако подувает! Бррр!» — сказал Самойленко. «В море должно быть теперь штормяга, ой-ой!»
1: «Не в пору ты едешь, Коля!»
6: «Я не боюсь морской болезни».
1: «Не в том! Не опрокинули бы тебя эти дураки! Следовало бы на агентской шлюпке доехать!»
6: «Где агентская шлюпка?» — крикнул он гребцам.
1: — «Ушла, ваше превосходительство!»
6: — «А таможенная?»
1: — «Тоже ушла!»
6: — «Отчего ж не доложили?» — рассердился Самойленко. — «Остолопы!»
1: — «Все равно не волнуйся», — сказал фон Корн.
3: — «Ну, прощай. Храни вас Бог». Самойленко обнял фон Корна и перекрестил его три раза.
1: — «Не забывай же, Коля, пиши. Будущей весной ждать будем!»
3: «Прощайте, дьякон», — сказал фон Корн, пожимая дьякону руку. «Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте».
1: «Да господи, хоть на край света!» — засмеялся дьякон. «Разве я против?»
3: Фон Корн узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загораживал ее от большой зыби. Фон Корн спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля.
1: «Пиши!» — крикнул ему Самойленко. «Здоровье береги!»
3: «Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава. Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм, так что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назад сажени на две.
1: «Пиши!» — крикнул Самойленко. «Понесла тебя нелегкая в такую погоду!»
3: «Да, никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море. «Лодку бросает назад», — думал он. «Делает она два шага вперед и шаг назад. Но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед. Вот уж ее и не видно. А пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает, быть может, доплывут до настоящей правды.
1: «Прощай!» —
3: крикнул Самойленко.
1: «Не видать и не слыхать», — сказал дьякон. «Счастливой дороги!»
3: Стал накрапывать дождь.
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читал Денис Некрасов.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Михаил» из сборника «Отец Арсений». Читает Александр Карлов.
1: Поверка кончилась, заключенных по счету загнали в барак и заперли дверь. Перед сном можно было немного поговорить друг с другом, обменяться лагерными впечатлениями, новостями дня, забить партию в домино или лечь на нары и думать о прошлом. Часа два после закрытия барака еще слышались разговоры, но постепенно они стали стихать, и тишина завладела бараком. Заключенные засыпали. После закрытия барака отец Арсений долго стоял около нар и молился, а потом лег и, продолжая молиться, уснул. Спал, как всегда, тревожно. Приблизительно около часу ночи почувствовал, что кто-то его толкает. Вскочив, увидел незнакомого, взволнованного человека, говорящего шепотом: «Пойдемте скорее, умирает сосед, зовет вас». Умирающий находился в другом конце барака, лежал на спине, дышал тяжело и прерывисто, глаза были неестественно широко открыты. «Простите, нужны вы мне, ухожу», — сказал отцу Арсению, а потом почти повелительно произнес: «Садитесь». Отец Арсений сел на край нар. Свет, идущий из коридора, образуемого нарами, слабо освещал лицо умирающего. Волосы слиплись, губы были болезненно сжаты. Он был измучен, смертельно болен, но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на отца Арсения. В этих глазах сейчас жила, горела и металась вся прожитая этим человеком жизнь. Он умирал, уходил из жизни, истрадался, устал, но хотел отдать во всем отчет Богу. «Исповедуйте меня, отпустите, я инок в тайном постриге». Соседи по нарам ушли и где-то легли. Все видели, что пришла смерть, и надо быть милостивым и снисходительным к умирающему даже в лагерном бараке. Склонившись к иноку, проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, отец Арсений положил руку на голову, шепотом прочел молитвы и, внутренне собравшись, приготовился слушать исповедь. «Сердце сдало», — проговорил умирающий, назвав свое имя в иночестве, «Михаил», и начал исповедь. Склонившись к лицу лежащего, отец Арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила. Иногда шепот прерывался, в груди слышались хрипы, и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замолкал, и тогда казалось, что он умер, но в эти мгновения глаза продолжали жить, и отец Арсений, вглядываясь в них, читал все то, что хотел рассказать, еле слышный прерывающийся шепот. Многих людей исповедовал отец Арсений в их последний смертный час, и эти исповеди всегда до глубины души потрясали его. Но сейчас, слушая исповедь Михаила, отец Арсений отчетливо понял, что перед ним лежит человек необычайной, большой духовной жизни. Умирал праведник и молитвенник, положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям. Умирал праведник, и отец Арсений стал сознавать, что иерей Арсений не достоин поцеловать край одежды инока Михаила, и ничтожен и мал перед ним. Шепот прерывался все чаще и чаще, но глаза горели, светились, жили, и в них, в этих глазах, по-прежнему читал отец Арсений все, что хотел сказать умирающий. Исповедуясь, Михаил судил сам себя, судил сурово и беспощадно. Временами казалось, что он отдалился от самого себя и созерцал другого человека, который умирал. Вот этого умирающего он и судил вместе с отцом Арсением. И отец Арсений видел, что житейский мир, как корабль, со всем его грузом тягот, тревот и горести прошлого и настоящего, уже отплыл от Михаила в далекую страну забвения, и сейчас осталось только то, что необходимо было подвергнуть рассмотрению, отбросив все наносное, лишнее, и отдать это главное в руки присутствующего здесь иерея Арсения. И он властью Бога должен был простить и разрешить содеянное. За считанные минуты, оставленные ему для жизни, должен был инок Михаил передать отцу Арсению, все открыто показать Богу, осознать свои прегрешения и, очистившись перед судом своей совести, предстать перед судом Господа. Человек умирал так же, как умирали многие и многие в лагерях на руках отца Арсения, но эта смерть потрясла и повергла отца Арсения в трепет, и он понимал, что Господь даровал ему великую милость, разрешив исповедовать этого праведника. Господь показывал сейчас свое величайшее сокровище, которое он долго и любовно растил, показывал, до какой степени духовного совершенства может подняться человек, бесконечно полюбивший Бога, взявший по апостольским словам иго и бремя христианства на себя и понесший его до конца. Все это видел и понимал отец Арсений. Исповедь умирающего Михаила давала возможность увидеть, как в неимоверно сложных условиях современной жизни, во время революционных потрясений, культа личности, сложных человеческих отношений, официально поддерживаемого атеизма, общего попрания веры, падения нравственности, постоянной слежки и доносов и отсутствия духовного руководства, человек глубокой веры может преодолеть все мешающее и быть с Богом. Не в скиту или уединенной монастырской келье шел Михаил к Богу, а в сутолоке жизни, в грязи ее, в ожесточенной борьбе с окружающими его силами зла, атеизма, богоборчества. Духовного руководства почти не было, были случайные встречи с тремя-четырьмя иереями и почти годовое радостное общение с владыкой Федором, постригшим Михаила в монахи. А далее 2-3 коротких письма от него и неистребимое горячее желание идти и идти ко Господу. «Шел ли я путем веры? Шел ли я так, как надо, к Богу, или шел неправильно? Не знаю», — говорил Михаил. Но отец Арсений видел, что не только не отступил Михаил от предначертанного пути, на который направлял его владыка Федор, а далеко, далеко прошел по этому пути, опередив и превзойдя своих наставников. Жизнь Михаила была подобна битве в пути за духовное и нравственное совершенство среди обыденной жизни века сего. И отец Арсений понимал, что Михаил выиграл эту битву, битву, где он был один на один со злом, окружавшим его. И, живя среди людей, творил добро во имя Бога и нес в душе, как пылающее пламя, слова апостола: «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Отец Арсений понимал все совершенство и величие Михаила, сознавал свое ничтожество и усердно молил Господа дать ему, отцу Арсению, силы облегчить последние минуты умирающего. Временами отца Арсения охватывала беспомощность и в то же время восторг от сознания близости с Михаилом, предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни, учила и наставляла на путь глубочайшей веры. И вот наступил момент, когда Михаил отдал все, что было на душе, отцу Арсению, и, отдав через него Господу, вопросительно взглянул на отца Арсения. И, взяв бремя грехов умирающего и держа в руках своих, принял отец Арсений все на душу свою иерейскую и затрепетал, затрепетал еще раз от сознания своего ничтожества и беспомощности человеческой, и, провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу, сперва внутренне зарыдал, а потом, не сдержавшись, заплакал на глазах умирающего. Михаил, подняв глаза и устремив их на отца Арсения, произнес: «Спасибо, успокойтесь, настал час воли Божией. Молитесь обо мне, пока живете на земле. Ваш земной путь еще долог. Прошу вас, возьмите шапку мою, записка там к двум людям, души и веры они большой, очень большой. Адреса написаны. На волю выйдите, передайте, и вы им нужны, и они вам. Номер на шапке перешейте. Молите Господа об иноке Михаиле». Во все время исповеди были в бараке они одни. Барак, люди его населяющие, обстановка барака — все отдалилось, ушло в какое-то небытие, и только состояние близости Бога, молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения — охватили их обоих и поставили перед Господом. Все мучительное, мятежное, человеческое ушло. Был Господь Бог, которому сейчас один уходил, а другой был допущен созерцать великое и таинственное — смерть, уход из жизни. Умирающий сжал руку отца Арсения, молился столь проникновенно, что отделился от всего внешнего, а отец Арсений, прильнув к нему душой в молитвенном единении, отрешился от всего и благоговейно и безропотно шел за молитвой инока Михаила. Но вот наступили минуты смерти. Глаза умирающего засветились, загорелись тихим светом восторга, и он еле слышно произнес: «Не отрини меня, Господи!» Михаил поднялся с нар, протянул вперед руки, почти шагнув, и громко произнес дважды: «Господи! Господи!» И, потянувшись еще немного вперед, упал навзничь и сразу вытянулся. Рука, державшая руку отца Арсения, разжалась, черты лица приобрели спокойствие, но глаза еще светились и с восторгом смотрели вверх, и отцу Арсению показалось, что он воочию увидел, как душа Михаила покидала тело. Потрясенный, отец Арсений упал на колени и стал молиться, но не о душе и спасении умершего, а о той великой милости к нему, отцу Арсению, милости даровавшей, сподобившей увидеть неувиденное, непознаваемое и самое таинственное из тайн — смерть праведника. Поднявшись с колен, отец Арсений склонился над телом Михаила, глаза которого были еще раскрыты и озарены светом. Но свет постепенно гас, озаренность пропадала, чуть заметная дымка покрыла их. Потом веки медленно закрылись, по лицу пробежала тень, и от этого лицо стало величественным, радостным и спокойным. Склонившись над телом, отец Арсений молился,

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Три супостата». Читает Елена Степанова.
1: Не знаю, правда ли, а говорят, будто нашего брата Русака подчас одолевают три супостата прирожденные. Авось, небось, да как-нибудь. Есть и пословица, сложенная на этот лад. «Русский де человек на трех сваях стоит». Авось, небось, да как-нибудь. Поклёп это, как я полагаю, и русский человек такому греху не причастен. Мало ли что врут, ведь говорится же и такая пословица: «Бей русского, часы сделает». Так будто это и правда. Говорят же, мужик глупее вороны и хитрее чёрта. Так будто это и правда. Однако с чего-нибудь доберутся такие речи. От слова не сбудется, но слово-то с чего-нибудь да взялось, с ветру только губы смякнут. Когда идешь на худое дело, не говори «авось». Вот тут-то супостат этот и обманет. Не думай, авось пройдет, авось не увидят, не узнают. Спохватишься шапки, когда головы не станет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. А коли путное, молодецкое дело на уме, тогда пускайся смело на авось. Тут оно редко тебя выдаст. Смелым Бог владеет. Когда худое на уме, не говори «небось». Беспутному делу «небось» плохая подмога. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Стыдно тебе станет, коли храбрость твоя пойдет на худое. Да еще и удачи не будет. Небось тебя выдаст, как пить даст. А после плохо, сам знаешь. Кайка-то есть, да Воротьки-то нет. А коли закричат «охотнички за мной», тогда, перекрестясь, говори «небось» и пошел. Третий недруг наш «как-нибудь». Это мужик, пасконная борода. Он никуда не годится. Сделать дело как-нибудь, наскрести на свой нахребет. Уж это не только на путное дело не годится, а что бы ни взял в голову либо в руки, все делай не по конец пальцев. Не так, чтобы с рук долой, а с ног хоть собаки тащи. А делай так, чтобы работа мастера хвалила. Говорится, что дело мастера боится, а иной мастер дело боится. И вот таким-то мастером, который дело боится, не следует быть никому. Как-нибудь лапоть плетут, да и то концы хоронят. Без этого нельзя. Как-нибудь хотел мужик мужика в шею ударить, да свернул себе большой палец. И тут без сноровки нельзя. Как-нибудь тетерка шагает, так зато Васил попадает. Без оглядки не ходи. Сделаешь как-нибудь — так никак и не будет, а будет хуже того, что и вовсе не сделано. Нам, говорят хорошие мастера, лишь бы мерку снять, да задаток взять. Тесные сапоги разносятся, а просторные сядутся. Такова наша работа. А добрые люди отвечают на это:

0: Не потрафлено, так прикинуто, и носи сам. Не умел играть комом, поиграй желвачком. Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет. Так из трех свай этих, ребята, одна вовсе никуда не годится. Ее надо покинуть в земле, не класть угла на нее. А пусть она себе без помину пропадает. Этой третьей сваи кличка «как-нибудь». А двух первых, которым кличка «авось да небось», можно молвить так. Ведь на авось мужик и хлеб сеет. Коли дело таково, что рука не дрогнет перекреститься, то с Богом бери на авось и веруй в небось. А коли нет, так брось.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Три супостата». Читала Елена Степанова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: Продолжим нашу беседу о говении. Все, что было сказано, есть рамка, в которую вставляется говение или внешний чин и порядок, которого держатся обычно добрые говельщики. Потрудитесь и вы его придерживаться, если хотите быть добрую говельщицею. Только не принимайте пасмурного вида, не помрачайте лица своего. Все делайте с охотою, с добрым и радостным расположением духа. Так проводите время, как проводят его те, которым предстоит быть на пиру у царя. У этих только о том и мысли, и речи, как будет этот пир, как встретиться с царем, что сказать, как он приветит, как бы получше нарядиться и не ударить лицом в грязь и прочее. Но вам предлежит несравненно лучшее и высшее, предлежит пир не у земного, а у небесного царя. Если вы потрудитесь принарядиться и приготовиться так, что царю понравитесь, то будете им приласканы, получите то, чему цены нет, и обрадованы несказанно. Вы сказали, что возьметесь говеть, так говеть. Благослови, Господи! Извольте же придумывать, как принарядиться. Старые платья все прочь, новенькие надо. Если что из старого окажется гожим, то вымыть, выгладить и представить все в таком виде, как бы это было совсем новое. Хочу этим сказать, что вам надобно пересмотреть себя. Худое охудить и отбросить, а хорошее удержать, выправить и усовершить. Войдемте же в себя самих и начнем перебирать, что есть в нас. Вмешательство в это дело какого-либо стороннего лица неуместно и совсем невозможно. Войти в вас и разобрать дела вашей совести никто не может, кроме вас самих. И извольте это сделать сами. Я сделаю вам на этот случай только несколько указаний. И в тех книжках, которые вам означал для чтения, есть много об этом руководительных указаний. Но скажу еще кое-что. Чтобы себя хорошо рассмотреть, надо обратить внимание на три стороны нашей деятельной жизни. На дела – единичные действия, совершенные в такое-то время, в таком-то месте и при таких-то обстоятельствах. На сердечные расположения и характеристические наклонности, под делами скрытые. И на общий дух жизни. Вся наша жизнь состоит из непрерывного ряда деяний, мыслей, слов, дел, одни другими сменяющихся и одни другие погоняющих. Пересмотреть все такие деяния, особо каждое, и определить их нравственную цену нет никакой возможности. Даже если бы вы вздумали перебрать и пересудить деяния свои в один день совершенные, и этого не сможете сделать. Человек – преснодвижное существо. Сколько передумает и переделает он с утра до вечера? Сколько же наделает он от исповеди до исповеди? Как же тут быть? Никакой нет нужды все перебирать и пересуждать особо. У нас есть неусыпный страж – совесть. Что худо сделано, она никак не пропустит. И как вы ей не толкуете, что то ничего, а это сойдет, она не пристанет твердить все свое, что худо, то худо. И вот вам первое дело – прислушайтесь к совести, и все те дела, которые обличает она, без всяких извинений признайте грешными и готовьтесь исповедать их. Это можно бы назвать первым и последним делом, то есть сознаться, что безответно виноваты в том, в чем обличает совесть, положив вперед избегать того, и довольно бы, если бы можно было быть удостоверенными, что сама совесть во всем исправна. А то бывает, что иного она не заметит по какому-либо смятению, иное забудет по давности, а иного, может быть, и грехом не считает по неведению или неполному знанию обязательных для нас дел. Вот здесь-то на подмогу совести и надобно обратиться к заповедям Божьим, в Слове Божьем изображенном, и, пересматривая их, допытываться, не сделано ли нами чего-либо против той или другой заповеди. При этом многое припомнится, что забылось, и многое помнимое в ином виде представится, нежели как мы о нем думали. Слово Божие уподобляется зеркалу. Как, смотрясь в зеркало, всякий видит, где какое пятно или порошинка на лице или на платье, так и душа, читая Слово Божие, и там исчисленные заповеди рассматривая, не может не видеть, исправна ли она в тех заповедях или неисправна. Совесть просвещена, будучи при сем словом живого Бога, тотчас скажет это ей нелицемерно. И вот вам второе дело. Перебирайте заповеди и смотрите, исполнены ли они вами или нет. Например, заповедь повелевает подавать милостыню всякий раз, как кто просит ее. И смотрите, всегда ли вы это делали или не всегда. Отказывали иногда не по какой-либо уважительной причине, а просто презрели нищего. Если окажется это, вот и замечаете грех. Заповедь говорит прощать всякому все, даже неприятное и обидное. И смотрите, были ли вы всегда уступчивы, не было ли споров, крупных разговоров и даже ссор. Если припомните, что бывало, замечайте и еще. Грех, хоть совесть обычно ни во что ставит такие дела. Еще. Должно на Бога все свое упование возлагать. Так ли у вас всегда было? В обычном течении дел этого не заметишь. Но когда встречается нужда, это тотчас выходит наружу. Тотчас видно бывает, на чем опирается душа, на Боге ли или на чем-то другом, забывая о Боге. То несомненно, что и свои все способы надо употреблять, чтобы выпутаться из стеснительных обстоятельств, ибо и они от Бога. Но окончательного успеха чает лишь от Бога. Почему к Нему обращаться с молитвою о помощи, и когда уладится дело, Его благодарить, яко единого Избавителя, не поминая о своих способах? Вот и смотрите, так ли вы действовали? Если не так, замечайте и еще грех. Так поступайте со всякою заповедью. И замечайте, какими делами против какой заповеди вы проступились. Этим способом подробнее переберете вы свои дела. Но как это удобнее сделать? Учили ли вы катехизис? Там каждая заповедь истолкована и показано, какие добрые дела, какой заповедью на нас налагаются и какие грехи запрещаются. Возьмите его и с помощью его пересматривайте дела свои. Помнится мне, что в доме у вас есть книжка «Как исповедать и исповедоваться» Преосвященного Платона Костромского. Там перечислены очень подробно вопросы, какие следует предлагать исповедующимся. С нею, может быть, еще удобнее будет вам пересмотреть себя. Полагаю, что вы в первый раз хотите заняться собою как следует и определить, что такое вы и что есть в вас. Потрудитесь же просмотреть себя хорошенько по этому указанию. После, в другие разы, уже не будет для вас так сложно это дело. А теперь потрудитесь. Что еще останется сделать вам после сего, пропишу в следующий раз. Продолжаю. Вторая сторона жизни – расположение или настроение и склонности сердца. Дела не дают еще о себе полного познания. Надо поглубже в себя войти и рассмотреть, каково сердце, и на это больше обратить внимание, чем на дела. Может случиться, например, что иной окажется неподатливым, не поможет другому. Случайно, хоть сердце имеет милостивое, но тут же не подаст и другой, не по случайности какой, а потому, что страдает скупостью. На вид оба дела одинаковы, а по внутреннему настроению действующих между ними большая разность. Дела – это единичные. В этот час, в этом месте действия, а расположение означает постоянное настроение сердца, коими определяется характер и нрав человека, и откуда исходят его наибольшие желания и направление его дел. Добрые из них называются добродетелями, а худые – пороками, порочными наклонностями и страстями. Какие расположения в сердце должно иметь христианину, указывают изречения Христа Спасителя о блаженствах. Именно смирение, сокрушение, кротость, правдолюбие и истиннолюбие, милостивость, чистосердечие, миролюбие и терпение. Святой апостол Павел следующее указывает христианские благорасположения сердца, яко плоды Духа Святаго. Любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. В другом месте. Облецитеся, яко же избранные Божии, святи и возлюбленни во утробы щедрот, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение, приемлющие друг друга и прощающие себе, аще кто на кого имать поречение, яко же и Христос простил есть вам, тако и вы. Над всеми же сими стяжите любовь, я же есть соус совершенства, и мир Божий да водворяется в сердцах ваших. Вонь же и звани бысте во едином теле, и благодарне бывайте. Противоположные сим расположения суть пороки или страсти, источники всех худых дел, губящих нас. Главнейшая из них суть – гордость, тщеславие, своекорыстие, невоздержание, гнев, ненависть, зависть, ленность, страсть к утехам чувственным, уныние, отчаяние. О них апостол законоположил, что христианам не только иметь их не должно, но даже чтобы и помину о них не было среди них. Ниже да именуется вас. Видите, как строго? Так и извольте хорошенько посмотреть, нет ли каких-либо худых склонностей и страстей. Понемногу каждая из них бывает у всякого, но они не глубоки и не постоянны. А то у всякого есть одна главная страсть, около которой увиваются уже и все прочие. Вот эту-то паче всего и позаботьтесь отыскать, хоть она не совсем еще явна по молодости вашей. Но всяко следы ее должны быть осязательны, если вникнете. Отыскав ее, и другие потом распределите, какая ближе к ней, какая дальше. И уразумейте строй сердца своего. Приобретение драгоценное, потому что, когда вслед за сим положите очищать себя от страстей и худых склонностей, то вам видно будет, куда направлять усилия и удары, именно на главную свою страсть. Когда одолеете ее, то все другие разбегутся сами собою, как на войне, разбив главные силы врага, прочие приходится только гнать и добивать без труда. Дела исправить легко, не дело и все тут, а сердце переломить и исправить не вдруг-то можно. Подлежит борьба. В борьбе же, не зная, куда направлять удары, можно из сил выбиться, барахтаясь без толку, и никакого не получить успеха. Потрудитесь же. Третья сторона жизни есть дух жизни. Это самое главное и вместе самое мудреное дело. Недобрый дух бывает так лукав и так умеет маскировать себя личиною доброты и уместности, что надо иметь самое острое духовное зрение, чтобы подметить его. Зато добрый дух явен, ибо он един и единичен. Именно жить для Бога – все отложче. Противоположный ему дух есть жить для себя – эгоизм. Этот дух очень часто, если не всегда, принимает побочное направление – жить для мира. Так вот, если мы положим, что жить для кого-либо означает дух жизни, то вам не мудрено будет определить дух своей жизни, определив, для кого вы живете или как вы еще только начинаете жить, для кого больше желаете вы жить, к чему порываетесь сердцем своим, кому больше располагаетесь посвятить жизнь свою, к чему больше клонитесь, по свойству того определяйте и дух своей жизни, хотя он у вас только в зародыше или есть как птенец малосильный. Кто для Бога живет, того дух богобоязненный, единому Богу угодить старающийся. Кто для себя только живет, у того дух жизни самоугодливый, эгоистический, своекорыстный или плотской. Кто для мира живет, у того дух миролюбивый или суетный. По сим чертам смотрите, какой дух в вас дышит. Судя по тому, как рванулись вы желанием к Богу приближаться, надо полагать, что главный ваш дух – добрый, настоящий дух, как ему следует быть. Судя опять по тому, что вы так недружелюбно встретили светские порядки жизни, в коих дух мира, надо полагать, что этот дух не имеет у вас места и силы, хоть и может обуять вас, если не поостережетесь». Остается под сомнением, нет ли эгоистического духа. Мне думается, что есть, хотя не знаю, в какой силе. Пусть есть, но как вы рванулись желанием к Богу приближаться, к миру же у вас душа не лежит, то эгоистический ваш дух скоро испарится, если дадите простор разгораться более и более вашему сердцу желанием к Богу. Извольте принять сие во внимание. Так видите, что вам предлежит сделать, и сделайте. С первого взгляда это кажется громадным делом, а в существе оно просто и легко. Помолясь Богу, возьмитесь, и все можете определить в один вечер. Не за море ходить, а разбирать то, что внутри, у вас же. Однако ж не отлагайте сего до того вечера, после которого и исповедь следует. Нет, теперь же и приступите к сему с самого начала говения. Исподволь все разузнаете основательнее и отчетливее. Трудно, может быть, будет только в этот раз, но если потом начнете жить по влечению доброго духа вашего, то сама жизнь приведет вас еще к полнейшему самопознанию, ибо отчего, большей частью, не знаем себя? От того, что живем спустя рукава. Положим, что вы пересмотрели себя хорошо и по всем сторонам нашли в себе много неисправностей. Что же далее? Какое употребление надо сделать из этого познания? Об этом я напишу вам в следующий раз.
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Светогорца «Невидимая брань». Читает
1: глава 27.
0: Владимир Козичев.
1: Воину Христову надлежит всевозможно избегать тревог и смятений сердечных, если желает добре препобеждать врагов своих. Как долг неотложный имеет всякий христианин, когда потеряет сердечный мир, делать все от него зависящее, что может способствовать к восстановлению его, так не меньше того обязательно лежит на нем не допускать, чтобы какие-либо случайности текущей жизни возмущали сей мир. Разумею, болезни, раны, смерть сродников, войны, пожары, внезапные радости, страхи и скорби, воспоминания о прежних проступках и ошибках, словом, все, чем обычно волнуется и тревожится сердце. Не допускать тревоги, волнений в таких случаях обязательно, потому что, поддавшись им, человек теряет самообладание и лишается возможности ясно понимать события и верно видеть подобающий образ действования. А то и другое дает врагу доступ взволновать его еще более и направить на какой-либо шаг, труднопоправимый или совсем непоправимый. Я не то хочу сказать, не допускай скорби, потому что это не в нашей власти, а то не допускай скорби возобладать твоим сердцем и взволновать его. Держи ее вне, за пределами сердца, и спеши так ее умягчить и укротить, чтобы она не мешала тебе и здраво рассуждать, и право действовать». Это при помощи Божьей в нашей власти, если у нас в силе нравственно-религиозные чувства и расположения. Из прискорбностей каждый имеет свои особенности, и против каждой есть свои приемы. Но я говорю вообще об них, разумея общее их свойство растревоживать и возмущать душу, и общее против этого имея в мысли предложить тебе средства. Средство это есть вера в благое провидение, устрояющее течение нашей жизни со всеми ее случайностями, влечное каждому из нас благо, и благодушная покорность воле Божией, выражающаяся в нашем положении, по коей в глубине души взывалась бы «Буди воля Божия, яко же Господеви изволися, така и бысть во благо нам». Сие благо в разных лицах разно сознается и чувствуется. Иной сознает «Эта благость Божия на покаяние меня ведет». Другой чувствует «Грех ради моих послал мне это Господь, чтобы очистить меня от них, несу епитимью Божию». Третьему приходит на мысль «Испытывает меня Господь, искренно ли я служу Ему». Со стороны смотрящие на подвергающегося скорбям могут и четвертое подумать «Это Ему доявятся дела Божии на нем». Но такое решение может иметь место не иначе, как по окончании прискорбностей и именно при явной помощи Божией. В душе же скорбящего уместны только три первых чувства, и они все такого свойства и силы, что какое бы из них ни взошло на сердце, всякое сильно утишить поднимающуюся бурю скорби и водворить в сердце мирное благодушие». И вот тебе общее средство к умиротворению сердца, когда прискорбности покушаются возмутить его. Восставив в возможной силе веру в благое провидение о тебе Божие и оживив в душе богопреданную покорность воли Божией, наводи на сердце сказанное выше помышление и понудь его почувствовать, что настоящую случайностью скорбную или испытывает тебя Господь, или очистительную епитимью на тебя налагает, или подвигает на покаяние, или вообще, или частно о каком-нибудь забытом деле неисправном. Как только сердце восчувствует что-либо из сего, скорбь тотчас утихнет и даст ему возможность вслед за сим восприять в себе и другие два чувства. Все же вместе они скорее водворят в тебе такой мир и благодушие, что ты не возможешь не взывать – «Буди имя Господнее благословенно вовеки, что масло на волны моря, то сие чувство на скорбное сердце. Улегаются волны, и бывает тишина великая». Так умиротворяй сердце, когда оно встревожилось, в какой бы то ни было степени. Но если ты долгим над собой трудом и духовными подвигами так внедришь в сердце сказанные чувства, что они будут преисполнять его неотходно, то никакая скорбь не потревожит тебя, потому что такое настроение будет для тебя действеннейшим предохранительным средством против того. Не то чтобы чувства скорбные уж и не подступали, они будут подступать, но тотчас же и отступать, как волны морские от крепкого утеса. Глава 28. Что делать, когда бываем уранены на брань? Когда бываешь уранен, впадши в какое-либо прегрешение по немощи своей или по худонравию своему, имеются грехи простительные, недолжное слово сорвалось, рассердиться пришлось, мысль худая промелькнула, желание недолжное поднималось и подобное. Не малодушествуй и не метись попусту без толку. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори, как я такой потерпел это и допустил. Это вопль гордостного самомнения. Смирись напротив и, воззрев ко Господу, скажи и восчувствуй, чего другого и ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного. И тут же возблагодари Его, что на этом только остановилось дело, исповедуя: «Если б не Твоя безмерная благость, Господи, не остановился б я на этом, а всеконечно впал бы еще в худшее что». Однако ж, сознаваясь так и таким себя чувствуя, поопасись допустить беспечную и поблажливую мысль, что по елику ты таков, то будто право некое имеешь делать что-либо неподобающее. Нет, несмотря на то, что ты немощен и худонравен, все неподобающее, делаемое тобой, вменяется тебе в вину. Ибо все происходящее от тебя, произволением одаренного, произволению твоему принадлежит, и как доброе бывает тебе в одобрение, так худое в охуждение. Потому, осознав себя худым вообще, осознай вместе и виновным в том худом, в которое впал в настоящий час. Осуди себя и укори, и притом себя одного – не озирайся по сторонам, ища на кого бы свалить вину свою. Ни люди окружающие, ни стечение обстоятельств не виноваты в грехе твоем. Виновато одно злое произволение твое, себя и укоряй. Однако ж не будь похож и на тех, которые говорят: «Да, я это сделал, и что ж такого?» Нет. После осознания и самоукорения, поставив себя пред лицом неумытной правды Божией, поспеши возгреть и покаянные чувства, сокрушение и болезнование о грехе, не столько по причине унижения себя грехом, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милости тебе лично явившего, в призвании тебя к покаянию, в отпущении прежних грехов, в допущении ко благодати таинств, в хранении тебя на добром пути и руководстве по нему. Чем глубже сокрушение, тем лучше. Но как бы ни было сильно сокрушение, и тени не допускай нечаяния помилования. Помилование уже совсем готово, и рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтобы ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. С сим упованием поди ниц душою и телом и вопи: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!» И не переставай вопить, пока не восчувствуешь себя виновным милуемым, так, чтобы вина и милование слились в одно чувство. Эта благодать нисходит, наконец, на всякого кающегося, но ему сопутствовать должна решимость, обетом скрепленная, не поблажать себе потом, а строго блюсти и охранять себя от всяких падений, не только больших, но и малых, с присовокуплением усердной молитвы о благодатной к тому помощи. После столь близкого опыта неблагонадежности своих сил и усилий сами собой пойдут из сердца воздыхания: «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. И дух Твой благий, да наставит меня на землю праву.

0: Глава 29. Какого порядка держится дьявол в ведении брани духовной со всеми и как прельщает людей разных состояний нравственных? Ведай, возлюбленные, что дьявол ни о чем другом не печется, как о погибели каждого из нас, и что не одним и тем же способом ведет со всеми брань. Чтоб тебе было это яснее увидеть и понять, представлю тебе 5 нравственных состояний людей и опишу соответственные им козни, обходы и прельщения вражеские. Состояния сии суть следующие. Одни пребывают в рабстве греху и помышления не имея об освобождении от него. Другие, хотя помышляют об этом освобождении и желают его, но ничего не предпринимают, чтобы достигнуть его. Есть и такие, которые по освобождении от уз греха и стяжания добродетелей попадают опять в грех с большим растлением нравственным. Из этих последних одни в самопрельщении думают, что, несмотря на то, все еще идут к совершенству, другие в беспечности оставляют путь добродетели. Иные саму добродетель, какую имеют, превращают в повод и причину зла для себя. На каждого из таковых враг действует, соображаясь с его настроением. Глава 30. Как дьявол утверждает грешников в рабстве греху. Когда дьявол держит кого в рабстве греху, то преимущественно заботится о том, чтобы все более и более омрачать его духовным ослеплением, отгоняя от него всякий добрый помысл, могущий привести его в сознание пагубности своей жизни. И не только добрый отгоняет от него помыслы, которые могли бы подвигнуть его на покаяние и обратить на путь добродетели, но вместо них влагает помыслы злые и развращенные, и тут же подстраивает подручные поводы к обычному ему греху и увлекает его часто падать в него или в другие, более тяжкие грехи. От этого бедный грешник делается все более и более омраченным и ослепленным. Ослепление это укореняет в нем навык и непрестающий позыв все грешить и грешить. Так что он, несчастный, влекомый от дела греховного к большему ослеплению и от ослепления в большие грехи, кружится, как в водовороте, и прокружится так всю свою жизнь до самой смерти, если не привнидит особенная Божия благодать во спасение ему. Кто находится в таком бедственном состоянии, тому, если он пожелает от всего избавиться, надлежит немедля, как только придет ему благое помышление, или лучше сказать, внушение, зовущее его из тьмы во свет и от греха к добродетели, тотчас принять его со всем вниманием и желанием, тотчас усердно приступить и к делу, взывая из глубины сердца к щедрому подателю всякого блага. «Помоги мне, Господи Боже мой! Скоро помоги, и не оставляй меня более в этой тьме греховной!» Пусть не знают утомления, взывая таким или иным каким словом, но вместе с тем да взыщет и земной помощи, обратясь к знающим дело за советом и руководством, как бы успешнее освободиться от томящих его вражеских уз рабства греховного. Если этого невозможно сделать тотчас, пусть исполнит это, как только откроется возможность, не переставая прибегать к распеншемуся за нас Господу Иисусу и к Пречистой Матери Его Богородице Преснодеве, благоутробно смилостивиться над Ним и не лишить Его скорой подобающей помощи. Да ведает Он, что в этом неотлагании дела и скорой готовности последовать доброму внушению Его победа и преодоление врага. Глава 31. Как враг удерживает в своих сетях тех, кои осознали бедственное свое положение и хотят избавиться от него, а к делу не приступают. И отчего добрые наши намерения нередко не приводятся в исполнение. Тех, которые познали худость и бедственность жизни, которую живут, Враг успевает удерживать в своей власти наибольшей частью следующим, простым, но всесильным внушением. «После, после, завтра, завтра». И бедный грешник, прельщаясь тенью доброходства, представляемого таким внушением, решает: «В самом деле, завтра. Ныне я покончу свое дело, и потом, с полнейшей беспопечительностью, предам себя в руки благодати Божией и неуклонно потеку путем духовной жизни. Ныне сделаю то и то, а завтра покаюсь». Сеть эта вражеская, братья мой, которую он уловляет многих и премногих и держит в своих руках весь мир. Причина же, по которой эта сеть так удобно осечивает нас, есть наше нерадение и ослепление. Ничем другим, как нерадением и ослеплением, нельзя объяснить того, что в таком важном деле, от которого зависит все наше спасение и вся слава Божия, мы не беремся тотчас за самое простое и легкое, чтобы с полной решимостью и энергией сказать себе: «Сейчас, сейчас начну духовную жизнь, а не после. Ныне покаюсь, а не завтра. Ныне, сейчас в моих руках, а завтра и после в руках Божиих». Но если и благоугодно будет Господу дать мне завтра и после, могу ли я быть уверенным, что и завтра найдет на меня это благое и понудительное помышление об исправлении жизни? К тому же, что за бессмыслие говорить, например, когда предлагается верное средство от болезни: «Погоди, дай еще поболею немного». А отлагающий дело спасения совершенно походит на такого. Итак, если желаешь избавиться от прелести вражеской и победить врага, тотчас берись за надежное против него оружие. Тотчас послушайся делом добрых помышлений и Божиих тебе внушений, зовущих тебя к покаянию. Не допускай ни малейшей отсрочки и не позволяй себе сказать: «Я положил твердое намерение покаяться немного после и не отступлю от этого намерения». Нет, нет, не делай так. Такие решения всегда оказывались обманчивыми, и многие-премногие, понадеясь на них, оставались потом нераскаянными до конца жизни по разным причинам. Первая та, что собственные наши решимости не бывают основываемы на неверии себе и на крепком уповании на Бога. Посему не бываем чужды гордостного о себе мнения, неотложным следствием которого всегда бывает удаление от нас благодатной Божьей помощи и вместе с тем неизбежное падение. Отсего решающий в себе «завтра непременно брошу путь греха» встречает всегда противное тому – не восстание, а горшее падение, а там опять падение за падением. И Бог промыслительно иногда попущает сие, чтобы привести самонадеянного в сознание своей немощи и побудить ко взысканию Божьей помощи, единой надежной, с отвержением и попранием всякой надежды на себя. Хочешь ли знать, человече, когда крепки и благонадежны будут твои собственные решимости, когда не будешь держать никакой на себя надежды, и когда они у тебя основаны будут на смирении и крепком уповании на единого Бога? Вторая та, что при таких наших решимостях имеются в виду преимущественно красота и светлость добродетели, и они-то привлекают к себе нашу волю, сколько бы она ни была слаба и немощна. Причем, конечно, трудная сторона добродетели ускользает из внимания. Но ныне она ускользает потому, что желание красоты добродетели сильно влечет волю. Завтра же, когда между тем привнидут обычные дела и заботы, оно не будет уже так сильно, хотя принятое намерение еще помнится. При ослабшем желании и воля слабеет или вступает в естественную свою немощность. Вместе же с тем и трудная сторона добродетели выступит вперед и предстанет пред очи, потому что путь добродетели по существу своему труден, и труднее всего бывает он при первом шаге. Пусть теперь положивший вчера ныне вступить на сей путь приступит к нему. Он уже не будет иметь в себе никакой опоры к исполнению сего. Желание не напряжено, воля ослабла, пред очами одни препятствия и в себе, и в порядках своей обычной жизни, и в обычных сношениях с другими. Он и решает: подожду, пока соберусь силами, и пойдет таким образом ждать день ото дня. И не дивно, если прождет и всю жизнь. А приступил он к делу вчера, как только пришло воодушевительное желание исправиться, сделай то или другое по требованию сего желания, введи в жизнь что-нибудь в духе его, ныне и желание, и воля не были бы так слабы, чтобы отступать пред лицом препятствий. Препятствий не миновать, но, имея в себе опору, он хоть с трудом преодолел бы их. Пробудя он весь день в этом преодолевании, на другой они оказались бы гораздо менее чувствительными, а на третий – еще менее. Дальше и дальше, и установился бы он на добром пути. Третье – та, что добрые пробуждения от сна греховного не только неохотно опять приходят, быв оставлены без исполнения, но и когда приходят, не производят уже того действия на волю, которое оказали в первый раз. Воля не столь быстро склоняется течь вслед их, и вследствие того решимость на то, если и появится, слаба бывает, неэнергична. Но если более сильное побуждение человек смог отложить до завтра и потом совсем потерять, то тем удобнее поступит он также и со вторым, и еще тем удобнее с третьим. И так далее. Чем чаще отлагается исполнение добрых побуждений, тем слабее бывает их действие. Потом дело доходит до того, что они совсем делаются бездейственными, приходят и отходят бесследно, а наконец и приходить перестанут. Человек предается в руки падения своего, сердце его ожестевает и начинает отвращение иметь к добрым побуждениям. Так отлагательство делается прямым путем к конечной погибели. Глава 32. О кознях врага против тех, которые вступили на добрый путь. Но пусть кто миновал первые две препоны, возжелал освободиться от уз греха и приступил к сему тотчас, враг не оставляет его и здесь, и переменяет только тактику, а не злое свое желание и чаяние приткнуть его о камень искушения какого-либо и погубить. И святые отцы изображают такого обстреливаемым со всех сторон, сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади, отовсюду летят на него стрелы. Стрелы сверху – внушение чрезмерностей непосильных в трудах духовных. Стрелы снизу – внушение умолить или совсем оставить такие труды по саможалению, нерадению и беспечности. Стрелы справа – когда враги по поводу каких-либо добрых начинаний и дел ввергают в искушение опасности падения. Стрелы слева, когда враги явные представляют соблазны и влекут на грех. Стрелы спереди, когда враги искушают и смущают помыслами о том, что имеет быть. Стрелы сзади, когда они искушают и возмущают воспоминаниями о прошедших делах и событиях. И все такие искусительные помыслы прирожаются к душе или внутренним путем, или внешним. Внутренним – через образы и представления фантазии, впечатляемые в сознании мысленно или через непосредственное внушение худого в сердце, сопровождаемое обычными страстными движениями. Внешним – через впечатление внешних чувств, непрестанно приливающие, как уже говорено было выше. Пособниками себе враги наши имеют прежние греховные привычки и наше поврежденное в падении естество. Имея столько способов вредить нам, враг немало не смущается первыми неудачами и непрестанно пускает в ход то одно, то другое, чтобы приткнуть или сбить с пути ускользающего из его власти раба Христова. Первым делом у врага, после того, как решится, кто оставить недобрые пути и действительно оставляет их, бывает очистить для себя место действия против него, чтобы никто не мешал ему. Успевает он в это, когда внушит вступившему на добрый путь действовать самому по себе – не обращаясь за советом и руководством к присущим всегда церкви руководителям к богоугодной жизни. Кто следует всему руководству и все свои деяния, и внутренние, и внешние, поверяет рассуждениям своих руководителей, в приходах мирских священников, а в обителях опытных старцев, к тому нет доступа врагу. Чтобы он не внушил, опытный глаз тотчас увидит, куда он метит, и предостережет своего питомца. Так разоряются все его козни. А кто отшатнется от своих руководителей, того он тотчас закружит и собьет с пути. Есть много возможностей, кажущихся нехудыми. Их и внушает он. Неопытный новичок следует им и попадает в засаду, где подвергается большим опасностям или совсем гибнет. Второе, что устрояет враг, это оставить новичка не только без руководства, но и без помощи. Положивший обходиться в жизни своей без совета и руководства, скоро сам собой переходит к сознанию ненужности сторонней помощи при совершении дел своих и ведении богоугодных порядков. Но враг ускоряет этот переход тем, что скрывается сам и не делает нападений на новичка, который, восчувствовав такую свободу и льготу, начинает мечтать, что это доброе состояние есть плод его собственных усилий, и вследствие того почивает на них и в молитвах своих о помощи свыше говорит как бы только сквозь зубы, потому только что так пишется в молитвах. Помощь неискомая и не приходит, и остается таким образом новичок один с одними своими силами, а с таким врагу легко уже управиться». Следствием такого самопрельщения бывает для одних то, что они бросаются на чрезмерные подвиги не по силам и не по времени. Сильное возбуждение энергии самонадеянностью дает им на первый раз силу протянуть такие подвиги несколько времени. Потом силы их истощаются, и они не находят уже их в себе столько, чтобы держать самые умеренные подвиги. Они редко и от этих отказываются». Иные же, разжигая свою самодеятельную энергию все более и более, доходят до такой самоуверенности, что считают все для себя возможным. В этом возбужденном состоянии они делают пагубные шаги, бросаются в колодцы, высохшие, или с утесов, где живут в пещере какой, совсем отказываются от пищи и подобное». Все это устраивает враг незаметно для прельщаемых. Для других следствием самопрельщения, приписывание себе самим своих успехов, бывает то, что они дают себе право на разные послабления и льготы. Есть такая прелесть, что когда вводится в жизнь человека что-то новое, как, например, упокаившегося, тогда дни кажутся месяцами, а недели – годами. От этого потрудившемуся немного в порядках новой жизни враг легко вбивает в голову мечты. «Сколько я потрудился, сколько времени постился, сколько раз ночи не спал» и подобное. «Можно немного и отдохнуть». «Отдохни», — толкует враг, — «дай покой плоти, немножко и развлечься можно». Как только согласится на это неопытный новичок, пойдут у него льготы за льготами, пока, наконец, расстроятся все порядки богоугодной жизни, и он спустится в ту же жизнь, которую оставил, и начинает опять жить в нерадении и беспечности, спустя, как говорится, рукава. С такими, впрочем, искушениями чуждаться и совета, и руководства других, приписывать себе успехи, замышлять о чрезмерностях и послаблениях, враг не вначале только доброй жизни подступает, но делает попытки к таким внушениям и в продолжении всей ее. Потому сам видеть можешь, как необходимо тебе все, что не делаешь, делать с советом, никогда никаких успехов, как бы они ни были малы, не приписывать себе, своим силам и своему тщанию, избегать всяких чрезмерностей и послаблений и вести жизнь ровную, но энергичную и живую, всегда в порядках, однажды заведенных и установленных по примерам святых, прежде живших, и с рассуждением опытных людей, современных тебе.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Есть что-то такое, что не скажешь, и не покажешь, и не докажешь. Оно проливается вдруг в ласковом слове, нечаянной улыбке. Оно в той мелодии, что звучит внутри. И ты эту мелодию не можешь ни утаить, ни припрятать. Оно в этом дне, в нависших над храмом небесах, в этом море, сливающемся с небом размытой линией горизонта, в этих кораблях на рейде, без слов. Просто услышишь биение жизни, пульсацию. Нет, не агонию, а отражение того небесного, что звучит громче, чем все проповеди.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год. Ленинград. Может, тебе моя жизнь в театре представляется каким-то восхождением? Со стороны многим кажется. Вот счастливчик, который постепенно, но все время вперед шел, поднимался. Понимаешь, я начинал свою театральную жизнь в суровое время. Был момент, когда театры закрывали, закрывались киностудии. В течение нескольких лет я, кроме массовок, ничего не играл. У меня стало появляться сомнение, правильно ли я сделал, что пошел в искусство. И были мысли бросить это дело совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр. Можно сказать, я был готов отступить, почти отступил. Что значит отступить? Это когда человек не использует свои силы до последнего. Вот ты говоришь мне, не знаю, хватит ли сил, получится ли и вообще. Голос твой мне не нравится. Ты что, неудачи боишься? А я, по-твоему, не боюсь? Искусство — риск. Для народного артиста и для тебя, делающего первые шаги, искусство — риск. Если ты надеешься обойтись без синяков и шишек, оставь это дело, не начиная. Я помогу тебе. У нас впереди почти 2 года. Ты записался в секцию по фехтованию. Теперь я понял, что неспроста. Молодец. Очень пригодится. Гибкость, ловкость, красота движения, азбука ремесла. Но всего важнее, Андрюша, подготовить свой дух. Как к полету в космос. Готов на все.
0: Голоса

Радио «Вера». «Что истина?» – Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И, говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головой. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булагин.

0: Вера. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из очерка «Старый Валаам». Захлопнуть книгу, повернуться и... Нет, непристойно. В волнении вглядываюсь в строки. И радость, знакомая. С детства помню, из Шестопсалмия. С Горкиным читали. От всеночных осталось крепко. Читаю твердо, не глядя на титла.
2: Титла. Надстрочный знак в виде волнистой или зигзагообразной линии, используемый для сокращения слов в церковно-славянской письменности. С 15 века титла получила особую нагрузку. Оно стало обозначать священные понятия. Титла в письменности иногда сравнивают с изображением нимба в иконописи, и то и другое обозначает святость. В Римской империи титлом называли табличку, на которой писали вину преступника. В настоящее время в Риме, в базилике Святого Креста Иерусалимского, хранится дощечка с надписанием «Иисус Назарянин, царь иудейский», титла, которое было прибито к распятию над головой Спасителя.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Бывает такое, что в разговоре один человек просит другого: «Поклянись». Ведь сказано Иисусом Христом: «Не клянитесь вовсе». Но да будет слово ваше «да» – «да», «нет» – «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Близкие люди доверяют друг другу, и неправильно требовать клятв, достаточно честного слова. А если вам не доверяют, то подумайте, стоит ли иметь дело с такими людьми. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Если кто скажет «поклянись», то пусть услышит, что Христос заповедал не клясться, и я не клянусь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Октябрь 1941 года выдался холодным. Почти каждую ночь случались заморозки. Живописный, поросший ивами пруд на территории участковой больницы, расположенной в хуторе Рыжный Кромского района Орловской области, подернулся тонким прозрачным литком. Когда-то давно это была богатая помещичья усадьба. Теперь же и особняк, и огромный сад, и пруд были отданы больнице. Желтые и багряные листья с деревьев в саду еще не облетели, а трава, хоть на ней и поблескивал иней, была по-прежнему зеленой. Здесь, в тиши и уединении, казалось, что нет никакой войны, а она была совсем близко. Еще в конце сентября советские войска на Орловско-Брянском направлении фронта попали в окружение врага. Многие территории были оккупированы немцами. Стоял враг и в поселке Кромы. Сотни раненых советских солдат, пробираясь через окружение к своим, скрывались в лесах. Главный врач больницы Агафья Ивановна Куренцова вернулась домой с дежурства уже затемно. Разогрела на электрической плитке ужин и только села за стол, как раздался тихий стук в окошко. Женщина выглянула на улицу. Возле ее дома стоял советский солдат. Голодного, с отекшими обмороженными ногами Тихона, так звали солдата, Агафья Ивановна переодела и надежно спрятала его солдатскую форму. В селе стояли немцы. Если нагрянут, тогда обоим не сдобровать. Куренцова оказала солдату первую помощь, накормила. А он рассказал о том, сколько еще в лесах таких же, как он, голодных, больных. Наутро Куренцова отвела Тихона в больницу и, назначив лечение, оформила под вымышленным именем как местного жителя. В подробностях выяснив у солдата, где могут находиться остальные его спутники, она отправила надежных людей прочесывать окрестности. Вскоре таким же образом, под чужими именами, как гражданских лиц, Агафья Ивановна разместила в участковой больнице еще несколько десятков солдат. Агафья Ивановна Куренцова славилась среди односельчан добротой, отзывчивостью и стремлением помогать людям. В 1931-м она по собственной инициативе организовала в деревне Торхово первые на Орловщине детские ясли. Да и больница в Рыжном вряд ли появилась бы без деятельного участия Куренцовой. Это именно она в 1927 году настояла, чтобы бывшую усадьбу помещика Щербачева целиком передали под больничный комплекс. Находящаяся вдалеке от дорог, теперь в 1941-м больница стала местом для укрытия солдат от врага в его же тылу. Около 400 советских солдат и офицеров разместила Куренцова в своей больнице. Каждому здесь была оказана медицинская помощь. Многим Агафья Ивановна буквально спасала жизни. Выздоровевшим помогали выбраться из окружения или присоединиться к партизанским отрядам. Супруг Агафьи Ивановны Иван Васильевич на свой страх и риск ездил по окрестным колхозам за провизией для образовавшегося подпольного госпиталя. А чтобы минимизировать попытку проверки больницы немцами, по округе были развешаны объявления на русском и немецком. Внимание, сыпной тиф, въезд запрещен. Но в августе 1942-го они все-таки явились. Всех, кто находился в тот момент в больнице, взяли в плен. Куренцову арестовали и увезли в Кромскую тюрьму, где в тот момент располагался штаб гестапо. После череды жестоких допросов с применением пыток Агафья Ивановна скончалась. В Орловской области ее по сей день почитают как народного героя и свято хранят память о ее подвиге. В 2008 году в селе Кромы был открыт мемориал, посвященный Агафье Ивановне Куренцовой.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Первое мое впечатление об императрице Александре Федоровне относится к началу царствования, когда она была в расцвете молодости и красоты. Высокая, стройная, с царственной осанкой, золотистыми волосами и огромными грустными глазами. Она выглядела настоящей царицей. Возвращаясь с докладов от юной государыни, мой отец делился с нами своими впечатлениями. Так он рассказывал, что на первом докладе он уронил бумаги со стола и что государыня, быстро нагнувшись, подала их сильно смутившемуся отцу. Необычайная застенчивость императрицы его поражала. Но, говорил он, ум у нее мужской. Прежде же всего она была матерью. Держа на руках шестимесячную великую княжну Ольгу Николаевну, государыня обсуждала с моим отцом серьезные вопросы своего нового учреждения, одной рукой качая колыбель с новорожденной великой княжной Татьяной Николаевной, а на другой рукой подписывала деловые бумаги.

0: Светлое радио.
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число

0: Один из них – пятилетний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Дети и святые держатся Тебя, Господи, остальные на Тебя восстают. Дети и святые — граница между царством бытия и тенью небытия. Попечители назвались родителями и сталкивают детей Твоих со скалы в пропасть глубокую. Вообразили попечители, что они родители и управляют Твоими детьми, как своим имением. Поистине не управляют, а калечат и уродуют. Чужих детей присвоили себе попечители. И будете вы отвечать за кражу и разбой. И та жизнь, что в вас есть, не ваша. Не ваша и та, которая через вас родилась. Ничего не принадлежит вам, кроме зла, которое внутри вас. И будете вы отвечать за кражу и разбой. Будете отвечать за кражу, ибо чужое своим назвали, и за разбой, ибо чужое изувечили и разрушили. Нет на земле родителей, родитель на небесах. На земле одни попечители, те, что назвали себя родителями, воры и разбойники. На земле одни попечители, и это уже большая честь. Дал вам Бог на попечение драгоценнейшее из сокровищ своих, и это большая честь. Блаженнее тот, кто не родился и не имел никого на попечении своем, нежели вы, если попечение ваше — соблазн душ и умерщвление. Зачем вы детям радуетесь, если не бодрствуете над ними, как над небесными ангелами? Зачем о них сокрушаетесь, когда рано оставляют вас и бегут к ангелам? Чужому радуетесь и о чужом сокрушаетесь. Не пекитесь о благополучии тел детей ваших, ибо и лисицы для лисят сие делают. Пекитесь о Боге в душах детей ваших, а Господь, родитель, об остальном постарается». И то, что в муках собираете детям своим, Он без муки соберет им быстро и легко. Не изгоняйте Бога из детей ваших, ибо изгоните из них счастье и покой, благоденствие и здравие. Оставьте всю землю богооставленным, алчущим ее оставьте, которые поглотят все и от голода умрут. Старайтесь не о куске хлеба для детей своих, старайтесь о душе и совести, и не будут нуждаться дети ваши, и вы благословенны будете на земле и на небесах. Пекитесь о чужом имении более, чем о своем, и награда вам будет немеренной. Дети царские отданы вам в попечение. Воистину велика награда тем, кто сбережет царевичей и не изгладит имени родителя из их памяти. Через детей царь глядит на вас вопросительно и ждет ответа вашего. Если ответ ваш смертоносным будет, царь оставит детей и станете о трупах заботиться. Дети и святые держатся тебя, Господи. Остальные восстают на тебя. Детьми и святыми испытываешь ты мир, Господи. Трезвись, душа моя, трезвись, да вовек не согрешишь.

0: Светлое радио. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Борис Токарев.
1: Смоковница. Стоит удивительно теплая солнечная погода. Первая половина ноября под испанским небом просто замечательна. Разве что иногда омрачает настроение северо-западный ветер, прорывающийся из Атлантики. Я приехал с внучкой на свое излюбленное место под раскидистой смоковницей и присел на доски в виде большой скамьи в форме правильного квадрата вокруг дерева. Пригревало солнце, ветра не было совсем, и я принялся изучать смоковницу, обратив свое внимание на ее довольно толстый, в три обхвата ствол и поразительные ветви. Самым примечательным в них было то, что они росли не резко вверх, а почти параллельно земле, причудливо сплетаясь между собой в очень густую крону. И подумалось мне, что вот так Иисус Христос вместе со своими учениками когда-то очень давно отдыхал в прохладной тени смоковницы.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги митрополита Антония Сурожского «Человек перед Богом». Однажды в Москве на ступенях гостиницы «Украина» молодым офицером мне был задан вопрос. «Хорошо, вы верите в Бога. А Бог-то во что он верит?» «Бог верит в человека», — ответил я ему. «Это очень важный момент в христианской жизни. Вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит, что мы должны любить себя самих и ближнего, как самих себя. Любить — это быть готовым делать все возможное для того, чтобы любой человек ликовал в своей жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это верить в человека, надеяться на Него, любить Его даже ценой собственной жизни». Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.
1: В книжной лавке афонского Андреевского скита было многолюдно. Шла Светлая Седмица, неделя после Пасхи 1923 года. А в это время на Святой Горе, как обычно, было особенно много паломников. А тут еще в скит с экскурсией приехали и студенты из Белграда. На другой день им предстояло возвращаться домой. И теперь молодые люди спешили приобрести что-нибудь на память об Афоне. Монах Харалампий зашел в лавку, чтобы забрать записки о поминовении на завтрашнюю литургию, но задержался возле полок со старинными томами. Отец Харалампий был скитским переплетчиком. Его заинтересовали необычные застежки на книгах, и он захотел подробнее их рассмотреть. Рядом у стеллажей стояли двое приезжих студентов. Один из них с небольшой бородкой, в изрядно поношенном пальто и стоптанных ботинках листал книгу с жизнеописанием преподобного Амвросия Оптинского. Глаза его с жадностью впивались в страницы, и все лицо выражало благоговейную сосредоточенность. «Ты что, хочешь все прямо здесь прочитать?» С добродушным смехом обратился к студенту, стоявший рядом с ним товарищ. Студент оторвался от книги и с виноватым видом проговорил. «Я бы так хотел ее купить. В Белграде такую книгу не найдешь. А я преподобного Амвросия Оптинского очень почитаю. Только вот денег совсем нет. Еле-еле на поездку сюда наскреб». «И я, брат, на мели, а то бы выручил», — с сожалением сказал второй студент. «Ну ладно, пошли, а то на трапезу опоздаем», — подтолкнул он друга, и тот, едва ли не со слезами на глазах, поставив книгу обратно на полку, последовал за товарищем к выходу. Отец Харалампий слышал весь разговор. Сердце у него сжималось от жалости к бедному студенту. Но как ему помочь, монах не знал. Денег, чтобы купить книгу, у него тоже не было. На другой день студенты отбыли из монастыря. В Белграде у них началась обычная студенческая жизнь с лекциями и экзаменами, и про книгу оба друга как-то позабыли. Но вот через несколько месяцев в университет пришла посылка со Святой Горы. В ней оказалось жизнеописание преподобного Амвросия Оптинского и записка: «Прошу передать студенту с бородкой, который так хотел и не смог ее приобрести». После отъезда студентов из Андреевского скита отец Харалампий никак не мог забыть услышанное в книжной лавке и решил во что бы то ни стало добыть книгу и каким-либо образом передать ее молодому человеку. 2 недели выпрашивал отец Харалампий жизнеописание оптинского старца у лавочника, пока тот, наконец, не сдался и не подарил ему книгу. Так она, в конце концов, нашла своего адресата. Получив книгу, студент не мог сдержать слез и только повторял слова благодарности Богу и отцу Харалампию, которого он даже не знал. Зато на Афоне отца Харалампия знали все и почитали за безграничную доброту и любовь к людям. Многие монахи искали у него совета и духовного утешения. «Истинное добро преград не знает», — говорил старец Харалампий Евдокимов. «И доброе сердце всюду найдется».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харалампий Евдокимов.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Иногда спрашивают, давать ли Богу обеты. Люди дают обеты, но потом не могут их понести и всю дальнейшую жизнь считают себя виноватыми перед Богом за несоблюдение обещанного. Это разрушает их душу. Обет, данный человеком Богу, односторонний. Никто не может его отменить, но в то же время никто не знает, каково отношение к Богу к данному человеком обещанию. Вполне может быть, что Господу этот обет не нужен, и воля Божья о человеке совсем другая. Но если речь идет об обещаниях не Богу, а человеку, это уже совсем другое дело. А Богу лучше ничего не обещать, чтобы не быть посрамленным. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота. «Не обещать дара Богу – безбедное дело, а дать обет и отказаться от исполнения – достойно осуждения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний графини Прасковьи Анненковой «Урожденный Гёбель», жены декабриста, графа Ивана Анненкова. В это время некоторые из живущих в доме Анны Ивановны Анненковой собирались в Троице-Сергиеву лавру. Я воспользовалась этим случаем, чтобы помолиться, и мы все отправились пешком. Пройдя в первый день 25 верст, на другой, конечно, мы слегли. Особенно у меня с непривычки очень распухли ноги. Однако же, отдохнув, все-таки дошли и даже назад вернулись, также пешком. Меня приводило в восторг православное богослужение. Я находила его великолепным, отстояла обедню и всенощную, горячо и искренне молилась. В церкви было много купцов, которые, узнав, что я ни слова не говорила по-русски, дивились на меня и потом пришли в восторг, когда увидели, с каким аппетитом я ела русское постное кушанье.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 7 марта 1861 года Пермский кафедральный собор был переполнен. Те, кому не хватило места внутри, толпились на паперти. Столько народу здесь собиралось только на Пасху, но до нее было еще далеко. Весь город словно затаил дыхание. Там, в соборе, после торжественного молебна, сегодня оглашался манифест императора Александра II об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Указ зачитывал губернатор Александр Григорьевич Лошкарев. Голос его звучал взволнованно, и это можно было понять. Одно дело о реформе объявить, и совсем другое – надлежащим образом ее провести. Ведь исполнение императорского указа ложится на его губернаторские плечи. Кроме того, здесь, в Перми, из крепости предстояло вывести не только крестьян, но и работников рудников и приисков, так называемых горнозаводских. О том, как тяжело жилось тем, кто работал, как здесь говорили, в горе, то есть на добыче руды, за год своего губернаторства Лошкарев успел узнать. Владельцев горных заводов, получавших баснословные доходы, не особенно заботили при этом условия труда крепостных рабочих, а они были, прямо сказать, подчас просто ужасающие. «Меньше вложений – больше прибыли» – таков был девиз почти всех горнозаводчиков. И они уже заранее дали понять губернатору, что с отменой крепостного права в этом смысле мало что изменится. Работники станут свободными. Так, пожалуйста, не нравится – ступай себе на все четыре стороны. Только куда ты денешься, если кроме как рубить камень в горе, больше ничего не умеешь? Александр Григорьевич после оглашения указа сразу же взялся за дело. Он добивался того, чтобы на заводах было введено общественное управление и строгий надзор со стороны властей. И хотя губернатору пришлось обосновывать свою точку зрения в столице, перед самыми высокими чиновниками Государственного горного департамента Лошкарев сумел добиться своего. Соответствующий указ был утвержден императором и дал освобожденным из крепости горным рабочим возможность влиять на собственные условия труда, продолжительность рабочего дня и другие подобные вопросы. Это навсегда вписало имя Александра Лошкарева в историю Пермского края. Однако помимо проведения крестьянской реформы, губернатор сделал в тогдашней Пермской губернии немало такого, о чем сегодня можно с благодарностью вспомнить. В 1862 году Александр Григорьевич вместе с супругой учредили Пермское дамское попечительство о бедных, усилиями которого год спустя в Перми появился детский приют для сирот. Годом ранее супруги Лошкаревы участвовали в открытии Мариинского женского училища, на нужды которого сами выделили большую сумму, а также привлекли пожертвования многих состоятельных людей губернии. Кирилло-Мефодиевское училище, домовая церковь при городской мужской гимназии, общественная библиотека, закладка Воскресенского храма. Во всех этих и многих других добрых и нужных делах на благо города и его жителей не обошлось без деятельного участия губернатора Лошкарева. В 1865 году Александра Григорьевича перевели в Санкт-Петербург на должность члена Совета министров. В столице Лошкарев сразу же активно включился в дела благотворительности. Совместно с княгиней Трубецкой он основал Сергиевское братство и, став его попечителем, участвовал в открытии сиротского приюта, церковно-приходской школы, богадельни и столовой для бедных. В Петербурге он и скончался в 1898 году. Однако Пермь и сегодня хранит добрую память об Александре Григорьевиче Лошкареве.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден. И теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
1: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Один инок путешествовал по пустыне и вблизи большого города был окружен буйной толпой язычников. Насмехаясь над ним и злословя, язычники кричали: «Ну и чем теперь тебе поможет Христос, которого ты так почитаешь?» «Господь сейчас помогает мне», — смиренно ответил инок. «Он научил меня не оскорбляться не только этими, но и гораздо большими обидами, которые вы собираетесь нанести мне. Так что вы напрасно тратите время».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всякая тварь меня пугала, пока я был ребенком. И всякую тварь жалею теперь, когда возрос. Пока я был ребенком,

всякая тварь сильнее мне казалась. Теперь чувствую себя сильнее мира и жалею всех. Ибо научился я стоять с тобой, Господи, в окружении воинства бессмертного, словно соснами горными. Из тебя расту я, словно дерево из скалы. Пока я был ребенком, от каждой твари учился и шел за каждой, как за учителем, и научился смерти и немощи, и научился взывать к тебе. Искал я сильного, чтобы ухватиться за него, спастись от перемен и колебаний. И глаза мои его не видели, и уши не слышали, и нога моя, где бы ни ступала, не находила его. Воздвигает время всех детей своих, чтобы схватиться с ними, и ломает их, и гнет, и с корнем выдирает, так просто играючи, и смеется страху и ужасу. Бросался я к цветам и говорил себе: «Красотой своей они сильнее меня». Но приходила осень, гибли цветы, и не мог я им помочь. Но уходил в слезах и бросался к дереву высокому. Но приходил срок, и погибали корни дерева, и на землю оно падало, словно воин побежденный. И уходил я в слезах и бросался к камню. Говорил я: «Он сильнее меня, я спокоен с ним». Но приходил срок, и рассыпался камень в пыль, и ветер уносил ее. И уходил я в слезах и бросался к звездам. Говорил я: «Звезды сильнее всех, буду их держаться и не упаду». Но обнял я звезды и начал с ними шептание тайное, и услышал стоны умирающих, и от них отвернулся в слезах и к людям бросился. Говорил я: «Люди свободно движутся и ходят прямо, сила в них, буду их держаться и не упаду». Но приходил срок, и увидел я сильнейшего из них, беспомощно скользящего в немую бездну времени и одного меня оставляющего. Обозрел я в страхе всю вселенную и сказал: «Ты сильнее всех, вселенная, тебя буду держаться. Сохрани меня от скольжения в бездну бессловесную». И ответ услышал: «Раньше зари вечерней утону я в бессловесной бездне, и завтра уже не я буду, но другая вселенная. Тщетно на меня надеешься, я спутник немощный». Снова к людям я бросился, к мудрым из мудрейших, и просил совета. Но ссорились меж собой они о том, чей совет мудрее, пока смерть, взмахнув крылом, не помирила спорщиков. И обратился к людям вновь, к самым из них радостным, и спросил, что думают. Что могли сказать мне плотью мыслящие? Обратили в шутку и смеялись мне, пока смерть не подняла костыль свой и не покрыла язык их плесенью. Снова к людям я пошел, к тем, что меня родили, и спросил у них. Потемнели лица их морщинистые, увлажнились очи и едва ответили: «В неведенье родились мы, в неведенье и тебя родили, и разделили с тобою неведенье». Опять к людям обратился я, пошел спросить друзей своих: «Друзья мои, что вы думаете?» Долгим было молчание, пока в смущении глаз не подняли и не ответили: «Давно хотим тебя спросить, что думаешь?» Постучал я с вопросом своим в двери последние. Открылась она, и увидел я, как выносят из нее мертвеца. Когда стало стучать мне некуда, слезы высохли, и ужас пронзил меня когтями до костей.
Тогда последняя слеза скатилась на дно души моей и стукнула в дверь неизвестную. Отворилась дверь, и явился ты, царь мой и отче мой, в окружении воинства бессмертного, словно горных сосен в неопаляющем пламени. И свет заиграл, словно арфа многогласная, и услышал я слова твои: «Я есть тот, кого ищешь ты, меня держись, сущий имя мне».

0: Вера. Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: В детстве. В детстве моей вечной обузой во дворе была сестра. Она была младше меня на 4 года. Как-то зимой она увязалась за мной с санками. Но мне надо было бежать с ребятами по своим делам. И вот я, усадив ее в эти санки, безжалостно мотал их, резко разворачивая и опрокидывая на виражах, добиваясь того, чтобы она сама оставила меня и не просилась со мной к моим приятелям. И надо было видеть, как этот неуклюжий маленький человечек в заячьей шубке, перевязанный накрест шарфом, терпеливо пыхтя вставал после каждого падения и усаживался обреченно в санки. И снова вставал весь в снегу, не смея заплакать. Сейчас я возвращаюсь в детство и уже не убегаю с приятелями, добившись-таки ее отчаянных слез и отказа идти со мной. Нет, я бегу к ней, к своей сестренке, и целую ее, и отряхиваю ее от снега. И не нужны мне никакие ребята и никакие дела. Прижимаюсь к ее морозной щечке и шепчу: «Прости, прости меня, Юлька. Не плачь, я никуда не уйду. Я не брошу тебя».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Когда служба кончилась, высокий, очень худой и не старый монах с игуменским посохом подошел ко мне, приветливо глядя карими несколько чахоточными глазами, спросил, кто я и с какими целями. А затем, мягко улыбнувшись, повел в гостиницу, как говорят афонцы, на фондарик. Он слегка горбился, на высоте впалой груди опирался на свой жезл, был так прост и неторжествен, что только в гостинице я сообразил, что это и есть игумен. Он сдал меня веселому и чрезвычайно словоохотливому фондаричному, осмотрел мою комнату, распорядился, чтобы меня накормили и вообще все устроили, и, скромно поклонившись, ушел. Голоса.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.
1: На винограднике афонского Ильинского скита собирали урожай. Монахи срезали тяжелые янтарные и темно-синие грозди, складывали их в высокие плетеные корзины, которые затем относили к поджидающему виноградника телегам, запряженным мулами. Вместе с монахами на винограднике трудились несколько приезжих паломников. Один из них только сегодня прибыл в скит и хотел получить благословение игумена Паисия, пожить здесь недельку-другую. Но в гостинице сказали, что он с утра ушел на виноградник, и паломник тоже решил отправиться туда, поискать отца Паисия, а заодно и помочь. Рабочим рукам монахи обрадовались. Паломнику дали корзину, показали, как нужно аккуратно, чтобы не повредить ягоды, срезать гроздь. И он с таким рвением взялся за дело, что наполнял свою корзину доверху быстрее многих других. Уж точно быстрее своего соседа, пожилого седого монаха в залатанном подряснике. У того в корзине лежало всего несколько мелких кистей, а он будто никуда и не торопился. То к одному монаху зачем-то подойдет, то к другому, отвлекает только. Паломник так был раздосадован медлительностью соседа, что даже придумал, как занять его делом. Когда тот вернулся к своей корзине, паломник выхватил ее у него из-под носа и повелительно сказал: «Вот что, старик, давай мне свою корзину, а ты бери мою полную и тащи к телегам. Я тем временем новую наберу». Монах в ответ кротко поклонился, без слов взял тяжелую корзину и понес ее туда, куда указал паломник. «Вот так-то лучше», — довольно проговорил ему вслед скитский гость. Весь день он пристально следил за тем, чтобы монах не оставался без дела, и даже забыл о том, что хотел найти игумена. Вечером с приятной усталостью в теле паломник вернулся в скит. Вскоре к гостю постучался монах-гостинник и сказал, что игумен готов его принять. Через полчаса паломник, согнувшись в низком поклоне, вошел в келью отца Паисия. «Заходи, чадо, и садись», — услышал он приятный тихий голос. Выпрямился, да так и остался стоять, как вкопанный. Перед ним в высоком игуменском кресле сидел седой старичок в ветхом подряснике, тот самый, которого он только что на винограднике учил уму-разуму. Гость сразу все понял, и ему стало нестерпимо стыдно. Он пал к ногам игумена и раскаялся в своем невежестве и гордыне. Игумен Паисий, несмотря на высокое духовное звание, ничуть им не гордился и всю жизнь старался трудиться наравне со скитской братьей. Работал на огороде, рубил дрова, чистил овощи на кухне. Монахи любили и почитали своего кроткого и смиренного начальника и всегда обращались к нему за мудрым советом. «Гордыню Господь посрамляет», — говорил старец Паисий, игумен Ильинского скита на святой горе Афон. «А кротким благодать свою дарует и дух мирен ниспосылает».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий, игумен Ильинского скита.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Некоторые люди пренебрегают ежедневным чтением Святого Писания, объясняя это тем, что им скучно. Они предпочитают развлекательный контент духовным беседам, приключенческий роман чтению святых отцов. Одно дело, когда человек действительно физически и морально устал и не может воспринимать духовную информацию. Но совсем другое дело, если ему бывает скучно читать Евангелие даже на свежую голову. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. Когда заметишь, что тебе скучно чтение божественных писаний, и ты неохотно слушаешь духовные наставления, знай, что душа твоя впала в тяжкую болезнь, ибо это начало зла, подверженное которому пожали плод смерти.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумени Таисии Солоповой. Когда наступил наш последний выпускной экзамен по закону Божию, то начальница института баронесса Фредерике представила меня прибывшему для экзамена тогдашнему ректору Духовной Академии, впоследствии митрополиту Московскому, а затем Киевскому, Преосвященному Иоанникию, объявив ему, что я знаю все Евангелие наизусть. Владыку, кажется, заинтересовало это, и он предложил мне прочесть ему наизусть из Евангелия святого Иоанна Богослова, главы 14, 15 и далее прощальную беседу Спасителя с учениками. Я стала читать на память. Когда я закончила, владыка Иоанникий спросил меня: «Скажите, что за причина, побудившая вас изучать Евангелие наизусть? Это для институтки явление необычайное». Я отвечала ему всю правду, что каждое слово Евангелия так приятно и отрадно для души, что мне хотелось его всегда иметь при себе. А так как с книгой не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда оно будет при мне». По окончанию молитвы он подозвал меня к себе, положил на голову правую руку и, благословляя, произнес: «Бог не оставит своего дела».

0: имена милосердия.
1: В рижском особняке дворян Мансуровых царило радостное настроение. Глава семейства Борис Павлович вместе с супругой Марией Николаевной и старшей дочерью Екатериной собирались в храм на торжественный благодарственный молебен, который они заказали по случаю долгожданного выздоровления от тяжелой болезни своей младшей дочери Натальи. Много месяцев провели Мансуровы в тревогах и неизвестности. В 1886 году по рекомендации докторов они переехали из Москвы, где прежде постоянно проживали, в Ригу. Врачи советовали Наташе перемену климата. И вот усилиями медиков и горячими молитвами родных совершилось чудо. Девушка твердо пошла на поправку. Однако для выезда из дома Наталья была пока еще слишком слаба и по настоянию врачей пока еще лежала в постели. Поэтому, хотя и очень хотела, все же не могла сопровождать родителей с сестрою. Перед самым выходом из дома Мария Николаевна зашла в комнату к выздоравливающей. Увидев мать, Наталья привстала в подушках и взволнованно сказала: «Мама, мне бы хотелось в благодарность Богу сделать что-нибудь нужное для людей, помочь. Помнишь, как в Москве?» Мария Николаевна обрадовалась желанию дочери. Супруги Мансуровы были щедрыми благотворителями, и дочерей, Екатерину с Натальей, учили по-христиански помогать ближним. Еще живя в Москве, они все вместе участвовали в деятельности церковно-приходского попечительства Пименовской церкви, обходили дома бедных прихожан, расспрашивали об их нуждах и каждому старались помочь. Мария Николаевна ласково погладила дочь по щеке и заверила ее, что здесь, в Риге, они обязательно продолжат заниматься делами милосердия. 22 января 1889 года на средства Мансуровых в Риге была открыта бесплатная воскресная школа для женщин и девочек из неимущих семей. Основные хлопоты по ее устроению взяли на себя Наталья и Екатерина, а мать Мария Николаевна с готовностью во всем им помогала. Нельзя не радоваться тому, что стараниями юных энтузиасток в Риге имеет место столь благое дело, писала по поводу открытия школы газета «Рижский вестник». А между тем, в планах у юных энтузиасток было еще немало добрых дел. Спустя два года, в 1891-м, девицы Мансуровы открыли в Риге приют для девочек-сирот. На его содержание выделили крупную сумму из личных средств, а также вдохновили на щедрые пожертвования многих богатых и знатных горожан. Денег оказалось достаточно, чтобы в том же году открыть еще и женскую богадельню. Помимо этого, Екатерина и Наталья вместе со своей матерью постоянно опекали заключенных Рижской женской следственной тюрьмы и приняли активное участие в открытии приюта для арестантских детей. Но самым заветным желанием сестер Мансуровых было устроение женского монастыря. В 1892 году они получили от Святейшего Синода разрешение на объединение открытых ими школы, приюта и богадельни в православную Свято-Троицкую женскую общину. В сентябре того же года состоялась закладка храма общины во имя преподобного Сергия Радонежского. Резной дубовый иконостас для него пожертвовал сам отец Иоанн Кронштадтский. Он же благословил Екатерину и Наталью на монашество. Они приняли постриг в 1901-м, а спустя год получили распоряжение о преобразовании Свято-Троицкой общины в монастырь. Свято-Троицкий монастырь в Риге сохранился до наших дней и лучше всяких биографов свидетельствует о жизни сестер Мансуровых, их бескорыстной доброте и жажде служения людям.
0: Имена милосердия.

Вы слушаете радио «Вера». Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троицы, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
3: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблаги души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве миропомазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
2: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» из Москвы работает с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями и с сохранным интеллектом. Сегодня в необычной школе дистанционно учатся 37 учеников из 18 регионов России. История «Центра» началась с личного опыта его основательницы Ольги Благодатских. Когда ее сыну с тяжелой формой ДЦП было 7 лет, семья столкнулась с проблемой образования. Медико-педагогическая комиссия дала сыну Ольги хорошее заключение, однако ни одна коррекционная школа в Москве не смогла зачислить ребенка. Из-за двигательных

0: который приносит ему доход. А у Ольги после позитивного опыта появилась идея создать место, где обучение будет подстроено под ребенка. Сегодня в ее центре работают учителя, дефектологи, логопеды, нейропсихологи, специалисты по коммуникации и коррекционные педагоги. Они предлагают детям индивидуальные программы обучения в онлайн-формате, как для Дины из Казани. У девочки тяжелая форма ДЦП, но благодаря специалистам центра она научилась читать и печатать с помощью айтрекера – системы управления компьютером взглядом. Сейчас Дина показывает отличные результаты в школьной программе. Чтобы дети с двигательными нарушениями могли учиться и получать аттестат, особенной школе «Центр» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью. И до пришествия твоего горели души человеческие, но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой